0: изменилась карта. Не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому, что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве 2 женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее узкоглазой. 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание 2 женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
3: 2 женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу до рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали, обзывали узкоглазой и понаехавшей.
2: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
4: Да, 26-го произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, потому что перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
2: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
3: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто

0: прикладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
1: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Военный аналитик Валерий Ширяев о том, что май текущего года стал аномальным для российской армии.
4: Значит, по майским результатам это аномальная ситуация. То есть в мае месяце, в прошлые годы, всегда начиналось весенне-летнее наступление российской армии. Уже видны были какие-то его результаты, задумки, замыслы по движению войск, можно было понять. Сейчас этого нет. Учитывая те территории, которые потеряны, перешли в серую зону, в полосе группировки войск Днепр, Степногорск, Приморская, там потери до 120 квадратных километров. И если вот с этим потерями учитывать, то продвижение вообще по всему фронту, не нулевое, но близко к тому, на самом деле, очень, очень незначительно совершенно. Это аномалия. Она требует осмысления, она требует какой-то гипотезы, объяснения, да, почему так происходит.
2: Главные новости дня.
1: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
5: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
1: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования. А с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартный технологический процесс. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающего в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц.
1: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
6: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия.

0: То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии и собираются, по-моему, завозить, из, значит, соответственно, из Афганистана. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
1: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняют сотрудников и переходят на трехдневный или четырехдневный режим работы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Зет-блогер Павел Губарев о серьезном дефиците личного состава в российской армии.
4: Берем бабка-село, теряем бабка-село.
5: Хорошо.
4: Сейчас проблема ухудшается, потому что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на две трети, там по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут мясной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Грушевка. Угу. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это, по сути, там 10 Авдеевок, там можно и миллион людей положить. И это будет плохая идея. Если подмораживать, укрепляться по текущей линии, это, в принципе, наверное, нас устроит. А вот если они решат дожать Донбасс, чтобы объявить потом подписать позорный договорничок и объявить его победой,
5: ну, это вполне
4: с Донбассом они могут победу объявить, а защищая Донбасс и не освободив весь Донбасс, им как-то, мне кажется, западло. Количество личного состава никак существенным образом не повлияет на течение СВО и тактику боевых действий совершенно. Даже количество техники, то есть можно наштамповать, оно тоже не повлияет. И я многих теоретиков и умных людей на эту тему расспрашивал. Ни у кого нет видения, как текущую позиционную войну превратить в победный марш. Нет.
6: Учим китайский вместе.
7: Как сказать по-китайски «туалет на улице за вокзалом»? Еще раз. Фраза «туалет на улице за вокзалом» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Финансовый аналитик Михаил Ханов о том, что россияне массово закладывают вещи в ломбарды.
9: Сейчас тихий, но очень страшный бум. Люди массово пошли в ломбарды. Просто посмотрите, что дает Центробанк. Прибыль ломбардов подскочила в полтора раза, до 13 миллиардов рублей, а общий объем займов превысил 412 миллиардов. Вдумайтесь, услугами этих точек пользуются уже больше 2 миллионов человек. Но самое паршивое в другом. 63% тех, кто пришел туда однажды, возвращаются снова. То есть для людей это уже не разовая проблема, а постоянный способ дотянуть до зарплаты и хоть как-то закрыть дыры в бюджете. Несут залог в основном ювелирку. А почему? Да потому что обычные кредиты стали запредельно дорогими, а денег банально не хватает на базовые вещи. Смотрите сами. 3/4 клиентов берут деньги, потому что они нужны буквально вчера. 61% тратит эти займы на повседневные расходы. Почти половина помогает родственникам. В Кто-то закладывает золото ради оплаты учебы, кто-то, чтобы закрыть старые долги. Молодежь до 27 лет вообще заявляет, что берет эти деньги ради инвестиций. Но как экономиста меня пугает даже не этот рост. Меня пугает скорость, с которой мы привыкаем к такой реальности. Когда вместо накопления у вас залог кольца, вместо нормального кредита срочный перехват под проценты, а поход в ломбард превращается в обычную бытовую привычку. Понимаете, это показатель не финансовой грамотности. Это показатель того, насколько тяжело людям стало просто удерживаться на плаву.
8: Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергеенков о том, почему россияне массово ищут новую работу, но безработица в стране не растет.
5: Нужно понимать, что официальная статистика просто не улавливает один очень важный, скрытый тренд. На бумаге цифры идеальные, но реальная активность людей на рынке труда сейчас беспрецедентная. Понимаете, в чем парадокс? Миллионы россиян сейчас массово обновляют резюме и штурмуют HeadHunter, но при этом они не считаются безработными. Люди просто не увольняются со старых мест в никуда. Они сидят на текущих должностях, подстраховываются и параллельно ищут условия получше. Да и сам бизнес ведет себя очень аккуратно. Компании сейчас не расширяют штаты какими-то бешеными темпами, но и людей не сокращают, чтобы не терять кадры. Вот и получается, что формально безработица падает, а по факту рынок просто перегрет из-за того, что колоссальное количество занятых людей прямо сейчас тайно ищет новую работу.
8: Глава ВТБ Андрей Костин сравнил экономику России с немощным стариком, чьи усилия сопровождаются тревожными звуками.
10: Все считают, что с учетом ситуации, которые мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, в 14-м. Нас в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле, конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, откуда анекдот. Знаете, приходит к врачу, значит, пациент, говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели, книга есть такая, «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он делится, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма, я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста. Да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционно строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. И, соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов. Да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции, потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. Стиль армии России стоит совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете, это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себя Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе, очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
12: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
13: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоты, штурмовиков.
1: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
14: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком. Какие тренировки? Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
1: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
14: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
1: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
14: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысяч параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
17: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
16: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
18: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократия и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
16: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
19: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсир ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил, автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
16: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
21: Мы ползем, как черепахи. Военкор-канал «Записки ветерана» о том, почему российская армия так отстала.
22: Противник в очередной раз доказывает, что в войне дронов побеждает не самый богатый, а самый быстрый и гибкий. Пока мы упираемся в попытки централизации и отчетность, вооруженные силы Украины научились заказывать дроны у тысяч мелких производителей, задавая им единые стандарты. И здесь нужно честно признать, мы снова отстаем. И отстаем не по технологиям, а по организации. У противника выстроена распределенная сеть так называемых «гаражников» — малых частных цехов, которые делают дроны под ключ. Государство лишь ставит требования и принимает готовую продукцию, не вмешиваясь в производство. Результат — быстрое насыщение фронта актуальными моделями. Постоянная обратная связь от операторов и моментальная доработка. У нас же до сих пор ставка на крупные и свои предприятия с долгим циклом закупки, которые идут через бюрократические процедуры, которые отстают от динамики войны на месяцы. Плюс исключительная избирательность в выборе проверенных, а по факту своих производителей. Необходима срочная децентрализация заказа. Нужно дать четкий сигнал. Но монополизм крупных игроков, которые лоббируют выгодные им закупки, просто не даст этого сделать. И пока противник так и будет впереди на шаг, а то и на два.
21: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
23: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
21: Не время героев. Анастасия Кашеварова о поддельных ветеранах спецоперации и ряженых.
0: Военные блогеры в ответ на заявление общественной палаты о том, что награды теперь покупают на маркетплейсах, а ряженые ветераны расплодились как клопы, учредили медаль с гениальным названием «Участник тыловых фантазий». На аверсе матовый профиль самарского единоросса Александра Милеева, участника громкого скандала, связанного с его якобы личным пребыванием в зоне спецоперации. На медали депутат изображен с носом Буратино. Видимо, чтобы ни у кого не осталось сомнений, какой длинной была его дорога на фронт. На реверсе девиз всех лжеветеранов. За выдающиеся рассказы факты не прилагаются. Первый экземпляр уже ждет своего героя, лично депутата Милеева. Шутки шутками, но какой это позор и какая боль для наших солдат и их семей.
20: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов БПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
3: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
16: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
3: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
16: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готова защищать каждый дюйм своей территории.
4: «Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии».
16: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
21: Военкор Сапанько, вы рекомендации по летнему отдыху 2026.
6: С семьей в Крым лучше не ездить пока. На полуострове нет топлива, на прилагаемых фото очереди на заправках, мера отпуска не более 20 литров на руки в сутки. Сухопутный коридор через новые территории опасен для жизни. Противник на двух участках трассы Новороссия ведет дистанционное минирование. Есть погибшие. Будьте осторожны.
21: А военкор Котенок комментирует ракетно-дроновое нападение на Ямалу и в соседнюю Тюменскую область.
5: А до фронта, между прочим, по прямой около 2800 километров. На Ямале и под Тюменью расположены ключевые узлы и берут начало логистические хабы энергетической инфраструктуры России, в том числе транспортирующие углеводороды на запад. Ощущение, что удары по Киеву не только не вразумляют последнего, а наоборот, печально.
21: Военкор-канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
23: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
21: Военкор-канал «Старшие Эды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
23: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут. Но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
9: Привет!
8: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
9: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
8: Коррупция.
9: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
8: Жесть.
9: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право, просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
8: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
9: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
8: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
9: Угу, фактор паники.
8: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
9: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Ну смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
8: Обалдеть.
9: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
8: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
9: Ага.
8: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки, службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
9: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
8: Так, интересно?
9: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
8: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
9: Ну смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
8: Ну да, логично.
9: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
8: Какой?
9: Администрация может напечатать 1 000 000 талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
8: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит – это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
9: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
2: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
9: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
2: А, то есть все?
9: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
2: Ну слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
9: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
2: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
9: Вот именно.
2: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
9: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
2: И снова становится мишенью.
9: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
2: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
9: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
2: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
9: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
2: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
9: Бомба на колесах.
2: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
9: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях?
2: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
9: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
2: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
9: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
2: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
9: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
2: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
9: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
2: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
9: В том, что современная нефтебаза – это вообще не просто большая металлическая бочка. Это сложнейший, высокотехнологичный комплекс. Там установлены прецизионные насосные станции, сложнейшая система датчиков давления и газоанализаторов, автоматические комплексы пенного пожаротушения, специальные клапаны.
2: То есть это не так-то просто починить?
9: Восстановить разрушенный терминал – это долгие месяцы кропотливой инженерной работы и огромные инвестиции. А реальность такова, что инфраструктуру хранения сейчас разрушают в разы быстрее, чем технически и физически возможно ее восстанавливать. Горят нефтебазы, повреждаются портовые терминалы, выводятся из строя железнодорожные узлы.
2: Да уж, если собрать все эти пазлы воедино, картина вырисовывается реально пугающе. Перед нами самовоспроизводящийся кризис. Бумажные талоны, административные запреты и строгие лимиты на заправках не способны синтезировать топливо из воздуха. Они лишь пытаются тонким слоем размазать этот жесточайший дефицит по потребителям, чтобы хоть как-то сбить градус паники. Но физическую нехватку ресурса они вообще не решают.
9: Совершенно верно. И если попробовать проанализировать сценарии будущего, то пространство для маневра крайне ограничена. Полная стопроцентная нормализация ситуации невозможна без окончания конфликта. Либо же требуются какие-то фантастические, нереализуемые сейчас вложения в строительство полностью новых защищенных подземных магистралей, что звучит как научная фантастика.
2: То есть перспектива – это такое медленное, но верное ухудшение ситуации?
9: Его на полуострове будет, но стоить оно будет экстремально дорого, а отпускаться продолжит по жестким лимитам и спискам. Это та новая реальность, к которой бизнесу и местным жителям придется как-то адаптироваться.
2: И вот это заставляет глубоко задуматься о долгосрочных последствиях. Здесь ведь обсуждаются не просто пробки на заправках.
9: Именно. Прямо сейчас происходит разрушение не только физических объектов, ну там асфальта, мостов, паромных переправ. Когда такой топливный и логистический кризис затягивается на годы, он неизбежно переписывает саму экономическую географию региона.
2: Стоит реально задуматься. Если доставка товаров становится настолько дорогой и рискованной, не приведет ли это к тому, что целые отрасли, завязанные на логистику, просто вымрут? Возможно, через пару лет экономический ландшафт полуострова изменится до неузнаваемости, и многие бизнесы туда просто никогда не вернутся. Одно перебитое звено в цепочке поставок способно перечеркнуть целую экономику. Процесс уже идет, и наблюдать за его последствиями предстоит еще очень долго. Огромное спасибо за этот глубокий анализ. До встречи в следующих эфирах.
7: Пока.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Безопасность прежде всего. «Газпром» строит под Калининградом объекты гражданской обороны. Хватит ли всем защитных сооружений и бомбоубежищ? Многострадальный дом. Жителям высотки на Московском проспекте завтра отключат электричество. Домофон уже спилили, воду перекрыли. Как жить дальше? Нонсенс. В Калининградской области выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием. Учение. Точно свет? Итак, на комплексе подземного газового хранилища в Калининградской области появится специальное сооружение гражданской обороны. Региональные власти выдали соответствующее разрешение «Газпрому».
11: Согласно проекту, работы должны завершить до октября текущего года. Какие объекты возводят в рамках очередного этапа реконструкции подземного газохранилища и связанной инфраструктуры, засекречено, как и информация о земельном участке, где появятся специальные сооружения гражданской обороны. Власти объясняют это тем, что часть сведений относится к государственной тайне. Само же подземное хранилище расположено возле поселка Романово Зеленоградского района. Его объем составляет около 800 миллионов кубометров газа. По оценкам, этого достаточно для автономного обеспечения региона газом примерно на 3 месяца в случае полной блокады эксклава.
10: Примечательно, что эта новость появилась на фоне других решений по гражданской обороне. Ранее власти региона подготовили изменения в систему ГЭО, а также начали активнее приводить в порядок убежище и защитное сооружение. И хотя Владимир Путин заявил, что у России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается нанести удар по военным объектам в Калининградской области, недавнее объявление беспилотной опасности и введение плана «Ковер» напомнили о том, что калининградцев, несмотря на существующие наличие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям даже не обеспечили актуальным списком убежищ. Его, как оказалось, попросту нет.
23: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки. Еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, что перечень укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Однако официальный открытый список убежищ до сих пор отсутствует, как и пригодные укрытия для граждан.
10: Тем временем на фоне переполненных военных госпиталей и гражданских больниц в Большой России Калининградская область продолжает принимать раненых участников СВО, а их, особенно последний год, становится все больше. На прошлой неделе в военно-морском клиническом госпитале провели архисложную операцию по извлечению компонента мины из ноги бойца, который подорвался в зоне специальной военной операции во время

0: привлекли саперов отдельного инженерного полка Балтийского флота. Других пациентов временно перевели от операционной на безопасное расстояние. На хирурга Алексея Сологубова надели бронежилет и каску. Раненого тоже закрыли бронежилетами.
1: Вмешательство прошло штатно. Извлеченный из ноги предмет врач положил в специальный бокс и передал военным инженерам. Оказалось, что это один из элементов противопехотной мины, не взрывоопасный, сообщили в пресс-службе Балтфлота, назвав операцию уникальной. По-своему уникальной можно назвать и сложившуюся ситуацию с жильцами многоэтажки на Московском проспекте Калининграда. Около 40 семей не спешат выезжать из своего дома номер 68, поскольку он аварийным официально не признан. Собственники квартир требуют гарантий, а власти просят их покинуть зону демонтажа соседнего 70-го падающего дома. Кульминация должна наступить в 10 утра 2 июня, когда в 68-м доме власти намерены отключить электричество. Пока же калининградцы упрямятся и не хотят покидать жилище, поскольку не верят обещаниям администрации, что смогут вернуться в свои квартиры. А их, между тем, в прямом смысле выживают.
2: Жители дома номер 68 на Московском проспекте сообщили, что с входной двери демонтировали домофон. Теперь подъезд остается открытым для свободного доступа посторонних. По словам людей, после отключения воды, постоянных объявлений об угрозе обрушения через громкоговорители и угроз отключить электричество, они все больше чувствуют себя не в безопасности. Жильцы опасаются мародерства, краж и проникновения посторонних в квартиры.
1: Люди задаются вопросом, если власти считают дом опасным, почему вместо реальной помощи и диалога жителей просто лишают жилья и элементарного чувства безопасности? Вопрос больше риторический. А между тем, на расселение аварийных домов в Калининграде требуется почти 3 миллиарда рублей. Такими объектами признаны 69 домов. В них проживают 1300 человек. Больше всего аварийного жилья расположено именно в Московском районе – 48 домов. До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. Проблемы с финансами за неимением работы испытывают и образованные калининградцы. Калининградстат удивил последними данными. Оказывается, в регионе выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием.
3: В первом квартале 2026 года в Калининградской области количество безработных с высшим образованием по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось более чем на 8%, а точнее почти до 36%. Безработных со средним профессиональным образованием по программе подготовки квалифицированных рабочих стало больше на 12%. Таких сейчас почти треть от общего числа безработных. Кроме того, за год число зарегистрированных безработных в Калининградской области увеличилось на 23%. В марте 2026 года этот показатель составлял 2100 человек. Такой рост безработицы подтвердило и региональное министерство социальной политики.
1: И в завершение – любопытная деталь. В Калининградской области лишь чуть больше 11% граждан, ищущих работу, обращаются в органы службы занятости населения. Это согласно информации Калининградстата. Причем среди мужчин таковых не зафиксировано вовсе. Больше всего, 87%, ищут работу с помощью интернет-сервисов и средств массовой информации. Причем все мужчины, участвовавшие в опросе, рассказали, что используют этот способ. На втором месте по популярности среди соискателей – поиск работы с помощью друзей, родственников и знакомых. К таким методам прибегает 81% калининградцев. Немногим более 15% предпочитают обращаться в поисках работы непосредственно в администрацию предприятий и организаций. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру. Срочные новости. Комментарии экспертов. Тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять землю тех, кто попытается это

0: сделать. Фраза «сравнять с землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать. Ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова: теперь точно начнется. 4 года, одно и то же. Угрозы на старте войны, красные линии, разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения, новые красные линии. Вопрос: если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее, читаешь дважды, звонишь кому-то, проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнении с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
3: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремления, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
2: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
4: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
2: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
2: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
7: Можно не устать от войны. Как можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек, говорит, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже. Ему как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра бензина разбавлена. Чтобы солдат как бы был боссой, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через два дня разлезлось все. Это же народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое. Это что, мы должны собирать? Даже 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да? По 100 рублей. А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов? Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы. Потому так все долго. Потому это-то и достало на самом деле всех. Именно это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать. Про воровство будут рассказывать. Про бесчеловечие командиров будут рассказывать. Про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки. Будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там? О чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
1: Криминальные новости.
8: На СВО отпустили убийцы, которые сбросили человека в могилу и подожгли заживо. Летом 2023 года в Забайкалье 31-летний местный житель, 47-летний хабаровчанин и 44-летний красноярец заманили знакомого в машину и увезли на кладбище в городе Могоча, где один из них работал копальщиком могил. Там они сбросили 41-летнего знакомого в пустую могилу, облили бензином и подожгли. После этого преступники засыпали яму землей, и мужчина умер от удушья. Дело завели только весной прошлого года, поскольку погибший долгое время числился пропавшим без вести. В СМИ со ссылкой на источник в полиции писали, что мотивом могла стать обыкновенная ссора. Убийцы утверждали, что говорили жертве вести себя правильно, но он их не слушал. В суде преступники вину не признали и не раскаялись. Всем троим назначили большие сроки в колонии строгого режима – 15, 18 и 19,5 лет для ранее судимого за особо тяжкое преступление против личности. Однако двое осужденных отсиживать сроки не будут и останутся безнаказанными, потому что подписали контракты с Минобороны и уехали воевать на Украину. Москвичка самокатами сбила девочку из Бурятии. Конфликт произошел в ЖК в Новой Москве. По словам матери 14-летней девочки, школьница пришла к подруге, но не смогла попасть в подъезд. Забыла код домофона, а телефон разрядился. Девочка дернула дверь, после чего на нее обратили внимание две местные жительницы. Как утверждает мать подростка, женщины начали оскорблять ее дочь, в том числе из-за внешности и национальности. А затем зажали в углу, таскали за волосы, пинали и ударили самокатом по голове. Позже одна из женщин ударила девочку телефоном в область головы. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга. Ребенку врачи наложили 5 швов. При этом сами женщины свою вину отрицают. По их версии, школьница сама пыталась выхватить телефон во время съемки, а удар произошел случайно. Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после избиения 14-летней девочки из Бурятии. Извращенец, который попытался изнасиловать 5-летнюю девочку в Тюмени, находился в розыске у судебных приставов. По данным ШОД, в отношении 44-летнего Алексея Н. открыто исполнительное производство из-за долга в 334 тысячи рублей. У педофила была задолженность по кредитам. Он жил недалеко от дома, в котором напал на малышку, и тащил ее к себе в квартиру, чтобы изнасиловать. Мужчина находился в разводе с супругой. У пары есть 7-летняя дочь. Напомним, инцидент произошел 28 мая в доме по улице Судостроителей. Спасти 5-летнюю девочку смогла женщина, которая проезжала мимо. Она услышала детский крик и бросилась на помощь. Извращенца задержали. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Многодетная жительница Сыктывкара Анна Савельева о том, что группу 8-летних детей обвинили в поломке инсталляции, которую установили к 9 мая. Школьников решили поставить на учет, а родителям пригрозили изъятием детей из семьи.
9: Всем привет. Вот такая вот ситуация. Вкратце я вот уже выставила пост одной из мамочек, которая столкнулась с этой данной же ситуацией. Это просто перебор. У меня уже на руках есть иск изъятия моего ребенка из семьи в Центр временного содержания малолетних правонарушителей за то, что он просто прыгнул и слез с этих кубиков, про которые я вам сейчас говорю. Дети просто вышли со школьного автобуса и решили там подгонять догонялки, в прятки поиграть. Все хором дружно говорят, что они уже были сломаны. Этого внимания не берут и делают наших детей виновными в поломке, как будто бы мы это вандализм. Дети, умысла никакого не было, это просто дети. Отрезок взят именно тот, когда наши дети приезжают на желтом автобусе со школы. Видео больше не просматривается. Что сломал это, кто-то может быть ночью. Возможно, это произошло еще раньше. Почему именно взяли отрезок и зацепились к желтому автобусу? Потому что можно сделать наших детей крайних. И даже на видео не видно, что дети ломают, что там что-то сломалось, что там кто-то упал, провалился, и есть какая-то поломка. Просто ничего не видно. И даже не видно, что там наши дети, лица не разобрать. Я хочу максимальной огласки, помощи. Я хочу справедливости, как мама. Почему должен мой ребенок изыматься из семьи за то, что он ребенок, залез на эти кубики? Там нет никакого ограждения, что там прыгать нельзя. Там столько подростков, там стоят электросамокаты, а там катаются, играют в мяч. Там хоть кто угодно фоткается. Там даже взрослые залезают и фоткаются. И не только дети, а взрослые. Поэтому, пожалуйста, по справедливости, какое, блин, изъятие вы гоните?
1: Главные новости дня.
8: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
10: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
11: Здравствуйте, Азиз.
10: Принимаете?
11: Принимаю.
10: Все. Все, вон, видите, талоны принимаю. Все работает, да?
11: Да.
10: Топливо есть.
8: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
12: Стоит заправка, слился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
8: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
13: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
8: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
11: российские вот вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там нижегородские, кстовские НПЗ, рязанские НПЗ, ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России, там, значит, что там у нас еще было, там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре либо Хабаровским краем вот этими НПЗ, оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странного масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
14: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Жительница Белгорода о том, что попытки отключения телеграма подвергают жителей города смертельной опасности.
16: Накипело. Знаете, когда человек чего-то сильно хочет, ему говорят, а губа у тебя не треснет, вот у меня она треснула, а я всего лишь хочу, чтобы у нас работал стабильно мобильный интернет и чтобы у нас работал телеграм. Объясню почему. Ну, естественно, без рабочего телеграма, потому что это сейчас является основным мессенджером у всех россиян, невозможно нормально работать. Второй момент. Для меня он основной этот момент. Есть жители приграничья. Например, я живу в городе Белгород, и у нас периодически случаются ракетные опасности. У белгородцев есть группа, которая называется «Предупреждение РО». Это наши ребята ПВОшники, которые примерно секунд за 40-30 предупреждают нас о том, что на нас летит. Там прямо пишется, летит много. Если пишут в укрытие, то значит сейчас будет точно пи***. Когда у нас забирают телеграм, нас лишают этих драгоценных 30-40 секунд, чтобы мы спаслись. Верните телеграм, пожалуйста.
15: Журналист Павел Иванов о том, что чиновники заигрались в борьбу с интернетом и наплевали на обычных людей.
17: Это называется «война идет». Война за бабки. Шадаевы и все остальные отрабатывают что угодно, кроме того, что нужно стране на самом деле. Они думают, что они и есть страна. Вот понимаете, в чем беда? Они думают, что их интересы, пожелания Путина какие-то, а не каких-то там вот белгородцев, курян, жителей Брянщины. Нет, нет, это не то. Вот мы, люди в высоких кабинетах, вот мы Россия. А вы кто вы вообще такие? Какая безопасность? Какая война? Нет, не просили вас рожать. Это вот просто людей кидают. Просто кидают. Люди работают, люди стараются. Им говорят, иди нахер. Просто иди нахер. Мы ничем тебе не обязаны. Напомним, все эти соцсети у нас запрещенные, заблокированные. И, конечно же, слава нашему начальству. Начальство всегда знает, что делает. Молодцы. Им, наверное, реально пофиг, если люди уедут из страны. Им реально пофиг. Ну вот смотрите, у нас есть типа премьер-министр Мишустин, который должен за всеми остальными министрами следить. По идее, как Анди Голикова отвечает за демографию, а какой-нибудь Шадаев отвечает за блокировки. Вот Голикова как-то жалуется Мишустину, типа... Михаил Владимирович, у нас молодежь уедет, у нас народа не останется. Или как они вот на это все смотрят? Мало того, что мы мозги увозим, да, рабочие руки увозим, мы деньги вывозим из страны. Это слава Шадаеву, слава Горелкину, всем этим блокираторам, Липов у нас, глава Роскомнадзора. Молодежь массово рванула в Беларусь просто вот я не знаю, это же не только москвичи поехали. Вот в чем беда.
1: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
18: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
14: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
19: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
14: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
20: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцин ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
14: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
14: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
0: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас.
21: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
14: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
22: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в шторм. Мне порубка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
14: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
21: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на факелашке, ни в ППЛА. Тебя может по дороге на задачу в что-то. Тебя могут на задачу разобрать. Тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
14: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
21: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
14: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально опубликовала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов БПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
23: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
14: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
23: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
14: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории.
2: «Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии».
14: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
4: И в чем суть?
3: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство детей с 12 лет.
4: Погоди. С первого взгляда это может показаться, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
3: Думаешь?
4: Ну да. Разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
3: На карманные расходы типа.
4: Ну, конечно. Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, первую финансовую независимость, выгулять собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
3: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициативы такого уровня, озвученные публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
4: Ого!
3: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте – это вообще не про формирование характера.
4: И не про заработок на модные кроссовки.
3: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
4: Слушай, возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
3: Да, 100%.
4: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
3: Отличное сравнение, кстати.
4: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
3: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 26-го года количество резюме от школьников подскочило с 66 до 88 тысяч.
4: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
3: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
4: Насколько колоссальный?
3: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
4: До 12 миллионов? Это же безумие.
3: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
4: Угу, это понятно.
3: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
4: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди.
3: Ну да.
4: На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
3: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат.
4: Вот.
3: Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
4: То есть чисто локальная зарплата.
3: Да. Смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
4: Ну да, требуют высоких зарплат.
3: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
4: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
3: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен. Вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
4: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.
3: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
4: Знаешь, рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
3: Ох, это отдельная тяжелая тема.
4: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
3: Американская мечта такая, да.
4: Да-да. И совсем другое – реальность современного дарк-стора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака.
3: Который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
4: Вот именно. Как это вообще влияет на тело?
3: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий. Он только находится в стадии формирования. У подростков существуют так называемые эпифизарные пластины. Это такие открытые зоны роста на концах костей.
4: Медицинская терминология часто звучит абстрактно. Как это работает на практике? На пальцах.
3: Можно сравнить эти пластины с сырой мягкой глиной, из которой скульптор только-только начал лепить колонну.
4: Так.
3: Эта глина должна высохнуть, затвердеть и превратиться в крепкую опору на всю оставшуюся жизнь. А теперь вообрази, на эту еще сырую глиняную колонну ежедневно бросают тяжелую бетонную плиту.
4: Тот самый курьерский короб?
3: Да, или нагрузку от многочасового стояния на одном месте в общепите, что происходит с глиной.
4: Но она сплющивается.
3: Деформируется.
4: И застывает криво.
3: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
4: Жесть.
3: Остеохондроз или тяжелая плоскостопия. Фундамент здоровья ломается навсегда.
4: Слушай, тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
3: Какой?
4: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
3: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
4: В смысле? Работа же и есть работа?
3: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
4: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
3: Ну, устал, пошел посидел.
4: Да.
3: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды и пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
4: А, таймеры доставки?
3: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф, присел отдохнуть на скамейку – штраф, плюс погодные условия.
4: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
3: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
4: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
3: О, да.
4: Нервная система в 6 классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
3: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
4: Миелинизации?
3: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляции. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
4: И когда этот процесс заканчивается?
3: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
4: И к чему это приводит на практике?
3: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
4: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
3: Мягко сказано.
4: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
3: А он это не переваривает, он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
4: То есть он принимает позицию жертвы?
3: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
4: И это откладывается в голове?
3: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
4: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
3: Время-то не резиновое.
4: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
3: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия, умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
4: И кто получается на выходе?
3: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги в сухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
4: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинение, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
3: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
4: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы?
3: Точно. Возникает замкнутый круг бедности. Достаточно сравнить две семьи с разным достатком.
4: Ну, давай сравним.
3: В обеспеченной семье никто не отправит шестиклассника разгружать фуры или таскать пиццу под холодным дождем.
4: Естественно. Ему оплатят репетиторов.
3: Репетиторов, секции робототехники, курсы программирования, языки. Этот подросток будет спокойно капитализировать свои знания и через 10-15 лет выйдет на рынок высокооплачиваемым инженером или врачом.
4: А в семьях с низким доходом, особенно в депрессивных регионах, ситуация совершенно иная. Там зарплаты взрослых порой едва покрывают базовые продукты и оплату коммунальных услуг.
3: Да. И ребенок-подросток с правом официального заработка неизбежно превратится в спасательный круг для семейного бюджета.
4: То есть от безысходности он станет дополнительным кормильцем.
3: Именно. А родители будут закрывать глаза на его двойки в школе. Просто потому, что его зарплата курьера реально помогает купить еду на неделю.
4: Ужас.
3: Итог этого процесса страшен именно своей необратимостью. Бедные дети вырастут в бедных взрослых без образования.
4: Которые навсегда застрянут на самом дне социальной лестницы. Знаешь, ужасающая перспектива. Но если это фактически загоняет подростков в рабство и ломает им будущее, как на это смотрит закон?
3: О, с законом все очень интересно.
4: Не может же подросток просто так прийти и подписать полноценный трудовой контракт. 12-летний школьник даже договор на сим-карту в салоне связи не имеет права оформить на свое имя.
3: В текущей реальности статья 63 Трудового кодекса РФ устанавливает базовый порог для заключения трудового договора в 16 лет.
4: Но есть же исключения.
3: Есть исключения для 14-летних. Но это сложнейший квест. Там требуется письменное согласие родителей, официальное разрешение органов опеки, а сама работа строго ограничивается понятием легкого труда, который не наносит вреда здоровью и не мешает учебе.
4: А официальное снижение планки до 12 лет?
3: Это полный демонтаж вообще всей системы защиты детства. Более того, это прямое нарушение базовых международных соглашений.
4: Каких именно?
3: В частности, Конвенции Международной Организации Труда под номерами 138 и 182. Они категорически запрещают наихудшие формы детского труда и устанавливают минимальный возраст.
4: Слушай, если эти конвенции нарушаются, то в какой компании на мировой арене оказывается Россия? Кто еще вообще практикует легальный труд в таком возрасте?
3: Это означает присоединение к клубу таких стран, как Мьянма, Мали, Чад и Центральноафриканская Республика.
4: Серьезно? Мали и Чад?
3: Да. Это государства, где использование 12-летних детей на тяжелых работах, в рудниках или на плантациях – это повседневная норма, которая продиктована тотальной разрушительной нищетой. Но помимо имиджа, есть сугубо практическая правовая проблема внутри страны. Человек 12 лет юридически недееспособен.
4: И на практике это означает полную беззащитность перед работодателем.
3: Именно.
4: Слушай, складывая все эти пазлы воедино, от сломанных костей, разрушенной детской психики до консервации бедности и вот этого технологического отката, становится абсолютно очевидно. Привлечение 12-летних школьников – это иллюзия решения. Это жалкая попытка замаскировать тяжелую болезнь экономики самым дешевым и самым разрушительным способом.
3: Да. Лечение настоящего кадрового голода – это всегда сложный путь. Он требует серьезных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов, технологического переоснащения и, самое главное, повышения зарплат для привлечения квалифицированных взрослых специалистов.
4: Угу.
3: А бросить в топку рынка 12-летних детей значит пожертвовать будущим человеческим капиталом ради того, чтобы у конкретных корпораций сошлась финансовая отчетность в текущем квартале.
4: Знаешь, возникает еще один финальный вопрос, которые сторонники таких инициатив как-то очень старательно обходят стороной.
3: Какой вопрос?
4: Вот смотри, если юридические барьеры реально падут, и на рынок труда одномоментно выплеснутся сотни тысяч школьников, готовых работать за смешные деньги.
3: Так.
4: Рынок окажется просто перенасыщен сверхдешевой рабочей силой. Остается только догадываться, как такой жесточайший демпинг ударит по зарплатам взрослых специалистов, тех, которые прямо сейчас работают в ритейле, общепите и логистике.
3: Серьезная мысль.
4: Не приведет ли этот дешевый детский труд к тому, что платить станут меньше вообще всем?
3: Это отличная мысль для размышлений. Оставим ее повисеть в воздухе. Увидимся в следующем разборе.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
7: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
9: Здравствуйте, я здесь.
7: Принимаете?
9: Принимаю.
7: Все. Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
9: Да.
7: Топливо есть.
6: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить телефонов горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
24: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
14: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
8: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
14: То, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам,

0: Значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми. То есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно. Соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, с Комсомольска-на-Амуре. Ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там комсомольскими на Амуре, либо Хабаровским краем, вот этими НПЗ, оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
1: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Представитель 12-го центра ФСБ Александр Самойлов о том, что так называемый пакет Яровой внедрен не полностью, а потому текущих ограничений в России недостаточно для защиты граждан во время СВО.
4: Что происходит? Вот та же самая Яровая была принята в 2016 году, и изначально был период, мы составляли планы региональные с большими операторами, с мелкими, просто региональные планы, и должны были все это сделать до 2022 года где-то. Но потом началась сначала пандемия, и первое, что сделал Минцифры, это притормозило, значит, расширение СХД. Потом началась СВО, и по настоящее время у нас Яровая внедрена, ну так скажем честно, где-то процентов на 80. Это много, но недостаточно для того, чтобы в условиях действующей СВО защищать население.
2: Главные новости дня.
5: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
6: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремления, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
5: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот, снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.

0: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Это опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
1: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются.
1: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о неконкурентоспособности российского автопрома.
5: Toyota, я не знаю, как ее надо иноагентом называть, показала новый электроседан. Можете проверить. БЗ-7. Длина 5,1 метра. Это Mercedes S-класса, чтобы вы понимали. Быстрая зарядка, адаптивная подвеска, которая подстраивается под дорогу в движении. Кресло с массажем, вентиляцией, подогревом, автопилот для города и трассы, автопарковка, режим охраны. Используются технологии там Huawei, Xiaomi там. Ну, то есть это суперсовременное. А теперь цена. 1 700 000 рублей. Как Лада Веста. Лада Веста вот такусечка, это вот такой седанище. У Лады Веста там, какая там адаптивная подвеска. Какие там кресла с массажем? Какая автопарковка? Наша промышленность не конкурентно способна от слова совсем. Весь мир ушел далеко вперед, и это обидно. Это обидно. А, по идее, имея такие колоссальные защитные барьеры, НДСы, утильсборы, таможенные пошлины, у нас должен АвтоВАЗ работать с рентабельностью 300%. А он, извините, хрен без соли доедает. Он работает там, не знаю, уже говорят, чуть не три дня в неделю. Ну, 4-то точно.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
7: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
6: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
7: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам, дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить, обходит РЭП, наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
8: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас.
9: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы пойдете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
6: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
10: Мне расстрелили в Сочинку в БПЛА, а мы его в шторм. Он не порубка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
6: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
11: Вы думаете, это безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
6: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
11: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
1: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
6: Военкор Сапанько, вы рекомендации по летнему отдыху 2026.
12: С семьей в Крым лучше не ездить пока. На полуострове нет топлива, на прилагаемых фото очереди на заправках, мера отпуска не более 20 литров на руки в сутки. Сухопутный коридор через новые территории опасен для жизни. Противник на двух участках трассы Новороссия ведет дистанционное минирование. Есть погибшие. Будьте осторожны.
6: А военкор Котенок комментирует ракетно-дроновое нападение на Ямалу и в соседнюю Тюменскую область.
13: А до фронта, между прочим, по прямой около 2800 километров. На Ямале и под Тюменью расположены ключевые узлы и берут начало логистические хабы энергетической инфраструктуры России, в том числе транспортирующие углеводороды на Запад. Ощущение, что удары по Киеву не только не вразумляют последнего, а наоборот, печально.
6: Военкор канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
14: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
6: Военкор канал «Старшеды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
14: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут. Но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
15: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
6: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
16: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
6: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
17: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсия ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцин ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
6: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Политолог Илья Ухов о том, что Армения выбрала путь Украины и сближается с Евросоюзом, но при этом экономически использует Россию.
19: Пашинян, он как бы хочет одновременно оставаться, как бы получать выгоды экономические от нахождения в ЕАЭС. Да? Если посмотреть, то, к примеру, переводы, значит, мигрантов в Армению, ну, трудовых, которые, например, в частности, работают в России, но, кстати, и не только, да, очень многие армяне, в принципе, даже с российским паспортом, они продолжают поддерживать свои семьи, скажем так, на исторической родине. Вот этот объем переводов, например, за 2025 год составил что-то порядка около 4 миллиардов долларов, да, то есть это огромная сумма, там, для, на минутку просто напомню, что Армения — это 3 миллиона человек, да, и он, с одной стороны, хочет получать, Пашинян, иметь, продолжать доступ к общему рынку, потому что объективно понятно, что никому эти ни цветы, ни этот армянский алкоголь, ни эти, соответственно, какие-то там, не знаю, овощи, фрукты и так далее, они не нужны. это реально не нужно нигде, кроме стран, ну, России в первую очередь, ну и других стран Евразийского экономического союза. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Пашинян, значит, говорит все время по поводу некой вот евроассоциации, пытается, значит, получать какие-то гранты от Европы. Они ему даже эти какие-то деньги дают. Был буквально в начале мая саммит Европейского политического союза, да, вот ЕПС так называемый, куда Зеленский приезжал, да, это вообще отдельная история. Вот, и вот на этом саммите ЕПС, там, по-моему, они, значит, порядка 200, что ли, миллионов евро им выделят в ближайшие годы как бы на структурные реформы, да.
18: Журналист Алексей Ярошенко о том, что в Абхазии растут антироссийские настроения.
20: Как к России, к русским сегодня относятся в Абхазии? Колониальная политика царизма на Кавказе. Пишут. Стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов. Слушайте, а это все происходит в Абхазии, в 70-тысячном недо непризнанном фейл-стейт государстве, бюджет которого на 95% зависит от дотаций прямых из бюджета России, а остальные 5% это наши с вами туристы привозят туда. 70 тысяч. И это бессовестное государство сегодня почитает жертв Кавказской войны. Да, а может быть, Россия вообще одна из больших великих держав, членов Совета Безопасности, которая Абхазию вообще признает. То есть, если не мы, это 70-тысячное государство не будет существовать. А может быть, мы не будем признавать? Может быть, мы признаем суверенитет Грузии над этой территорией? Раз такие люди неблагодарные там живут. Ну, вы же помните видео, когда жительница Абхазии говорила, что русским туристам здесь нечего делать. А откуда это все идет? А от того, что они каждый год празднуют День жертв Кавказской войны. А если вы думаете, что это только за пределами страны происходит, то вы ошибаетесь.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
21: Приветствую вас. Прогноз на 2 июня. Что же нам расскажут цифры об этом дне? А погружает он нас в пространство очень глубокой интуиции, скрытых знаний и тонких настроек реальности, потому что в системе матрицы Лозини этот день полностью управляется вторым арканом – Верховная Жрица. Но и у нас июнь, да, это шестой месяц, который в нумерологии соответствует шестому аркану влюбленные. Это любовь, это выбор, партнерство, общение, красота. И все это создает невероятно мягкий, такой притягательный, но в то же время загадочный энергетический тандем. Таинственная и созерцательная жрица встречается с коммуникабельной и чувственной шестерочкой. Это день, когда внешняя суета должна уступить место какому-то внутреннему компасу, а любые решения в отношениях или в делах нужно принимать только, если они находятся в абсолютном согласии с вашей душой и интуицией. То есть холодные расчеты голова – это прекрасно, но здесь мы обязательно включаем сердце. Жрица учит нас видеть скрытые мотивы людей, читать между строк – это помогает делать правильный, гармоничный выбор, который требует от нас энергия июня. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 6, шестой месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация отшельника. И она приносит дню энергию мудрости, самопознания, такой глубокой аналитики. И возникает удивительный резонанс. Интуиция жрицы – двоечка, выбор влюбленных – шестерочка, и это все соединяется с глубиной отшельника – девяточка. Это означает, что 2 июня – день такой мудрой тишины. Любая информация, приходящая в этот день, требует осмысления, а не мгновенной реакции. Но и Луна у нас убывает, находится в Козероге. Здесь сухой, прагматичный и дисциплинированный Козерожка идеально стабилизирует этот мистический коктейль. Козерожья Луна помогает приземлить какие-то интуитивные озарения жрицы и мудрость отшельника и превращает их в четкие практичные выводы для реальной жизни, например, или бизнеса. С практической и бытовой точки зрения такой день требует размеренности, аккуратности, может даже конфиденциальности. Максимально приветствуется работа с какой-то закрытой информацией, может быть, архивными документами, глубокий аудит текущих дел и исправление скрытых ошибок. То есть это лучший момент для уединения, интеллектуального труда, написания, может быть, планов, учебы, чтения серьезных книг или обращения за советом к мудрым наставникам. В быту день идеален для наведения порядка в самых потайных уголках дома, ухода за своим телом, может быть, медитации, психологические практики или спокойные прогулки на природе. Козерожья Луна дает зеленый свет еще для консервативного планирования бюджета и фиксации каких-то долгосрочных целей, где важна каждая деталь. В то же время категорически не стоит суетиться, спешить, может быть, устраивать какие-то шумные публичные разборки или принимать импульсивные решения, особенно в сфере партнерства и финансов, потому что шестерка – месяц такой, который требует гармонии, а жрица не выносит хаоса. Нельзя сплетничать, плести интриги, раскрывать чужие секреты, так как любая ложь в этот день очень быстро выйдет наружу и обернется против вас по закону отшельника. Также избегаем холодности, эмоциональной отстраненности, занудного поучительства в общении с близкими людьми. Ну и не рекомендуется совершать какие-то спонтанные крупные траты под влиянием сиюминутных эмоций или ввязываться в сомнительные сделки без тщательной проверки документов. Вечер стоит провести в спокойной, такой предсказуемой обстановке, может быть, в тишине или в кругу самого близкого человека. Это позволит накопленной за день внутренней мудрости стать таким надежным фундаментом для вашей новой недели. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
0: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 1936 году в гробнице египетского чиновника Сабу была найдена странная вещь, которую археологи окрестили просто диском. По форме он напоминает колесо с тремя загнутыми краями, центральной втулкой. И этот артефакт абсолютно не вписывается в представление о технологиях Древнего Египта той эпохи, времен первых династий. Сторонники теории палеоконтакта немедленно заявили, это не просто украшение, а деталь от высокотехнологического устройства, возможно, насоса, центрифуги или даже части двигателя древних богов. Ведь для создания такой сложной формы требуется высокая точность обработки камня и глубокое знание аэродинамики, которые в ту далекую эпоху вроде бы отсутствовали. Диск выглядит настолько функционально, что его часто сравнивают с современными лопастями турбин или авиационными деталями. Египтологи же настаивают на более приземленной версии. Это ритуальный сосуд или подставка для подношений, форма которой была продиктована исключительной эстетикой и мастерством резчика. Но почему именно эта сложная форма? Зачем делать такой замысловатый спуск краев, если это просто подставка? Каждый раз, когда мы находим подобные неуместные артефакты, предметы, которые опережают свое время на тысячи лет, мы сталкиваемся с неприятной для официальной истории правдой. Наше знание о прошлом может быть гораздо более поверхностным, чем нам кажется. Диск Сабу продолжает вращаться в умах исследователей, напоминая, что история — это не только то, что написано в школьных учебниках, но и то, что веками пылится в запасниках музеев, дожидаясь своего часа. Лабораторные исследования показали, что края диска имеют аэродинамический профиль, снижающий сопротивление при вращении в воде. Если это действительно часть устройства, то египетская цивилизация была технологически развита гораздо больше, чем мы предполагали. Диск Сабу остается главным аргументом для всех, кто ищет следы древних машинных технологий. Ученые также обращают внимание на то, что материал диска – сланцевый алевролит, невероятно хрупок при такой толщине. Для его идеальной обработки требовался вращающийся инструмент, работающий на высоких скоростях. Некоторые инженеры, проводившие моделирование, отмечают, что диск – демонстрируют свойства для эффективного перемешивания жидкостей. Было ли это случайным совпадением или результатом использования давно утраченных технологий? В Древнем Египте они могли существовать лишь в руках узкого круга посвященных мастеров. Пока этот предмет остается одним из самых спорных предметов египетской коллекции в мире. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
21: Руна дня на 2 июня. Начало лета, друзья. Давайте спросим у рун, что же они нам пророчат в этот день. Какую энергию зададут? Может быть, как лето начнешь, так его и проведешь. Итак, у нас руна Райдо. Ну, первый день лета под покровительством этой руны – это символ пути, движения, осознанного выбора какого-то. Это внутренняя дисциплина, это путь, энергия дороги, как во внешнем, так и во внутреннем смысле. Вот Райдо напоминает, не так важно, где вы сейчас, важнее, куда и зачем вы идете. Такой день может стать началом нового этапа, может, поездок или даже каких-то судьбоносных решений. Может, переезд, надумайте, либо в соседнюю квартиру, либо вообще в другое государство. В работе Райдо указывает на движение вперед. Всегда. Это хороший день для начала проектов, может быть, командировки, переговоры, презентации. Вот все, что связано с коммуникацией, логистикой и планированием. Все это пройдет успешно. Особенно ощутимо будет, если вы давно ощущали застой или неуверенность. Вот в такой день приходит ясность и понимание, и возможность начать действовать. Вы будете желать и понимать, когда и куда делать шаги. Главное, не откладывайте. Райдо любит решительность и веру в свой маршрут. Также важно быть честным с собой. Идете ли вы по собственному пути или исполняете чужую волю? Это очень важно. Если вы идете за своей душой, то там вся дорога вам будет стелиться. Но если вы идете по другим намерениям, по вторичным выгодам, ничего хорошего не случится. В отношениях руна акцентирует тему совместного пути за руку. Да, это может быть как буквально путешествие, поездка с партнером, так и образно, разговоры о каком-то будущем, об общих целях, о том, куда вы движетесь как пара. И Райдо также может принести встречу с человеком, который откроет перед вами новую дорогу. Однако, если между вами и партнером давно назревал вопрос, куда мы движемся, то в такой день он может выйти на поверхность. Это время честных разговоров и выборов вместе или порознь. Одиноким людям день сулит важное знакомство в пути, в дороге, через соцсети, на мероприятиях. Будьте открыты, вполне возможно, что встретите спутника своей жизни. По здоровью у нас Райдо отвечает о важности подвижности, да, обратите внимание на суставы, на спину, ноги, хорошо бы заняться прогулками, может, легкой физической активностью, особенно на свежем воздухе, тем более, ну, лето, сам Бог велел. Также стоит обратить внимание на режим сна и питания, они должны поддерживать ваш ритм, а не мешать ему. Это очень важно, чтобы вы вовремя отдыхали и в достаточном количестве. Хороший день для начала осознанных практик, оздоровления, связанных с телесной осознанностью. Это движение и ритм, например, йога, танцы или цигун. Так что райдо открывает перед вами дорогу. Следуйте зову сердца, души, но держите курс четко. Все повороты будут к лучшему, если вы знаете, зачем идете.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Европа выбирает нового посланника для переговоров с Москвой и параллельно готовит новый пакет санкций.
2: Объединенная Европа приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника остается вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, да и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс. Газета «Политика» публикует список потенциальных кандидатов в европейские спецпредставители. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Нинистя, также экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стуб. Между тем, в Европу был командирован секретарь украинского совбеза Рустем Умеров. Среди главных его задач – составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию. ЕС, соответственно, работает над очередным пакетом антироссийских санкций. Это явно проще, чем выбрать переговорщика.
18: Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов о том, что Трамп планирует дожать Иран и перекроить Ближний Восток.
4: Ну, логика понятна. Дональд Трамп никогда не отказывался от своей идеи Авраамовых соглашений, считает, что это та вещь, которая точно пропишет его имя в истории, истории международных отношений. Поэтому в нынешних условиях неудивительно, что в очередной раз он пытается соединить разные свои инициативы и подкрепить одну другой. Ну, здесь речь идет, конечно, о том, что к Авраамовым соглашениям Трамп хочет подключить не столько Иран, сколько другие государства региона, в том числе включенные в переговорный процесс. Это те страны, которые непосредственно страдают от продолжающегося конфликта. Это страны, которые играют роль в региональной политике и мировой экономике. И речь идет, конечно, в первую очередь о Саудовской Аравии. Речь идет о Турции в той или иной степени. Речь идет даже потенциально, может быть, о Пакистане. На мой взгляд, здесь нельзя сказать, что Трамп абсолютно погряз в каких-то иллюзиях, потому что Авраамовы соглашения таки заработали. И несмотря на всю турбулентность последних лет, страны, которые присоединились к соглашению, признали Израиль, не только не вышли из этого соглашения, они поступательно наращивают и укрепляют это сотрудничество. У Трампа есть шансы верить, что в условиях трансформации в той же самой Саудовской Аравии ему удастся пробить и добиться нужного ему решения.
3: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
22: Безопасность прежде всего. «Газпром» строит под Калининградом объекты гражданской обороны. Хватит ли всем защитных сооружений и бомбоубежищ? Многострадальный дом. Жителям высотки на Московском проспекте завтра отключат электричество. Домофон уже спилили, воду перекрыли. Как жить дальше? Нонсенс. В Калининградской области выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием. Учение. Точно свет? Итак, на комплексе подземного газового хранилища в Калининградской области появится специальное сооружение гражданской обороны. Региональные власти выдали соответствующее разрешение «Газпрому».
23: Согласно проекту, работы должны завершить до октября текущего года.
5: какие объекты возводят в рамках очередного этапа реконструкции подземного газохранилища и связанной инфраструктуры, засекречено, как и информация о земельном участке, где появятся специальные сооружения гражданской обороны. Власти объясняют это тем, что часть сведений относится к государственной тайне. Само же подземное хранилище расположено возле поселка Романово Зеленоградского района. Его объем составляет около 800 миллионов кубометров газа. По оценкам, этого достаточно для автономного обеспечения региона газом примерно на 3 месяца в случае полной блокады эксклава.
22: Примечательно, что эта новость появилась на фоне других решений по гражданской обороне. Ранее власти региона подготовили изменения в систему ГЭО, а также начали активнее приводить в порядок убежище и защитное сооружение. И хотя Владимир Путин заявил, что у России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается нанести удар по военным объектам в Калининградской области, недавнее объявление беспилотной опасности и введение плана «Ковер» напомнили о том, что калининградцев, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, даже не обеспечили актуальным списком убежищ. Его, как оказалось, попросту нет.
7: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки. Еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, что перечень укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Однако официальный открытый список убежищ до сих пор отсутствует, как и пригодные укрытия для граждан.
22: Тем временем на фоне переполненных военных госпиталей и гражданских больниц в Большой России Калининградская область продолжает принимать раненых участников СВО. А их, особенно последний год, становится все больше. На прошлой неделе в военно-морском клиническом госпитале провели архисложную операцию по извлечению компонента мины из ноги бойца, который подорвался в зоне специальной военной операции во время эвакуации раненого товарища. Но чтобы спасти уже самого солдата, в теле которого застряла часть мины, пришлось работать в непривычных условиях. Излечение инородного предмета потребовало особых мер безопасности, рассказал главный хирург госпиталя Виталий Парамонов.
8: С последним потоком раненых к нам поступил пациент с множественными осколочными ранениями конечностей и грудной клетки. При рентгеновском исследовании в области бедра было обнаружено инородное тело, предположительно взрыватель-детонатор. Было принято решение оперировать. На случай подрыва неизвестного предмета привлекли саперов отдельного инженерного полка Балтийского флота. Других пациентов временно перевели от операционной на безопасное расстояние. На хирурга Алексея Сологубова надели бронежилет и каску. Раненого тоже закрыли бронежилетами.
22: Вмешательство прошло штатно. Извлеченный из ноги предмет врач положил в специальный бокс и передал военным инженерам. Оказалось, что это один из элементов противопехотной мины, не взрывоопасный, сообщили в пресс-службе Балтфлота, назвав операцию уникальной. По-своему уникальной можно назвать и сложившуюся ситуацию с жильцами многоэтажки на Московском проспекте Калининграда. Около 40 семей не спешат выезжать из своего дома номер 68, поскольку он аварийным официально не признан. Собственники квартир требуют гарантий, а власти просят их покинуть зону демонтажа соседнего 70-го падающего дома. Кульминация должна наступить в 10 утра 2 июня, когда в 68-м доме власти намерены отключить электричество. Пока же калининградцы упрямятся и не хотят покидать жилище, поскольку не верят обещаниям администрации, что смогут вернуться в свои квартиры. А их, между тем, в прямом смысле выживают.
23: Жители дома номер 68 на Московском проспекте сообщили, что с входной двери демонтировали домофон. Теперь подъезд остается открытым для свободного доступа посторонних. По словам людей, после отключения воды, постоянных объявлений об угрозе обрушения через громкоговорители и угроз отключить электричество, они все больше чувствуют себя не в безопасности. Жильцы опасаются мародерства, краж и проникновения посторонних в квартиры.
22: Люди задаются вопросом, если власти считают дом опасным, почему вместо реальной помощи и диалога жителей просто лишают жилья и элементарного чувства безопасности? Вопрос больше риторический. А между тем, на расселение аварийных домов в Калининграде требуется почти 3 миллиарда рублей. Такими объектами признаны 69 домов. В них проживают 1300 человек. Больше всего аварийного жилья расположено именно в Московском районе – 48 домов. До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. Проблемы с финансами за неимением работы испытывают и образованные калининградцы. Калининградстат удивил последними данными. Оказывается, в регионе выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием.
9: В первом квартале 2026 года в Калининградской области количество безработных с высшим образованием по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось более чем на 8%, а точнее почти до 36%. Безработных со средним профессиональным образованием по программе подготовки квалифицированных рабочих стало больше на 12%. Таких сейчас почти треть от общего числа безработных. Кроме того, за год число зарегистрированных безработных в Калининградской области увеличилось на 23%. В марте 2026 года этот показатель составлял 2100 человек. Такой рост безработицы подтвердило и региональное министерство социальной политики.
22: И в завершение любопытная деталь. В Калининградской области лишь чуть больше 11% граждан, ищущих работу, обращаются в органы службы занятости населения. Это согласно информации Калининградстата. Причем среди мужчин таковых не зафиксировано вовсе. Больше всего, 87%, ищут работу с помощью интернет-сервисов и средств массовой информации. Причем все мужчины, участвовавшие в опросе, рассказали, что используют этот способ. На втором месте по популярности среди соискателей – поиск работы с помощью друзей, родственников и знакомых. К таким методам прибегает 81% калининградцев. Немногим более 15% предпочитают обращаться в поисках работы непосредственно в администрацию предприятий и организаций. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: Радиолента «Балтийский лоцман».
11: Путин пообещал сравнять землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру, срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года?
1: Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли – это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция – вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова – теперь точно начнется. 4 года – одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее. Читаешь дважды. Звонишь кому-то. Проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно. Не потому, что люди стали храбрее или наивнее. А потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому, что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
12: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве 2 женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее «узкоглазой». 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание 2 женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
14: 2 женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей.
13: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
6: Да, дальше что произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, просто перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы ее специально не ударяла.
13: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
15: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
13: Две женщины

0: родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
1: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Военный аналитик Валерий Ширяев о том, что май текущего года стал аномальным для российской армии.
4: Значит, по майским результатам это аномальная ситуация. То есть в мае месяце, в прошлые годы, всегда начиналось весенне-летнее наступление российской армии. Уже видны были какие-то его результаты, задумки, замыслы по движению войск, можно было понять. Сейчас этого нет. Учитывая те территории, которые потеряны, перешли в серую зону, в полосе группировки войск Днепр, Степногорск, Приморская, там потери до 120 квадратных километров. Если вот с этим потерям учитывать, то продвижение вообще по всему фронту, не нулевое, но близко к тому. На самом деле, очень незначительно совершенно. Это аномалия. Она требует осмысления, она требует какой-то гипотезы, объяснения, да, почему так происходит.
2: Главные новости дня.
1: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
5: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
1: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования, а с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартный технологический процесс. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающего в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц.
1: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
6: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия. То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей.

0: высокой квалификацией и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии и собираются, по-моему, завозить из, значит, соответственно, из Афганистана. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
1: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняют сотрудников и переходят на трехдневный или четырехдневный режим работы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Зет-блогер Павел Губарев о серьезном дефиците личного состава в российской армии.
4: Берем бабка-село, теряем бабка-село.
5: Хорошо,
4: Сейчас проблема ухудшается, потому что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на 2/3 там, по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут мясной штурм вот этой городской застройки Славянск, Краматорск, Грушевка. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это, по сути, там 10 Авдеевок, там можно и миллион людей положить. И это будет плохая идея. Если подмораживать, укрепляться по текущей линии, это, в принципе, наверное, нас устроит. А вот если они решат дожать Донбасс, чтобы объявить потом подписать позорный договорничок и объявить его победой,
5: ну это вполне.
4: С Донбассом они могут победу объявить, а защищая Донбасс и не освободив весь Донбасс, им как-то, мне кажется, западло. Количество личного состава никак существенным образом не повлияет на течение СВО и тактику боевых действий совершенно. Даже количество техники, то есть можно наштамповать, оно тоже не повлияет. И я многих теоретиков и умных людей на эту тему расспрашивал. Ни у кого нет видения, как текущую позиционную войну превратить в победный марш. Нет.
6: Учим китайский вместе.
7: Как сказать по-китайски «туалет на улице за вокзалом»? Еще раз. Фраза «туалет на улице за вокзалом» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Финансовый аналитик Михаил Ханов о том, что россияне массово закладывают вещи в ломбарды.
9: Сейчас тихий, но очень страшный бум. Люди массово пошли в ломбарды. Просто посмотрите, что дает Центробанк. Прибыль ломбардов подскочила в 1.5 раза, до 13 миллиардов рублей, а общий объем займов превысил 412 миллиардов. Вдумайтесь, услугами этих точек пользуются уже больше 2 миллионов человек. Но самое паршивое в другом. 63% тех, кто пришел туда однажды, возвращаются снова. То есть для людей это уже не разовая проблема, а постоянный способ дотянуть до зарплаты и хоть как-то закрыть дыры в бюджете. Несут залог в основном ювелирку. А почему? Да потому что обычные кредиты стали запредельно дорогими, а денег банально не хватает на базовые вещи. Смотрите сами. 3/4 клиентов берут деньги, потому что они нужны буквально вчера. 61% тратит эти займы на повседневные расходы. Почти половина помогает родственникам. Кто-то закладывает золото ради оплаты учебы, кто-то, чтобы закрыть старые долги. Молодежь до 27 лет вообще заявляет, что берет эти деньги ради инвестиций. Но как экономиста меня пугает даже не этот рост. Меня пугает скорость, с которой мы привыкаем к такой реальности. Когда вместо накопления у вас залог кольца, вместо нормального кредита срочный перехват под проценты, а поход в ломбард превращается в обычную бытовую привычку. Понимаете, это показатель не финансовой грамотности. Это показатель того, насколько тяжело людям стало просто удерживаться на плаву.
8: Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергеенков о том, почему россияне массово ищут новую работу, но безработица в стране не растет.
5: Нужно понимать, что официальная статистика просто не улавливает один очень важный, скрытый тренд. На бумаге цифры идеальные, но реальная активность людей на рынке труда сейчас беспрецедентная. Понимаете, в чем парадокс? Миллионы россиян сейчас массово обновляют резюме и штурмуют HeadHunter, но при этом они не считаются безработными. Люди просто не увольняются со старых мест в никуда. Они сидят на текущих должностях, подстраховываются и параллельно ищут условия получше. Да и сам бизнес ведет себя очень аккуратно. Компании сейчас не расширяют штаты какими-то бешеными темпами, но и людей не сокращают, чтобы не терять кадры. Вот и получается, что формально безработица падает, а по факту рынок просто перегрет из-за того, что колоссальное количество занятых людей прямо сейчас тайно ищет новую работу.
8: Глава ВТБ Андрей Костин сравнил экономику России с немощным стариком, чьи усилия сопровождаются тревожными звуками.
10: Я считаю, что с учетом ситуации, которые мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. Нас в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле, конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, я спросил анекдот, знаете, приходит к врачу пациент, говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. А вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели, книга есть такая, «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то соединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма, я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, и в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционно строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов. Да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе, очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты. Они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
12: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента» – голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
13: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
1: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. пропал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
14: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
1: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
14: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
1: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
14: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
16: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
15: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали критиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
17: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
15: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
18: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных полетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцин ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
15: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Говорят военкоры.
20: Мы ползем, как черепахи. Военкор-канал «Записки ветерана» о том, почему российская армия так отстала.
21: Противник в очередной раз доказывает, что в войне дронов побеждает не самый богатый, а самый быстрый и гибкий. Пока мы упираемся в попытки централизации и отчетность, вооруженные силы Украины научились заказывать дроны у тысяч мелких производителей, задавая им единые стандарты. И здесь нужно честно признать, мы снова отстаем. И отстаем не по технологиям, а по организации. У противника выстроена распределенная сеть так называемых «гаражников» — малых частных цехов, которые делают дроны под ключ. Государство лишь ставит требования и принимает готовую продукцию, не вмешиваясь в производство. Результат — быстрое насыщение фронта актуальными моделями, постоянная обратная связь от операторов и моментальная доработка. У нас же до сих пор ставка на крупные и свои предприятия с долгим циклом закупки, которые идут через бюрократические процедуры, которые отстают от динамики войны на месяцы. Плюс исключительная избирательность в выборе проверенных, а по факту своих производителей. Необходима срочная децентрализация заказа. Нужно дать четкий сигнал. Но монополизм крупных игроков, которые лоббируют выгодные им закупки, просто не даст этого сделать. И пока противник так и будет впереди на шаг, а то и на два.
20: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
21: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
20: Не время героев. Анастасия Кашеварова о поддельных ветеранах спецоперации и ряженых.
0: Военные блогеры в ответ на заявление общественной палаты о том, что награды теперь покупают на маркетплейсах, а ряженые ветераны расплодились как клопы, учредили медаль с гениальным названием «Участник тыловых фантазий». На аверсе матовый профиль самарского единоросса Александра Милеева, участника громкого скандала, связанного с его якобы личным пребыванием в зоне спецоперации. На медали депутат изображен с носом Буратино. Видимо, чтобы ни у кого не осталось сомнений, какой длинной была его дорога на фронт. На реверсе девиз всех лжеветеранов. За выдающиеся рассказы факты не прилагаются. Первый экземпляр уже ждет своего героя, лично депутата Милеева. Шутки шутками, но какой это позор и какая боль для наших солдат и их семей.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Главные новости дня.
15: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов БПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
22: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
15: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
22: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
15: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готова защищать каждый дюйм своей территории.
23: Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии.
15: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Говорят военкоры.
20: Военкор Сапанько, вы рекомендации по летнему отдыху 2026.
4: С семьей в Крым лучше не ездить пока. На полуострове нет топлива, на прилагаемых фото в очереди на заправках мера отпуска не более 20 литров на руки в сутки. Сухопутный коридор через новые территории опасен для жизни. Противник на двух участках трассы Новороссия ведет дистанционное минирование. Есть погибшие. Будьте осторожны.
20: А военкор Котенок комментирует ракетно-дроновое нападение на Ямалу и в соседнюю Тюменскую область.
5: А до фронта, между прочим, по прямой около 2800 километров. На Ямале и под Тюменью расположены ключевые узлы и берут начало логистические хабы энергетической инфраструктуры России, в том числе транспортирующие углеводороды на запад. Ощущение, что удары по Киеву не только не вразумляют последнего, а наоборот, печально.
20: Военкор канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
6: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
20: Военкор канал «Старше Эды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
6: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ, водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут. Но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
25: Привет!
24: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
25: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
24: Коррупция.
25: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
24: Жесть.
25: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
24: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
25: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
24: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
25: Угу. Фактор паники.
24: Да. Пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное и рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
25: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Ну смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
24: Обалдеть!
25: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
24: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
25: Ага.
24: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки. Службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
25: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
24: Так, интересно?
25: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
24: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
25: Ну смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
24: Ну да, логично.
25: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
24: Какой?
25: Администрация может напечатать 1 000 000 талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
7: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит – это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
25: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
8: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензовозов. Это дешево, это масштабно.
25: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
8: А, то есть все?
25: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
8: Ну слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
25: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
8: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
25: Вот именно.
8: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле.
24: дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
25: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
24: И снова становится мишенью.
25: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
24: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
25: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
24: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля в море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
25: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
24: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
25: Бомба на колесах.
24: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
25: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях?
24: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
25: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
24: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет...
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Безопасность прежде всего. «Газпром» строит под Калининградом объекты гражданской обороны. Хватит ли всем защитных сооружений и бомбоубежищ? Многострадальный дом. Жителям высотки на Московском проспекте завтра отключат электричество. Домофон уже спилили, воду перекрыли. Как жить дальше? Нонсенс. В Калининградской области выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием. Учение. Точно свет? Итак, на комплексе подземного газового хранилища в Калининградской области появится специальное сооружение гражданской обороны. Региональные власти выдали соответствующее разрешение «Газпрому».
11: Согласно проекту, работы должны завершить до октября текущего года. Какие объекты возводят в рамках очередного этапа реконструкции подземного газохранилища и связанной инфраструктуры, засекречено, как и информация о земельном участке, где появятся специальные сооружения гражданской обороны. Власти объясняют это тем, что часть сведений относится к государственной тайне. Само же подземное хранилище расположено возле поселка Романово Зеленоградского района. Его объем составляет около 800 миллионов кубометров газа. По оценкам, этого достаточно для автономного обеспечения региона газом примерно на 3 месяца в случае полной блокады эксклава.
10: Примечательно, что эта новость появилась на фоне других решений по гражданской обороне. Ранее власти региона подготовили изменения в систему ГЭО, а также начали активнее приводить в порядок убежище и защитное сооружение. И хотя Владимир Путин заявил, что у России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается нанести удар по военным объектам в Калининградской области, недавнее объявление беспилотной опасности и введение плана «Ковер» напомнили о том, что калининградцев, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям даже не обеспечили актуальным списком убежищ. Его, как оказалось, попросту нет.
21: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки. Еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, что перечень укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Однако официальный открытый список убежищ до сих пор отсутствует, как и пригодные укрытия для граждан.
10: Тем временем на фоне переполненных военных госпиталей и гражданских больниц в Большой России Калининградская область продолжает принимать раненых участников СВО, а их, особенно последний год, становится все больше. На прошлой неделе в военно-морском клиническом госпитале провели архисложную операцию по извлечению компонента мины из ноги бойца, который подорвался в зоне специальной военной операции во время эвакуации раненого товарища. Но чтобы спасти уже самого солдата, в теле которого застряла часть мины, пришлось работать в непривычных условиях. Излечение инородного предмета потребовало особых мер безопасности, рассказал главный хирург госпиталя Виталий Парамонов.
12: С последним потоком раненых к нам поступил пациент с множественными осколочными ранениями конечностей и грудной клетки. При рентгеновском исследовании в области бедра было обнаружено инородное тело, предположительно взрыватель-детонатор. Было принято решение оперировать. На случай подрыва неизвестного предмета привлекли саперов отдельного инженерного полка Балтийского флота. Других пациентов временно перевели от операционной на безопасное расстояние. На хирурга Алексея Сологубова надели бронежилет и каску. Раненого тоже закрыли бронежилетами.
10: Вмешательство прошло штатно. Извлеченный из ноги предмет врач положил в специальный бокс и передал военным инженерам. Оказалось, что это один из элементов противопехотной мины, не взрывоопасный, сообщили в пресс-службе Балтфлота, назвав операцию уникальной. По-своему уникальной можно назвать и сложившуюся ситуацию с жильцами многоэтажки на Московском проспекте Калининграда. Около 40 семей не спешат выезжать из своего дома номер 68, поскольку он аварийным официально не признан. Собственники квартир требуют гарантий, а власти просят их покинуть зону демонтажа соседнего 70-го падающего дома. Кульминация должна наступить в 10 утра 2 июня, когда в 68-м доме власти намерены отключить электричество. Пока же калининградцы упрямятся и не хотят покидать жилище, поскольку не верят обещаниям администрации, что смогут вернуться в свои квартиры. А их, между тем, в прямом смысле выживают.
13: Жители дома номер 68 на Московском проспекте сообщили, что с входной двери демонтировали домофон. Теперь подъезд остается открытым для свободного доступа посторонних. По словам людей, после отключения воды, постоянных объявлений об угрозе обрушения через громкоговорители и угроз отключить электричество, они все больше чувствуют себя не в безопасности. Жильцы опасаются мародерства, краж и проникновения посторонних в квартиры.
10: Люди задаются вопросом, если власти считают дом опасным, почему вместо реальной помощи и диалога жителей просто лишают жилья и элементарного чувства безопасности? Вопрос больше риторический. А между тем, на расселение аварийных домов в Калининграде требуется почти 3 миллиарда рублей. Такими объектами признаны 69 домов. В них проживают 1300 человек. Больше всего аварийного жилья расположено именно в Московском районе – 48 домов. До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. Проблемы с финансами за неимением работы испытывают и образованные калининградцы. Калининградстат удивил последними данными. Оказывается, в регионе выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием.
14: В первом квартале 2026 года в Калининградской области количество безработных с высшим образованием по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось более чем на 8%, а точнее почти до 36%. Безработных со средним профессиональным образованием по программе подготовки квалифицированных рабочих стало больше на 12%. Таких сейчас почти треть от общего числа безработных. Кроме того, за год число зарегистрированных безработных в Калининградской области увеличилось на 23%. В марте 2026 года этот показатель составлял 2100 человек. Такой рост безработицы подтвердило и региональное министерство социальной политики.
10: И в завершение любопытная деталь. В Калининградской области лишь чуть больше 11% граждан, ищущих работу, обращаются в органы службы занятости населения. Это согласно информации Калининградстата. Причем среди мужчин таковых не зафиксировано вовсе. Больше всего, 87%, ищут работу с помощью интернет-сервисов и средств массовой информации. Причем все мужчины, участвовавшие в опросе, рассказали, что используют этот способ. На втором месте по популярности среди соискателей – поиск работы с помощью друзей, родственников и знакомых. К таким методам прибегает 81% калининградцев. Немногим более 15% предпочитают обращаться в поисках работы непосредственно в администрацию предприятий и организаций. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента «Балтийский лоцман».
2: Путин пообещал сравнять землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру, срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять землей» мгновенно стала заголовком. Почему?

0: около миллиона жителей, зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова: теперь точно начнется. 4 года, одно и то же. Угрозы на старте войны, красные линии, разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения, новые красные линии. Вопрос: если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее, читаешь дважды, звонишь кому-то, проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 26-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому, что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнении с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделили

0: выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
1: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремления, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
0: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
2: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
0: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
0: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
6: Как можно не устать от войны? Как можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек, например, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже ему. Как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра бензина разбавлена. чтобы солдат как бы был боссой, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через два дня разлезлось все. Потому что народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое. Это что, мы должны собирать? 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да? По 100 рублей. А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов? Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы. Потому так все долго. Потому это-то и достало на самом деле всех. Именно это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать, про воровство будут рассказывать, про бесчеловечие командиров будут рассказывать, про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки, будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там, о чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
4: Криминальные новости.
7: На СВО отпустили убийцы, которые сбросили человека в могилу и подожгли заживо. Летом 2023 года в Забайкалье 31-летний местный житель, 47-летний хабаровчанин и 44-летний красноярец заманили знакомого в машину и увезли на кладбище в городе Могоча, где один из них работал копальщиком могил. Там они сбросили 41-летнего знакомого в пустую могилу, облили бензином и подожгли. После этого преступники засыпали яму землей, и мужчина умер от удушья. Дело завели только весной прошлого года, поскольку погибший долгое время числился пропавшим без вести. В СМИ со ссылкой на источник в полиции писали, что мотивом могла стать обыкновенная ссора. Убийцы утверждали, что говорили жертве вести себя правильно, но он их не слушал. В суде преступники вину не признали и не раскаялись. Всем троим назначили большие сроки в колонии строгого режима – 15, 18 и 19,5 лет для ранее судимого за особо тяжкое преступление против личности. Однако двое осужденных отсиживать сроки не будут и останутся безнаказанными, потому что подписали контракты с Минобороны и уехали воевать на Украину. Москвичка самокатами сбила девочку из Бурятии. Конфликт произошел в ЖК в Новой Москве. По словам матери 14-летней девочки, школьница пришла к подруге, но не смогла попасть в подъезд. Забыла код домофона, а телефон разрядился. Девочка дернула дверь, после чего на нее обратили внимание две местные жительницы. Как утверждает мать подростка, женщины начали оскорблять ее дочь, в том числе из-за внешности и национальности. А затем зажали в углу, таскали за волосы, пинали и ударили самокатом по голове. Позже одна из женщин ударила девочку телефоном в область головы. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга. Ребенку врачи наложили 5 швов. При этом сами женщины свою вину отрицают. По их версии, школьница сама пыталась выхватить телефон во время съемки, а удар произошел случайно. Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после избиения 14-летней девочки из Бурятии. Извращенец, который попытался изнасиловать 5-летнюю девочку в Тюмени, находился в розыске у судебных приставов. По данным ШОД, в отношении 44-летнего Алексея Н. открыто исполнительное производство из-за долга в 334 тысячи рублей. У педофила была задолженность по кредитам. Он жил недалеко от дома, в котором напал на малышку, и тащил ее к себе в квартиру, чтобы изнасиловать. Мужчина находился в разводе с супругой. У пары есть 7-летняя дочь. Напомним, инцидент произошел 28 мая в доме по улице Судостроителей. Спасти 5-летнюю девочку смогла женщина, которая проезжала мимо. Она услышала детский крик и бросилась на помощь. Извращенца задержали. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Многодетная жительница Сыктывкара Анна Савельева о том, что группу 8-летних детей обвинили в поломке инсталляции, которую установили к 9 мая. Школьников решили поставить на учет, а родителям пригрозили изъятием детей из семьи.
8: Всем привет. Вот такая вот ситуация. Вкратце я вот уже выставила пост одной из мамочек, которая столкнулась с этой данной же ситуацией. Это просто перебор. У меня уже на руках есть иск изъятия моего ребенка из семьи в Центр временного содержания малолетних правонарушителей за то, что он просто прыгнул и слез с этих кубиков, про которые я вам сейчас говорю. Дети просто вышли со школьного автобуса и решили там подгонять догонялки, в прятки поиграть. Все хором дружно говорят, что они уже были сломаны. Этого внимания не берут и делают наших детей виновными в поломке, как будто бы мы это вандализм. Дети, умысла никакого не было, это просто дети. Отрезок взят именно тот, когда наши дети приезжают на желтом автобусе со школы. Видео больше не просматривается. Что сломал это, кто-то может быть ночью. Возможно, это произошло еще раньше. Почему именно взяли отрезок и зацепились к желтому автобусу? Потому что можно сделать наших детей крайних. И даже на видео не видно, что дети ломают, что там что-то сломалось, что там кто-то упал, провалился, есть какая-то поломка. Просто ничего не видно. И даже не видно, что там наши дети, лица не разобрать. Я хочу максимальной огласки, помощи. Я хочу справедливости, как мама. Почему должен мой ребенок изыматься из семьи за то, что он ребенок, залез на эти кубики? Там нет никакого ограждения, что там прыгать нельзя. Там столько подростков, там стоят электросамокаты, и там катаются, играют в мяч. Там хоть кто угодно фоткается. Там даже взрослые залезают и фоткаются. И не только дети, а взрослые. Поэтому, пожалуйста, по справедливости, какое, блин, изъятие вы гоните?
4: Главные новости дня.
9: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
10: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
11: Здравствуйте, я здесь.
10: Принимаете?
11: Принимаю.
10: Все. Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
11: Да.
10: Топливо есть.
9: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить телефонов горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
12: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
9: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
13: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
9: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
14: Российские вот вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там нижегородские, кстовские НПЗ, рязанские НПЗ, ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми. То есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно. Соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре. Ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре либо Хабаровским краем, вот этими НПЗ, оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
9: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Жительница Белгорода о том, что попытки отключения телеграма подвергают жителей города смертельной опасности.
16: Накипело. Вы знаете, когда человек чего-то сильно хочет, ему говорят, а губа у тебя не треснет, вот у меня она треснула, а я всего лишь хочу, чтобы у нас работал стабильно мобильный интернет и чтобы у нас работал телеграм. Объясню почему. Ну, естественно, без рабочего телеграма, потому что это сейчас является основным мессенджером у всех россиян, невозможно нормально работать. Второй момент. Для меня он основной этот момент. Есть жители приграничья. Например, я живу в городе Белгород, и у нас периодически случаются ракетные опасности. У белгородцев есть группа, которая называется «Предупреждение РО». Это наши ребята-ПВОшники, которые примерно секунд за 40-30 предупреждают нас о том, что на нас летит. Там прямо пишется, летит много. Если пишут в укрытие, то значит сейчас будет точно пи***. Когда у нас забирают телеграм, нас лишают этих драгоценных 30-40 секунд, чтобы мы спаслись. Верните телеграм, пожалуйста.
15: Журналист Павел Иванов о том, что чиновники заигрались в борьбу с интернетом и наплевали на обычных людей.
17: Это называется «война идет». Война за бабки. Шадаевы и все остальные отрабатывают что угодно, кроме того, что нужно стране на самом деле. Они думают, что они и есть страна. Вот понимаете, в чем беда? Они думают, что их интересы, пожелания Путина какие-то, а не каких-то там вот белгородцев, курян, жителей Брянщины. Нет, это не то. Вот мы, люди в высоких кабинетах, вот мы Россия. А вы кто вы вообще такие? Какая безопасность? Какая война? Нет, не просили вас рожать. Это вот просто людей кидают. Просто кидают. Люди работают, люди стараются. Им говорят, иди нахер. Просто иди нахер. Мы ничем тебе не обязаны. Напомним, все эти соцсети у нас запрещенные, заблокированные. И, конечно же, слава нашему начальству. Начальство всегда знает, что делает. Молодцы. Им, наверное, реально пофиг, если люди уедут из страны. Им реально пофиг. Ну вот смотрите, у нас есть типа премьер-министр Мишустин, который должен за всеми остальными министрами следить. По идее, какая-нибудь Голикова отвечает за демографию, а какой-нибудь Шадаев отвечает за блокировки. Вот Голикова как-то жалуется Мишустину, типа... Михаил Владимирович, у нас молодежь уедет, у нас народа не останется. Или как они вот на это все смотрят? Мало того, что мы мозги увозим, да, рабочие руки увозим, мы деньги вывозим из страны. Это слава Шадаеву, слава Горелкину, всем этим блокираторам, Липов у нас, глава Роскомнадзора. Молодежь массово рванула в Беларусь просто вот. Я не знаю, это же не только москвичи поехали. Вот в чем беда.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
9: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
18: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
9: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
19: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
9: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
20: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцин ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
9: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
9: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
1: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас.
21: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
9: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
22: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в шторм. Он не коробок самый, который в армии не служил. Усняли вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
9: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
21: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в ППЛА. В тебя может по дороге на задачу в что-то. В тебя могут на задачу разобрать. В тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
9: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
21: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
9: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально опубликовала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов БПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
23: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
9: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
23: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
9: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории.
0: «Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии».
9: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. «Такие случайности очень опасны», — говорят военные эксперты. «Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
3: И в чем суть?
2: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство детей с 12 лет.
3: Погоди. С первого взгляда это может показаться, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
2: Думаешь?
3: Ну да. Разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
2: На карманные расходы типа.
3: Ну, конечно. Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, первую финансовую независимость, выгулять собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
2: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициативы такого уровня, озвученные публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
3: Ого!
2: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте – это вообще не про формирование характера.
3: И не про заработок на модные кроссовки.
2: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
3: Слушай, возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
2: Да, 100%.
3: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
2: Отличное сравнение, кстати.
3: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
2: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 26-го года количество резюме от школьников подскочило с 66 до 88 тысяч.
3: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
2: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
3: Насколько колоссальный?
2: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
3: До 12 миллионов? Это же безумие.
2: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
3: Угу, это понятно.
2: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
3: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди.
2: Ну да.
3: На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
2: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат.
3: Вот.
2: Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
3: То есть чисто локальная зарплата.
2: Да. Смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
3: Ну да, требуют высоких зарплат.
2: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
3: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
2: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен, вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
3: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.
2: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
3: Знаешь, рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
2: Ох, это отдельная тяжелая тема.
3: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
2: Американская мечта такая, да.
3: Да-да. И совсем другое – реальность современного дарк-стора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака.
2: Который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
3: Вот именно. Как это вообще влияет на тело?
2: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий. Он только находится в стадии формирования. У подростков существуют так называемые эпифизарные пластины. Это такие открытые зоны роста на концах костей.
3: Медицинская терминология часто звучит абстрактно. Как это работает на практике? На пальцах.
2: Можно сравнить эти пластины с сырой мягкой глиной, из которой скульптор только-только начал лепить колонну.
3: Так.
2: Эта глина должна высохнуть, затвердеть и превратиться в крепкую опору на всю оставшуюся жизнь. А теперь вообрази, на эту еще сырую глиняную колонну ежедневно бросают тяжелую бетонную плиту.
3: Тот самый курьерский короб?
2: Да, или нагрузку от многочасового стояния на одном месте в общепите, что происходит с глиной.
3: Но она сплющивается.
2: Деформируется.
3: И застывает криво.
2: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
3: Жесть.
2: Остеохондроз или тяжелая плоскостопие. Фундамент здоровья ломается навсегда.
3: Слушай, тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
2: Какой?
3: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
2: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
3: В смысле? Работа же и есть работа?
2: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
3: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
2: Ну, устал, пошел, посидел.
3: Да.
2: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды и пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
3: А, таймеры доставки?
2: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф, присел отдохнуть на скамейку – штраф, плюс погодные условия.
3: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
2: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
3: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
2: О, да.
3: Нервная система в 6 классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
2: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
3: Миелинизации?
2: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляцией. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
3: И когда этот процесс заканчивается?
2: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
3: И к чему это приводит на практике?
2: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
3: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
2: Мягко сказано.
3: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
2: А он это не переваривает, он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
3: То есть он принимает позицию жертвы?
2: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
3: И это откладывается в голове.
2: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
3: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
2: Время-то не резиновое.
3: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
2: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия. Умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
3: И кто получается на выходе?
2: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги всухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
3: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинение, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
2: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
3: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы?
2: Точно. Возникает замкнутый круг бедности. Достаточно сравнить две семьи с разным достатком.
3: Ну, давай сравним.
2: В обеспеченной семье никто не отправит шестиклассника разгружать фуры или таскать пиццу под холодным дождем.
3: Естественно. Ему оплатят репетиторов.
2: Репетиторов, секции робототехники, курсы программирования, языки. Этот подросток будет спокойно капитализировать свои знания и через 10-15 лет выйдет на рынок высокооплачиваемым инженером или врачом.
3: А в семьях с низким доходом, особенно в депрессивных регионах, ситуация совершенно иная. Там зарплаты взрослых порой едва покрывают базовые продукты и оплату коммунальных услуг.
2: Да. И ребенок-подросток с правом официального заработка неизбежно превратится в спасательный круг для семейного бюджета.
3: То есть от безысходности он станет дополнительным кормильцем.
2: Именно. А родители будут закрывать глаза на его двойки в школе. Просто потому, что его зарплата курьера реально помогает купить еду на неделю.
3: Ужас.
2: Итог этого процесса страшен именно своей необратимостью. Бедные дети вырастут в бедных взрослых без образования.
3: Которые навсегда застрянут на самом дне социальной лестницы. Знаешь, ужасающая перспектива. Но если это фактически загоняет подростков в рабство и ломает им будущее, как на это смотрит закон?
2: О, с законом все очень интересно.
3: Не может же подросток просто так прийти и подписать полноценный трудовой контракт. 12-летний школьник даже договор на сим-карту в салоне связи не имеет права оформить на свое имя.
2: В текущей реальности статья 63 Трудового кодекса РФ устанавливает базовый порог для заключения трудового договора в 16 лет.
3: Но есть же исключения.
2: Есть исключения для 14-летних. Но это сложнейший квест. Там требуется письменное согласие родителей, официальное разрешение органов опеки, а сама работа строго ограничивается понятием легкого труда, который не наносит вреда здоровью и не мешает учебе.
3: А официальное снижение планки до 12 лет?
2: Это полный демонтаж вообще всей системы защиты детства. Более того, это прямое нарушение базовых международных соглашений.
3: Каких именно?
2: В частности, Конвенции Международной Организации Труда под номерами 138 и 182. Они категорически запрещают наихудшие формы детского труда и устанавливают минимальный возраст.
3: Слушай, если эти конвенции нарушаются, то в какой компании на мировой арене оказывается Россия? Кто еще вообще практикует легальный труд в таком возрасте?
2: Это означает присоединение к клубу таких стран, как Мьянма, Мали, Чад и Центральноафриканская Республика.
3: Серьезно? Мали и Чад?
2: Да. Это государства, где использование 12-летних детей на тяжелых работах, в рудниках или на плантациях – это повседневная норма, которая продиктована тотальной разрушительной нищетой. Но помимо имиджа, есть сугубо практическая правовая проблема внутри страны. Человек 12 лет юридически недееспособен.
3: И на практике это означает полную беззащитность перед работодателем.
2: Именно.
3: Слушай, складывая все эти пазлы воедино, от сломанных костей, разрушенной детской психики до консервации бедности и вот этого технологического отката, становится абсолютно очевидно. Привлечение 12-летних школьников – это иллюзия решения. Это жалкая попытка замаскировать тяжелую болезнь экономики самым дешевым и самым разрушительным способом.
2: Да. Лечение настоящего кадрового голода – это всегда сложный путь. Он требует серьезных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов, технологического переоснащения и, самое главное, повышения зарплат для привлечения квалифицированных взрослых специалистов.
3: Угу.
2: А бросить в топку рынка 12-летних детей значит пожертвовать будущим человеческим капиталом ради того, чтобы у конкретных корпораций сошлась финансовая отчетность в текущем квартале.
3: Знаешь, возникает еще один финальный вопрос, которые сторонники таких инициатив как-то очень старательно обходят стороной.
2: Какой вопрос?
3: Вот смотри, если юридические барьеры реально падут, и на рынок труда одномоментно выплеснутся сотни тысяч школьников, готовых работать за смешные деньги.
2: Так.
3: Рынок окажется просто перенасыщен сверхдешевой рабочей силой. Остается только догадываться, как такой жесточайший демпинг ударит по зарплатам взрослых специалистов, тех, которые прямо сейчас работают в ритейле, общепите и логистике.
2: Серьезная мысль.
3: Не приведет ли этот дешевый детский труд к тому, что платить станет меньше вообще всем?
2: Это отличная мысль для размышлений. Оставим ее повисеть в воздухе. Увидимся в следующем разборе.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
10: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
6: Здравствуйте, я здесь.
10: Принимаете?
6: Принимаю.
10: Все. Все, вон, видите, талоны принимаю. Все работает, да?
6: Да.
10: Топливо есть.
5: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
12: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
5: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
7: Руслан, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
5: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
14: Российские вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там Нижегородские, Кстовские НПЗ, Рязанские НПЗ, Ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре, либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странного масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
5: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
8: Представитель 12-го центра ФСБ Александр Самойлов о том, что так называемый пакет Яровой внедрен не полностью, а потому текущих ограничений в России недостаточно для защиты граждан во время СВО.
11: Что происходит? Вот та же самая Яровая была принята в 2016 году, и изначально был период, мы составляли планы региональные с большими операторами, с мелкими, просто региональные планы, и должны были все это сделать до 2022 года где-то. Но потом началась сначала пандемия, и первое, что сделало Минцифры, это притормозило расширение СХД. Потом началось СВО, и по настоящее время у нас Яровая внедрена, ну так скажем честно, где-то процентов на 80. Это много, но недостаточно для того, чтобы в условиях як действующей СВО защищать население.
4: Главные новости дня.
13: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
15: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
16: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
17: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для

0: Аристократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
0: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о неконкурентоспособности российского автопрома.
4: Toyota, я не знаю, как его надо иноагентом называть, показала новый электроседан. Можете проверить. БЗ-7. Длина 5,1 метра. Это Mercedes S-класса, чтобы вы понимали. Быстрая зарядка, адаптивная подвеска, которая подстраивается под дорогу в движении. Кресло с массажем, вентиляцией, подогревом, автопилот для города и трассы, автопарковка, режим охраны. Используются технологии там Huawei, Xiaomi, там. Ну, то есть это суперсовременное. А теперь цена. 1 700 000 рублей. Как Лада Веста. Лада Веста вот такусечка, это вот такой седанище. У Лады Веста там, какая там адаптивная подвеска. Какие там кресла с массажем? Какая автопарковка? Наша промышленность не конкурентно способна от слова совсем. Весь мир ушел далеко вперед, и это обидно. Это обидно. По идее, имея такие колоссальные защитные барьеры, НДСы, утилизборы, таможенные пошлины, у нас должен АвтоВАЗ работать с рентабельностью 300%. А он, извините, хрен без соли доедает. Он работает там, не знаю, уже говорят, чуть не три дня в неделю. Ну, 4-то точно.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
6: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н4, и другие дороги. От нас просто отрежут.

0: вот по кусочку.
1: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
0: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить, обходит РЭП, наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
4: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
5: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
3: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб. В штурме, рассказала его приемная мать.
6: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в шторм. Он мне порук самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
3: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
7: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
3: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
7: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
3: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Военкор Сапанько, вы рекомендации по летнему отдыху 2026.
8: С семьей в Крым лучше не ездить пока. На полуострове нет топлива, на прилагаемых фото очереди на заправках, мера отпуска не более 20 литров на руки в сутки. Сухопутный коридор через новые территории опасен для жизни. Противник на двух участках трассы Новороссия ведет дистанционное минирование. Есть погибшие. Будьте осторожны.
1: А военкор Котенок комментирует ракетно-дроновое нападение на Ямалу и в соседнюю Тюменскую область.
9: А до фронта, между прочим, по прямой около 2800 километров. На Ямале и под Тюменью расположены ключевые узлы и берут начало логистические хабы энергетической инфраструктуры России, в том числе транспортирующие углеводороды на Запад. Ощущение, что удары по Киеву не только не вразумляют последнего, а наоборот, печально.
1: Военкор-канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
10: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
1: Военкор канал «Старшая Эды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
10: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут. Но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
11: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
3: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах критиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
12: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
3: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
13: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсия ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
3: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Политолог Илья Ухов о том, что Армения выбрала путь Украины и сближается с Евросоюзом, но при этом экономически использует Россию.
15: Пашинян, он как бы хочет одновременно оставаться, как бы получать выгоды экономические от нахождения в ЕАЭС. Да? Если посмотреть, то, к примеру, переводы, значит, мигрантов в Армению, ну, трудовых, которые, например, в частности работают в России, но, кстати, и не только, да, очень многие армяне, в принципе, даже с российским паспортом, они продолжают поддерживать свои семьи, скажем так, на исторической родине. Вот этот объем переводов, например, за 2025 год составил что-то порядка около 4 миллиардов долларов. Да? То есть это огромная сумма. Там, для, на минутку просто напомню, что Армения – это 3 миллиона человек. Да? И он, с одной стороны, хочет получать, Пашинян, иметь, продолжать доступ к общему рынку, потому что объективно понятно, что никому эти ни цветы, ни этот армянский алкоголь, ни эти, соответственно, какие-то там, не знаю, овощи, фрукты и так далее, они не нужны. Это реально не нужно нигде, кроме стран, ну, России в первую очередь, ну и других стран Евразийского экономического союза. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Пашинян, значит, говорит все время по поводу некой вот евроассоциации, пытается, значит, получать какие-то гранты от Европы. Они ему даже эти какие-то деньги дают. Был буквально в начале мая на саммит Европейского политического союза, да, вот ЕПС так называемый, куда Зеленский приезжал, да, это вообще отдельная история. Вот, и вот на этом саммите ЕПС, там, по-моему, они, значит, порядка 200, что ли, миллионов евро им выделят в ближайшие годы как бы на структурные реформы. Да?
14: Журналист Алексей Ярошенко о том, что в Абхазии растут антироссийские настроения.
16: Как к России, к русским сегодня относятся в Абхазии? Колониальная политика царизма на Кавказе. Пишут. Стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов. Слушайте, а это все происходит в Абхазии, в 70-тысячном недо непризнанном фейл-стейт государстве, бюджет которого на 95% зависит от дотаций прямых из бюджета России, а остальные 5% это наши с вами туристы привозят туда. 70 тысяч. И это бессовестное государство сегодня почитает жертв Кавказской войны. Да, а может быть Россия вообще одна из больших великих держав, членов Совета Безопасности, которая Абхазию вообще признает. То есть если не мы, это 70-тысячное государство не будет существовать. А может быть мы не будем признавать? Может быть мы признаем суверенитет Грузии над этой территорией? Раз такие люди неблагодарные там живут. Ну вы же помните видео, когда жительница Абхазии говорила, что русским туристам здесь нечего делать. А откуда это все идет? А от того, что они каждый год празднуют День жертв Кавказской войны. А если вы думаете, что это только за пределами страны происходит, то вы ошибаетесь.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
17: Приветствую вас. Прогноз на 2 июня. Что же нам расскажут цифры об этом дне? А погружает он нас в пространство очень глубокой интуиции, скрытых знаний и тонких настроек реальности, потому что в системе матрицы Лозини этот день полностью управляется вторым арканом – Верховная Жрица. Но и у нас июнь, да, это шестой месяц, который в нумерологии соответствует шестому аркану – влюбленные. Это любовь, это выбор, партнерство, общение, красота. И все это создает невероятно мягкий, такой притягательный, но в то же время загадочный энергетический тандем. Таинственная и созерцательная жрица встречается с коммуникабельной и чувственной шестерочкой. Это день, когда внешняя суета должна уступить место какому-то внутреннему компасу, а любые решения в отношениях или в делах нужно принимать только, если они находятся в абсолютном согласии с вашей душой и интуицией. То есть холодные расчеты, голова – это прекрасно, но здесь мы обязательно включаем сердце. Жрица учит нас видеть скрытые мотивы людей, читать между строк. Это помогает делать правильный, гармоничный выбор, который требует от нас энергия июня. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 6, шестой месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация отшельника. И она приносит дню энергию мудрости, самопознания, такой глубокой аналитики. И возникает удивительный резонанс. Интуиция жрицы – двоечка, выбор влюбленных – шестерочка, и это все соединяется с глубиной отшельника – девяточка. Это означает, что 2 июня – день такой мудрой тишины. Любая информация, приходящая в этот день, требует осмысления, а не мгновенной реакции. Но и Луна у нас убывает, находится в Козероге, здесь сухой, прагматичный и дисциплинированный Козерожка идеально стабилизирует этот мистический коктейль. Козерожья Луна помогает приземлить какие-то интуитивное озарение жрицы и мудрость отшельника и превращает их в четкие практичные выводы для реальной жизни, например, или бизнеса. С практической и бытовой точки зрения такой день требует размеренности, аккуратности, может даже конфиденциальности. Максимально приветствуется работа с какой-то закрытой информацией, может быть, архивными документами, глубокий аудит текущих дел и исправление скрытых ошибок. То есть это лучший момент для уединения, интеллектуального труда, написания, может быть, планов, учебы, чтения серьезных книг или обращения за советом к мудрым наставникам. В быту день идеален для наведения порядка в самых потайных уголках дома, ухода за своим телом, может быть, медитации, психологические практики или спокойные прогулки на природе. Козерожья Луна дает зеленый свет еще для консервативного планирования бюджета и фиксации каких-то долгосрочных целей, где важна каждая деталь. В то же время категорически не стоит суетиться, спешить, может быть, устраивать какие-то шумные публичные разборки или принимать импульсивные решения, особенно в сфере партнерства и финансов, потому что шестерка – месяц такой, который требует гармонии, а жрица не выносит хаоса. Нельзя сплетничать, плести интриги, раскрывать чужие секреты, так как любая ложь в этот день очень быстро выйдет наружу и обернется против вас по закону отшельника. Также избегаем холодности, эмоциональной отстраненности, занудного поучительства в общении с близкими людьми. Ну и не рекомендуется совершать какие-то спонтанные крупные траты под влиянием сиюминутных эмоций или ввязываться в сомнительные сделки без тщательной проверки документов. Вечер стоит провести в спокойной, такой предсказуемой обстановке, может быть, в тишине или в кругу самого близкого человека. Это позволит накопленной за день внутренней мудрости стать таким надежным фундаментом для вашей новой недели. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
18: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 1936 году в гробнице египетского чиновника Сабу была найдена странная вещь, которую археологи окрестили просто диском. По форме он напоминает колесо с тремя загнутыми краями, центральной втулкой. И этот артефакт абсолютно не вписывается в представление о технологиях Древнего Египта той эпохи, времен первых династий. Сторонники теории палеоконтакта немедленно заявили, это не просто украшение, а деталь от высокотехнологического устройства, возможно, насоса, центрифуги или даже части двигателя древних богов. Ведь для создания такой сложной формы требуется высокая точность обработки камня и глубокое знание аэродинамики, которые в ту далекую эпоху вроде бы отсутствовали. Диск выглядит настолько функционально, что его часто сравнивают с современными лопастями турбин или авиационными деталями. Египтологи же настаивают на более приземленной версии. Это ритуальный сосуд или подставка для подношений, форма которой была продиктована исключительной эстетикой и мастерством резчика. Но почему именно эта сложная форма? Зачем делать такой замысловатый спуск краев, если это просто подставка? Каждый раз, когда мы находим подобные неуместные артефакты, предметы, которые опережают свое время на тысячи лет, мы сталкиваемся с неприятной для официальной истории правдой. Наше знание о прошлом может быть гораздо более поверхностным, чем нам кажется. Диск Сабу продолжает вращаться в умах исследователей, напоминая, что история — это не только то, что написано в школьных учебниках, но и то, что веками пылится в запасниках музеев, дожидаясь своего часа. Лабораторные исследования показали, что края диска имеют аэродинамический профиль, снижающий сопротивление при вращении в воде. Если это действительно часть устройства, то египетская цивилизация была технологически развита гораздо больше, чем мы предполагали. Диск Сабу остается главным аргументом для всех, кто ищет следы древних машинных технологий. Ученые также обращают внимание на то, что материал диска – сланцевый алевролит, невероятно хрупок при такой толщине. Для его идеальной обработки требовался вращающийся инструмент, работающий на высоких скоростях. Некоторые инженеры, проводившие моделирование, отмечают, что диск – демонстрируют свойства для эффективного перемешивания жидкостей. Было ли это случайным совпадением или результатом использования давно утраченных технологий? В Древнем Египте они могли существовать лишь в руках узкого круга посвященных мастеров. Пока этот предмет остается одним из самых спорных предметов египетской коллекции в мире. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
17: Руна дня на 2 июня. Начало лета, друзья. Давайте спросим у рун, что же они нам пророчат в этот день. Какую энергию зададут? Может быть, как лето начнешь, так его и проведешь. Итак, у нас руна Райдо. Ну, первый день лета под покровительством этой руны – это символ пути, движения, осознанного выбора какого-то. Это внутренняя дисциплина, это путь, энергия дороги, как во внешнем, так и во внутреннем смысле. Вот Райдо напоминает, не так важно, где вы сейчас, важнее, куда и зачем вы идете. Такой день может стать началом нового этапа, может, поездок или даже каких-то судьбоносных решений, может, переезд, надумайте, либо в соседнюю квартиру, либо вообще в другое государство. В работе Райдо указывает на движение вперед. Всегда. Это хороший день для начала проектов, может быть, командировки, переговоры, презентации. Вот все, что связано с коммуникацией, логистикой и планированием. Все это пройдет успешно. Особенно ощутимо будет, если вы давно ощущали застой или неуверенность. Вот в такой день приходит ясность и понимание, и возможность начать действовать. Вы будете желать и понимать, когда и куда делать шаги. Главное, не откладывайте. Райдо любит решительность и веру в свой маршрут. Также важно быть честным с собой. Идете ли вы по собственному пути или исполняете чужую волю? Это очень важно. Если вы идете за своей душой, то там вся дорога вам будет стелиться. Но если вы идете по другим намерениям, по вторичным выгодам, ничего хорошего не случится. В отношениях руна акцентирует тему совместного пути за руку. Да, это может быть как буквально путешествие, поездка с партнером, так и образно. Разговор о каком-то будущем, об общих целях, о том, куда вы движетесь как пара. И Райдо также может принести встречу с человеком, который откроет перед вами новую дорогу. Однако, если между вами и партнером давно назревал вопрос, куда мы движемся, то в такой день он может выйти на поверхность. Это время честных разговоров и выборов вместе или порознь. Одиноким людям день сулит важное знакомство в пути, в дороге, через соцсети, на мероприятиях. Будьте открыты, вполне возможно, что встретите спутника своей жизни. По здоровью у нас Райдо отвечает о важности подвижности, да, обратите внимание на суставы, на спину, ноги, хорошо бы заняться прогулками, может, легкой физической активностью, особенно на свежем воздухе, тем более, ну, лето сам Бог велел. Также стоит обратить внимание на режим сна и питания, они должны поддерживать ваш ритм, а не мешать ему. Это очень важно, чтобы вы вовремя отдыхали и в достаточном количестве. Хороший день для начала осознанных практик, оздоровления, связанных с телесной осознанностью, это движение и ритм, например, йога, танцы или цигун. Так что Райдо открывает перед вами дорогу. Следуйте зову сердца, души, но держите курс четко. Все повороты будут к лучшему, если вы знаете, зачем идете.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Европа выбирает нового посланника для переговоров с Москвой и параллельно готовит новый пакет санкций.
19: Объединенная Европа приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника остается вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, да и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс. Газета «Политика» публикует список потенциальных кандидатов в европейские спецпредставители. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Нинистя, также экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стуб. Между тем, в Европу был командирован секретарь украинского совбеза Рустем Умеров. Среди главных его задач – составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию. ЕС, соответственно, работает над очередным пакетом антироссийских санкций. Это явно проще, чем выбрать переговорщика.
14: Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов о том, что Трамп планирует дожать Иран и перекроить Ближний Восток.
20: Ну, логика понятна. Дональд Трамп никогда не отказывался от своей идеи Авраамовых соглашений, считает, что это та вещь, которая точно пропишет его имя в истории, истории международных отношений. Поэтому в нынешних условиях неудивительно, что в очередной раз он пытается соединить разные свои инициативы и подкрепить одну другой. Ну, здесь речь идет, конечно, о том, что к Авраамовым соглашениям Трамп хочет подключить не столько Иран, сколько другие государства региона, в том числе включенные в переговорный процесс. Это те страны, которые непосредственно страдают от продолжающегося конфликта. Это страны, которые играют роль в региональной политике и мировой экономике. И речь идет, конечно, в первую очередь о Саудовской Аравии. Речь идет о Турции в той или иной степени. Речь идет даже потенциально, может быть, о Пакистане. На мой взгляд, здесь нельзя сказать, что Трамп абсолютно погряз в каких-то иллюзиях, потому что Авраамовы соглашения таки заработали. И несмотря на всю турбулентность последних лет, страны, которые присоединились к соглашению, признали Израиль, не только не вышли из этого соглашения, они поступательно наращивают и укрепляют это сотрудничество. У Трампа есть шансы верить, что в условиях трансформации в той же самой Саудовской Аравии ему удастся пробить и добиться нужного ему решения.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: Безопасность прежде всего. «Газпром» строит под Калининградом объекты гражданской обороны. Хватит ли всем защитных сооружений и бомбоубежищ? Многострадальный дом. Жителям высотки на Московском проспекте завтра отключат электричество. Домофон уже спилили, воду перекрыли. Как жить дальше? Нонсенс. В Калининградской области выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием. Учение. Точно свет? Итак, на комплексе подземного газового хранилища в Калининградской области появится специальное сооружение гражданской обороны. Региональные власти выдали соответствующее разрешение «Газпрому».
22: Согласно проекту, работы должны завершить до октября текущего года. Какие объекты возводят в рамках очередного этапа реконструкции подземного газохранилища и связанной инфраструктуры, засекречено, как и информация о земельном участке, где появятся специальные сооружения гражданской обороны. Власти объясняют это тем, что часть сведений относится к государственной тайне. Само же подземное хранилище расположено возле поселка Романово Зеленоградского района. Его объем составляет около 800 миллионов кубометров газа. По оценкам, этого достаточно для автономного обеспечения региона газом примерно на 3 месяца в случае полной блокады эксклава.
21: Примечательно, что эта новость появилась на фоне других решений по гражданской обороне. Ранее власти региона подготовили изменения в систему ГЭО, а также начали активнее приводить порядок убежища и защитное сооружение. И хотя Владимир Путин заявил, что у России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается нанести удар по военным объектам в Калининградской области, недавнее объявление беспилотной опасности и введение плана «Ковер» напомнили о том, что калининградцев, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, даже не обеспечили актуальным списком убежищ. Его, как оказалось, попросту нет.
0: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки. Еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, что перечень укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Однако официальный открытый список убежищ до сих пор отсутствует, как и пригодные укрытия для граждан.
21: Тем временем на фоне переполненных военных госпиталей и гражданских больниц в Большой России Калининградская область продолжает принимать раненых участников СВО, а их, особенно последний год, становится все больше. На прошлой неделе в военно-морском клиническом госпитале провели архисложную операцию по извлечению компонента мины из ноги бойца, который подорвался в зоне специальной военной операции во время эвакуации раненого товарища. Но чтобы спасти уже самого солдата, в теле которого застряла часть мины, пришлось работать в непривычных условиях. Излечение инородного предмета потребовало особых мер безопасности, рассказал главный хирург госпиталя Виталий Парамонов.
4: С последним потоком раненых к нам поступил пациент с множественными осколочными ранениями конечностей и грудной клетки. При рентгеновском исследовании в области бедра было обнаружено инородное тело, предположительно взрыватель-детонатор. Было принято решение оперировать. На случай подрыва неизвестного предмета привлекли саперов отдельного инженерного полка Балтийского флота. Других пациентов временно перевели от операционной на безопасное расстояние. На хирурга Алексея Сологубова надели бронежилет и каску. Раненого тоже закрыли бронежилетами.
21: Вмешательство прошло штатно. Извлеченный из ноги предмет врач положил в специальный бокс и передал военным инженерам. Оказалось, что это один из элементов противопехотной мины, не взрывоопасный, сообщили в пресс-службе Балтфлота, назвав операцию уникальной. По-своему уникальной можно назвать и сложившуюся ситуацию с жильцами многоэтажки на Московском проспекте Калининграда. Около 40 семей не спешат выезжать из своего дома номер 68, поскольку он аварийным официально не признан. Собственники квартир требуют гарантий, а власти просят их покинуть зону демонтажа соседнего 70-го падающего дома. Кульминация должна наступить в 10 утра 2 июня, когда в 68-м доме власти намерены отключить электричество. Пока же калининградцы упрямятся и не хотят покидать жилище, поскольку не верят обещаниям администрации, что смогут вернуться в свои квартиры. А их, между тем, в прямом смысле выживают.
5: Жители дома номер 68 на Московском проспекте сообщили, что с входной двери демонтировали домофон. Теперь подъезд остается открытым для свободного доступа посторонних. По словам людей, после отключения воды, постоянных объявлений об угрозе обрушения через громкоговорители и угроз отключить электричество, они все больше чувствуют себя не в безопасности. Жильцы опасаются мародерства, краж и проникновения посторонних в квартиры.
21: Люди задаются вопросом, если власти считают дом опасным, почему вместо реальной помощи и диалога жителей просто лишают жилья и элементарного чувства безопасности? Вопрос больше риторический. А между тем, на расселение аварийных домов в Калининграде требуется почти 3 миллиарда рублей. Такими объектами признаны 69 домов. В них проживают 1300 человек. Больше всего аварийного жилья расположено именно в Московском районе – 48 домов. До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. Проблемы с финансами за неимением работы испытывают и образованные калининградцы. Калининградстат удивил последними данными. Оказывается, в регионе выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием.
6: первом квартале 2026 года в Калининградской области количество безработных с высшим образованием по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось более чем на 8%, а точнее почти до 36%. Безработных со средним профессиональным образованием по программе подготовки квалифицированных рабочих стало больше на 12%. Таких сейчас почти треть от общего числа безработных. Кроме того, за год число зарегистрированных безработных в Калининградской области увеличилось на 23%. В марте 2026 года этот показатель составлял 2100 человек. Такой рост безработицы подтвердило и региональное министерство социальной политики.
21: И в завершение любопытная деталь. В Калининградской области лишь чуть больше 11% граждан, ищущих работу, обращаются в органы службы занятости населения. Это согласно информации Калининградстата. Причем среди мужчин таковых не зафиксировано вовсе. Больше всего, 87%, ищут работу с помощью интернет-сервисов и средств массовой информации. Причем все мужчины, участвовавшие в опросе, рассказали, что используют этот способ. На втором месте по популярности среди соискателей – поиск работы с помощью друзей, родственников и знакомых. К таким методам прибегает 81% калининградцев. Немногим более 15% предпочитают обращаться в поисках работы непосредственно в администрацию предприятий и организаций. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру. Срочные новости. Комментарии экспертов. Тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять с землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать. Ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова: теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее,
1: читаешь дважды, звонишь кому-то, проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на третий месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому, что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве 2 женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее узкоглазой. 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание 2 женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
9: 2 женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу до рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали, обзывали узкоглазой и понаехавшей.
8: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
23: Да, 26 произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, потому что перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, а может быть, как-то опустила резко руку и в нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
8: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
9: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
8: Две женщины настаивают, поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
10: «Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости».
8: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Военный аналитик Валерий Ширяев о том, что май текущего года стал аномальным для российской армии.
12: Значит, по майским результатам это аномальная ситуация. То есть в мае месяце, в прошлые годы, всегда начиналось весенне-летнее наступление российской армии. Уже видны были какие-то его результаты, задумки, замыслы по движению войск, можно было понять. Сейчас этого нет. Учитывая те территории, которые потеряны, перешли в серую зону, в полосе группировки войск Днепр, Степногорск, Приморская, там потери до 120 квадратных километров. Если вот с этим потерям учитывать, то продвижение вообще по всему фронту, не нулевое, но близко к тому, на самом деле, очень незначительно совершенно. Это аномалия. Она требует осмысления, она требует какой-то гипотезы, объяснения, да, почему так происходит.
2: Главные новости дня.
8: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
13: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
8: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования. а с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартные технологические процессы. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающего в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц.
8: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
3: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия. То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда,

0: увольняют сотрудников и переходят на трехдневный или четырехдневный режим работы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Зет-блогер Павел Губарев о серьезном дефиците личного состава в российской армии.
3: Берем бабка-село, теряем бабка-село.
4: Хорошо.
3: Несем потери. Сейчас проблема ухудшается, потому что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на две трети там, по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут мясной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Грушевка. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это, по сути, там 10 авдеевок, там можно и миллион людей положить. И это будет плохая идея. Если подмораживать и укрепляться по текущей линии, это, в принципе, наверное, нас устроит. А вот если они решат дожать Донбасс, чтобы объявить потом подписать позорный договорничок и объявить его победой,
4: ну это вполне
3: с Донбассом они могут победу объявить, а защищая Донбасс и не освободив весь Донбасс, им как-то, мне кажется, западло. Количество личного состава никак существенным образом не повлияет на течение СВО и тактику боевых действий совершенно. Даже количество техники, то есть можно наштамповать, оно тоже не повлияет. И я многих теоретиков и умных людей на эту тему расспрашивал. Ни у кого нет видения, как текущую позиционную войну превратить в победный марш. Нет.
5: Учим китайский вместе.
6: Как сказать по-китайски «туалет на улице за вокзалом»? Еще раз. Фраза «туалет на улице за вокзалом» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Финансовый аналитик Михаил Ханов о том, что россияне массово закладывают вещи в ломбарды.
8: Сейчас тихий, но очень страшный бум. Люди массово пошли в ломбарды. Просто посмотрите, что дает Центробанк. Прибыль ломбардов подскочила в полтора раза, до 13 миллиардов рублей, а общий объем займов превысил 412 миллиардов. Вдумайтесь, услугами этих точек пользуются уже больше 2 миллионов человек. Но самое паршивое в другом. 63% тех, кто пришел туда однажды, возвращаются снова. То есть для людей это уже не разовая проблема, а постоянный способ дотянуть до зарплаты и хоть как-то закрыть дыры в бюджете. Несут залог в основном ювелирку. А почему? Да потому что обычные кредиты стали запредельно дорогими, а денег банально не хватает на базовые вещи. Смотрите сами. 3/4 клиентов берут деньги, потому что они нужны буквально вчера. 61% тратит эти займы на повседневные расходы, почти половина помогает родственникам. Кто-то закладывает золото ради оплаты учебы, кто-то, чтобы закрыть старые долги. Молодежь до 27 лет вообще заявляет, что берет эти деньги ради инвестиций. Но как экономиста меня пугает даже не этот рост. Меня пугает скорость, с которой мы привыкаем к такой реальности. Когда вместо накопления у вас залог кольца, вместо нормального кредита срочный перехват под проценты, а поход в ломбард превращается в обычную бытовую привычку. Понимаете, это показатель не финансовой грамотности, это показатель того, насколько тяжело людям стало просто удерживаться на плаву.
7: Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергеенков о том, почему россияне массово ищут новую работу, но безработица в стране не растет.
9: Нужно понимать, что официальная статистика просто не улавливает один очень важный, скрытый тренд. На бумаге цифры идеальные, но реальная активность людей на рынке труда сейчас беспрецедентная. Понимаете, в чем парадокс? Миллионы россиян сейчас...

0: сейчас массово обновляют резюме и штурмуют HeadHunter, но при этом они не считаются безработными. Люди просто не увольняются со старых мест в никуда. Они сидят на текущих должностях, подстраховываются и параллельно ищут условия получше. Да и сам бизнес ведет себя очень аккуратно. Компании сейчас не расширяют штаты какими-то бешеными темпами, но и людей не сокращают, чтобы не терять кадры. Вот и получается, что формально безработица падает, а по факту рынок просто перегрет из-за того, что колоссальное количество занятых людей прямо сейчас тайно ищет новую работу.
1: Глава ВТБ Андрей Костин сравнил экономику России с немощным стариком, чьи усилия сопровождаются тревожными звуками.
2: Все считают, что с учетом ситуации, которые мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. А в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле, конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, отпустите анекдот, знаете, приходит к врачу, значит, пациент, и говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. А вам говорит, сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели, книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма, я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, и в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку. шла к этой цели, естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошло. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционно строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста. Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России, куда там будут. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себя Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственных границ Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
8: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
7: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
9: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
7: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
9: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
7: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
9: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
7: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
11: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
10: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
12: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
10: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
13: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
10: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
14: Мы ползем, как черепахи. Военкор-канал записки ветерана о том, почему российская армия так отстала.
15: Противник в очередной раз доказывает, что в войне дронов побеждает не самый богатый, а самый быстрый и гибкий. Пока мы упираемся в попытки централизации и отчетность, вооруженные силы Украины научились заказывать дроны у тысяч мелких производителей, задавая им единые стандарты. И здесь нужно честно признать, мы снова отстаем. И отстаем не по технологиям, а по организации. У противника выстроена распределенная сеть так называемых «гаражников» — малых частных цехов, которые делают дроны под ключ. Государство лишь ставит требования и принимает готовую продукцию, не вмешиваясь в производство. Результат — быстрое насыщение фронта актуальными моделями, постоянная обратная связь от операторов и моментальная доработка. У нас же до сих пор ставка на крупные и свои предприятия с долгим циклом закупки, которые идут через бюрократические процедуры, которые отстают от динамики войны на месяцы. Плюс исключительная избирательность в выборе проверенных, а по факту своих производителей. Необходима срочная децентрализация заказа. Нужно дать четкий сигнал. Но монополизм крупных игроков, которые лоббируют выгодные им закупки, просто не даст этого сделать. И пока противник так и будет впереди на шаг, а то и на два.
14: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
15: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
14: Не время героев. Анастасия Кашеварова о поддельных ветеранах спецоперации и ряженых.
16: Военные блогеры в ответ на заявление общественной палаты о том, что награды теперь покупают на маркетплейсах, а ряженые ветераны расплодились как клопы, учредили медаль с гениальным названием «Участник тыловых фантазий». На аверсе матовый профиль самарского единоросса Александра Милеева, участника громкого скандала, связанного с его якобы личным пребыванием в зоне спецоперации. На медали депутат изображен с носом Буратино. Видимо, чтобы ни у кого не осталось сомнений, какой длинной была его дорога на фронт. На реверсе девиз всех лжеветеранов: за выдающиеся рассказы факты не прилагаются. Первый экземпляр уже ждет своего героя, лично депутата Милеева. Шутки шутками, но какой это позор и какая боль для наших солдат и их семей.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов ВПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
17: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру Главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
10: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
17: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло, проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
10: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории.
18: Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии.
10: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
14: Военкор Сапанько, вы рекомендации по летнему отдыху 2026.
19: С семьей в Крым лучше не ездить пока. На полуострове нет топлива, на прилагаемых фото в очереди на заправках мера отпуска не более 20 литров на руки в сутки. Сухопутный коридор через новые территории опасен для жизни. Противник на двух участках трассы Новороссия ведет дистанционное минирование. Есть погибшие. Будьте осторожны.
14: А военкор Котенок комментирует ракетно-дроновое нападение на Ямалу и в соседнюю Тюменскую область.
20: А до фронта, между прочим, по прямой около 2800 километров. На Ямале и под Тюменью расположены ключевые узлы и берут начало логистические хабы энергетической инфраструктуры России, в том числе транспортирующие углеводороды на Запад. Ощущение, что удары по Киеву не только не вразумляют последнего, а наоборот, печально.
14: Военкор канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
21: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин,
15: а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
14: Военкор канал «Старшее» да о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
15: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ, водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
21: Привет!
0: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
21: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
0: Коррупция.
21: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
0: Жесть.
21: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право, просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
0: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
21: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
0: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
21: Угу, фактор паники.
0: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
21: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Ну смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
0: Обалдеть.
21: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
0: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
1: Ага.
0: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки. Службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
1: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
0: Так, интересно.
1: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
0: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
1: Но смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
0: Ну да, логично.
1: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
0: Какой?
1: Администрация может напечатать миллион талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
0: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит – это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
1: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
2: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
1: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
2: А, то есть все?
1: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
2: Ну слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
1: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
2: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
1: Вот именно.
2: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
1: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
2: И снова становится мишенью.
1: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
2: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
1: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
2: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля в море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
21: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
2: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
21: Бомба на колесах.
2: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороги, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
21: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях?
2: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
21: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
2: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
21: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
2: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
21: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
2: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
21: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
2: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
21: В том, что современная нефтебаза – это вообще не просто большая металлическая бочка. Это сложнейший, высокотехнологичный комплекс. Там установлены прецизионные насосные станции, сложнейшая система датчиков давления и газоанализаторов, автоматические комплексы пенного пожаротушения, специальные клапаны.
2: То есть это не так-то просто починить?
21: Восстановить разрушенный терминал – это долгие месяцы кропотливой инженерной работы и огромные инвестиции. А реальность такова, что инфраструктуру хранения сейчас разрушают в разы быстрее, чем технически и физически возможно ее восстанавливать. Горят нефтебазы, повреждаются портовые терминалы, выводятся из строя железнодорожные узлы.
2: Да уж, и если собрать все эти пазлы воедино, картина вырисовывается реально пугающая. Перед нами самовоспроизводящийся кризис. Бумажные талоны, административные запреты и строгие лимиты на заправках не способны синтезировать топливо из воздуха. Они лишь пытаются тонким слоем размазать этот жесточайший дефицит по потребителям, чтобы хоть как-то сбить градус паники. Но физическую нехватку ресурса они вообще не решают.
21: Совершенно верно. И если попробовать проанализировать сценарий будущего, то пространство для маневра крайне ограничено. Полная стопроцентная нормализация ситуации невозможна без окончания конфликта. Либо же требуются какие-то фантастические, нереализуемые сейчас вложения в строительство полностью новых защищенных подземных магистралей, что звучит как научная фантастика.
2: То есть перспектива – это такое медленное, но верное ухудшение ситуации?
21: Его на полуострове будет, но стоить оно будет экстремально дорого, а отпускаться продолжит по жестким лимитам и спискам. Это та новая реальность, к которой бизнесу и местным жителям придется как-то адаптироваться.
2: И вот это заставляет глубоко задуматься о долгосрочных последствиях. Здесь ведь обсуждаются не просто пробки на заправках.
21: Именно. Прямо сейчас происходит разрушение не только физических объектов, ну там асфальта, мостов, паромных переправ. Когда такой топливный и логистический кризис затягивается на годы, он неизбежно переписывает саму экономическую географию региона.
2: Стоит реально задуматься. Если доставка товаров становится настолько дорогой и рискованной, не приведет ли это к тому, что целые отрасли, завязанные на логистику, просто вымрут? Возможно, через пару лет экономический ландшафт полуострова изменится до неузнаваемости, и многие бизнесы туда просто никогда не вернутся. Одно перебитое звено в цепочке поставок способно перечеркнуть целую экономику. Процесс уже идет, и наблюдать за его последствиями предстоит еще очень долго. Огромное спасибо за этот глубокий анализ. До встречи в следующих эфирах.
4: Пока.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Безопасность прежде всего. «Газпром» строит под Калининградом объекты гражданской обороны. Хватит ли всем защитных сооружений и бомбоубежищ? Многострадальный дом. Жителям высотки на Московском проспекте завтра отключат электричество. Домофон уже спилили, воду перекрыли. Как жить дальше? Нонсенс. В Калининградской области выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием. Учение. Точно свет? Итак, на комплексе подземного газового хранилища в Калининградской области появится специальное сооружение гражданской обороны. Региональные власти выдали соответствующее разрешение «Газпрому».
22: Согласно проекту, работы должны завершить до октября текущего года. Какие объекты возводят в рамках очередного этапа реконструкции подземного газохранилища и связанной инфраструктуры, засекречено, как и информация о земельном участке, где появятся специальные сооружения гражданской обороны. Власти объясняют это тем, что часть сведений относится к государственной тайне. Само же подземное хранилище расположено возле поселка Романово Зеленоградского района. Его объем составляет около 800 миллионов кубометров газа. По оценкам, этого достаточно для автономного обеспечения региона газом примерно на 3 месяца в случае полной блокады эксклава.
5: Примечательно, что эта новость появилась на фоне других решений по гражданской обороне. Ранее власти региона подготовили изменения в систему ГЭО, а также начали активнее приводить в порядок убежище и защитное сооружение. И хотя Владимир Путин заявил, что у России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается нанести удар по военным объектам в Калининградской области, недавнее объявление беспилотной опасности и введение плана «Ковер» напомнили о том, что калининградцев, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, даже не обеспечили актуальным списком убежищ. Его, как оказалось, попросту нет.
23: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки. Еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, что перечень укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Однако официальный открытый список убежищ до сих пор отсутствует, как и пригодные укрытия для граждан.
5: Тем временем на фоне переполненных военных госпиталей и гражданских больниц в Большой России Калининградская область продолжает принимать раненых участников СВО, а их, особенно последний год, становится все больше. На прошлой неделе в военно-морском клиническом госпитале провели архисложную операцию по извлечению компонента мины из ноги бойца, который подорвался в зоне специальной военной операции во время эвакуации раненого товарища. Но чтобы спасти уже самого солдата, в теле которого застряла часть мины, пришлось работать в непривычных условиях. Излечение инородного предмета потребовало особых мер безопасности, рассказал главный хирург госпиталя Виталий Парамонов.
4: С последним потоком раненых к нам поступил пациент с множественными осколочными ранениями конечностей и грудной клетки. При рентгеновском исследовании в области бедра было обнаружено инородное тело, предположительно взрыватель-детонатор. Было принято решение оперировать. На случай подрыва неизвестного предмета привлекли саперов отдельного инженерного полка Балтийского флота. Других пациентов временно перевели от операционной на безопасное расстояние. На хирурга Алексея Сологубова надели бронежилет и каску. Раненого тоже закрыли бронежилетами.
5: Вмешательство прошло штатно. Извлеченный из ноги предмет врач положил в специальный бокс и передал военным инженерам. Оказалось, что это один из элементов противопехотной мины, не взрывоопасный, сообщили в пресс-службе Балтфлота, назвав операцию уникальной. По-своему уникальной можно назвать и сложившуюся ситуацию с жильцами многоэтажки на Московском проспекте Калининграда. Около 40 семей не спешат выезжать из своего дома номер 68, поскольку он аварийным официально не признан. Собственники квартир требуют гарантий, а власти просят их покинуть зону демонтажа соседнего 70-го падающего дома. Кульминация должна наступить в 10 утра 2 июня, когда в 68-м доме власти намерены отключить электричество. Пока же калининградцы упрямятся и не хотят покидать жилище, поскольку не верят обещаниям администрации, что смогут вернуться в свои квартиры. А их, между тем, в прямом смысле выживают.
6: Жители дома номер 68 на Московском проспекте сообщили, что с входной двери демонтировали домофон. Теперь подъезд остается открытым для свободного доступа посторонних. По словам людей, после отключения воды, постоянных объявлений об угрозе обрушения через громкоговорители и угроз отключить электричество, они все больше чувствуют себя не в безопасности. Жильцы опасаются мародерства, краж и проникновения посторонних в квартиры.
5: Люди задаются вопросом, если власти считают дом опасным, почему вместо реальной помощи и диалога жителей просто лишают жилья и элементарного чувства безопасности? Вопрос больше риторический. А между тем, на расселение аварийных домов в Калининграде требуется почти 3 миллиарда рублей. Такими объектами признаны 69 домов. В них проживают 1300 человек. Больше всего аварийного жилья расположено именно в Московском районе – 48 домов. До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. Проблемы с финансами за неимением работы испытывают и образованные калининградцы. Калининградстат удивил последними данными. Оказывается, в регионе выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием.
8: В первом квартале 2026 года в Калининградской области количество безработных с высшим образованием по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось более чем на 8%, а точнее почти до 36%. Безработных со средним профессиональным образованием по программе подготовки квалифицированных рабочих стало больше на 12%. Таких сейчас почти треть от общего числа безработных. Кроме того, за год число зарегистрированных безработных в Калининградской области увеличилось на 23%. В марте 2026 года этот показатель составлял 2100 человек. Такой рост безработицы подтвердило и региональное министерство социальной политики.
5: И в завершении любопытная деталь. В Калининградской области лишь чуть больше 11% граждан, ищущих работу, обращаются в органы службы занятости населения. Это согласно информации Калининградстата. Причем среди мужчин таковых не зафиксировано вовсе. Больше всего, 87%, ищут работу с помощью интернет-сервисов и средств массовой информации. Причем все мужчины, участвовавшие в опросе, рассказали, что используют этот способ. На втором месте по популярности среди соискателей – поиск работы с помощью друзей, родственников и знакомых. К таким методам прибегает 81% калининградцев. Немногим более 15% предпочитают обращаться в поисках работы непосредственно в администрацию предприятий и организаций. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Путин пообещал сравнять землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру, срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный

0: Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать. Ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймарс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова: теперь точно начнется. 4 года, одно и то же. Угрозы на старте войны, красные линии, разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения, новые красные линии. Вопрос: если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее, читаешь дважды, звонишь кому-то, проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 26-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому, что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезали.

0: Зайца. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
1: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремления, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
0: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот, снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев, до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
2: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
0: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
0: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
6: Можно не устать от войны. Как можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек, говорит, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже. Ему как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра, бензина разбавлена. Чтобы солдат как бы был боссой, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через два дня разлезлось все. Потому что народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое. Это что, мы должны собирать? 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да? По 100 рублей. А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов. Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы. Потому так все долго. Потому это-то и достало на самом деле всех. Именно это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать. Про воровство будут рассказывать. Про бесчеловечие командиров будут рассказывать. Про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки. Будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там? О чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
4: Криминальные новости.
7: На СВО отпустили убийцы, которые сбросили человека в могилу и подожгли заживо. Летом 2023 года в Забайкалье 31-летний местный житель, 47-летний хабаровчанин и 44-летний красноярец заманили знакомого в машину и увезли на кладбище в городе Могоча, где один из них работал копальщиком могил. Там они сбросили 41-летнего знакомого в пустую могилу, облили бензином и подожгли. После этого преступники засыпали яму землей, и мужчина умер от удушья. Дело завели только весной прошлого года, поскольку погибший долгое время числился пропавшим без вести. В СМИ со ссылкой на источник в полиции писали, что мотивом могла стать обыкновенная ссора. Убийцы утверждали, что говорили жертве вести себя правильно, но он их не слушал. В суде преступники вину не признали и не раскаялись. Всем троим назначили большие сроки в колонии строгого режима – 15, 18 и 19,5 лет для ранее судимого за особо тяжкое преступление против личности. Однако двое осужденных отсиживать сроки не будут и останутся безнаказанными, потому что подписали контракты с Минобороны и уехали воевать на Украину. Москвичка самокатами сбила девочку из Бурятии. Конфликт произошел в ЖК в Новой Москве. По словам матери 14-летней девочки, школьница пришла к подруге, но не смогла попасть в подъезд. Забыла код домофона, а телефон разрядился. Девочка дернула дверь, после чего на нее обратили внимание две местные жительницы. Как утверждает мать подростка, женщины начали оскорблять ее дочь, в том числе из-за внешности и национальности. А затем зажали в углу, таскали за волосы, пинали и ударили самокатом по голове. Позже одна из женщин ударила девочку телефоном в область головы. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга. Ребенку врачи наложили 5 швов. При этом сами женщины свою вину отрицают. По их версии, школьница сама пыталась выхватить телефон во время съемки, а удар произошел случайно. Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после избиения 14-летней девочки из Бурятии. Извращенец, который попытался изнасиловать 5-летнюю девочку в Тюмени, находился в розыске у судебных приставов. По данным ШОД, в отношении 44-летнего Алексея Н. открыто исполнительное производство из-за долга в 334 тысячи рублей. У педофила была задолженность по кредитам. Он жил недалеко от дома, в котором напал на малышку, и тащил ее к себе в квартиру, чтобы изнасиловать. Мужчина находился в разводе с супругой. У пары есть 7-летняя дочь. Напомним, инцидент произошел 28 мая в доме по улице Судостроителей. Спасти 5-летнюю девочку смогла женщина, которая проезжала мимо. Она услышала детский крик и бросилась на помощь. Извращенца задержали. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Многодетная жительница Сыктывкара Анна Савельева о том, что группу 8-летних детей обвинили в поломке инсталляции, которую установили к 9 мая. Школьников решили поставить на учет, а родителям пригрозили изъятием детей из семьи.
8: Всем привет. Вот такая вот ситуация. Вкратце я вот уже выставила пост одной из мамочек, которая столкнулась с этой данной же ситуацией. Это просто перебор. У меня уже на руках есть иск изъятия моего ребенка из семьи в Центр временного содержания малолетних правонарушителей за то, что он просто прыгнул и слез с этих кубиков, про которые я вам сейчас говорю. Дети просто вышли со школьного автобуса и решили там подгонять догонялки, в прятки поиграть. Все хором дружно говорят, что они уже были сломаны. Этого внимания не берут и делают наших детей виновными в поломке, как будто бы мы это вандализм. Дети, умысла никакого не было, это просто дети. Отрезок взят именно тот, когда наши дети приезжают на желтом автобусе со школы. Видео больше не просматривается. Что сломал это кто-то, может быть, ночью. Возможно, это произошло еще раньше. Почему именно взяли отрезок и зацепились к желтому автобусу? Потому что можно сделать наших детей крайних. И даже на видео не видно, что дети ломают, что там что-то сломалось, что там кто-то упал, провалился, и есть какая-то поломка. Просто ничего не видно. И даже не видно, что там наши дети, лица не разобрать. Я хочу максимальной огласки, помощи. Я хочу справедливости, как мама. Почему должен мой ребенок изыматься из семьи за то, что он ребенок, залез на эти кубики? Там нет никакого ограждения, что там прыгать нельзя. Там столько подростков, там стоят электросамокаты, и там катаются, играют в мяч. Там хоть кто угодно фоткается. Там даже взрослые залезают и фоткаются. И не только дети, а взрослые. Поэтому, пожалуйста, по справедливости, какое, блин, изъятие вы гоните?
4: Главные новости дня.
7: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
9: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
10: Здравствуйте, я здесь.
9: Принимаете?
10: Принимаю.
9: Все. Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
10: Да, да.
9: Топливо есть.
7: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
11: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
7: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
12: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
7: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
13: Российские вот вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там нижегородские, кстовские НПЗ, рязанские НПЗ, ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре либо Хабаровским краем, вот этими НПЗ, оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
0: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Жительница Белгорода о том, что попытки отключения телеграма подвергают жителей города смертельной опасности.
15: Накипело. Знаете, когда человек чего-то сильно хочет, ему говорят, а губа у тебя не треснет, вот у меня она треснула, а я всего лишь хочу, чтобы у нас работал стабильно мобильный интернет и чтобы у нас работал телеграм. Объясню почему. Ну, естественно, без рабочего телеграма, потому что это сейчас является основным мессенджером у всех россиян, невозможно нормально работать. Второй момент. Для меня он основной этот момент. Есть жители приграничья. Например, я живу в городе Белгород, и у нас периодически случаются ракетные опасности. У белгородцев есть группа, которая называется «Предупреждение РО». Это наши ребята ПВОшники, которые примерно секунд за 40-30 предупреждают нас о том, что на нас летит. Там прямо пишется, летит много. Если пишут в укрытие, то значит сейчас будет точно пи***. Когда у нас забирают телеграм, нас лишают этих драгоценных 30-40 секунд, чтобы мы спаслись. Верните телеграм, пожалуйста.
14: Журналист Павел Иванов о том, что чиновники заигрались в борьбу с интернетом и наплевали на обычных людей.
16: Это называется война идет. Война за бабки. Шадаевы и все остальные отрабатывают что угодно, кроме того, что нужно стране на самом деле. Они думают, что они и есть страна. Вот понимаете, в чем беда? Они думают, что их интересы, пожелания Путина какие-то, а не каких-то там вот белгородцев, курян, жителей Брянщины. Нет, нет, это не то. Вот мы, люди в высоких кабинетах, вот мы Россия. А вы кто вы вообще такие? Какая безопасность? Какая война? Нет, не просили вас рожать. Это вот просто людей кидают. Просто кидают. Люди работают, люди стараются. Им говорят, иди нахер. Просто иди нахер. Мы ничем тебе не обязаны. Напомним, все эти соцсети у нас запрещенные, заблокированные. И, конечно же, слава нашему начальству. Начальство всегда знает, что делает. Молодцы. Им, наверное, реально пофиг, если люди уедут из страны. Им реально пофиг. Ну вот смотрите, у нас есть типа премьер-министр Мишустин, который должен за всеми остальными министрами следить. По идее, какая-нибудь Голикова отвечает за демографию, а какой-нибудь Шадаев отвечает за блокировки. Вот Голикова как-то жалуется Мишустину, типа... Михаил Владимирович, у нас молодежь уедет, у нас народа не останется. Или как они вот на это все смотрят? Мало того, что мы мозги увозим, да, рабочие руки увозим, мы деньги вывозим из страны. Это слава Шадаеву, слава Горелкину, всем этим блокираторам, Липов у нас, глава Роскомнадзора. Молодежь массово рванула в Беларусь просто вот. Я не знаю, это же не только москвичи поехали. Вот в чем беда.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
0: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
17: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
0: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
18: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
0: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
19: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсия ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцин ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
0: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
20: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
21: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это ну прям лютая замануха идет?
0: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
22: Я на 3 месяца выкала, а мы его в шторм. Он мясорубка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
0: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
21: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. Тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. Тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
0: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
21: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
0: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов БПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
24: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
0: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
24: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
0: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории.
1: «Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии».
0: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
3: И в чем суть?
2: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство детей с 12 лет.
3: Погоди. С первого взгляда это может показаться, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
2: Думаешь?
3: Ну да. Разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
2: На карманные расходы типа.
3: Ну, конечно. Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, первую финансовую независимость, выгулять собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
2: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициативы такого уровня, озвученные публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
3: Ого!
2: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте – это вообще не про формирование характера.
3: И не про заработок на модные кроссовки.
2: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
3: Слушай, возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
2: Да, 100%.
3: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
2: Отличное сравнение, кстати.
3: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
2: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 26 года количество резюме от школьников подскочило с 66 до 88 тысяч.
3: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
2: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
3: Насколько колоссальный?
2: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
3: До 12 миллионов? Это же безумие.
2: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
3: Угу, это понятно.
2: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
3: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди.
2: Ну да.
3: На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
2: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат.
3: Вот.
2: Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
3: То есть чисто локальная зарплата.
2: Да. Смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
3: Ну да, требуют высоких зарплат.
2: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
3: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
2: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен, вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
3: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.
2: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
3: Знаешь, рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
2: Ох, это отдельная тяжелая тема.
3: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
2: Американская мечта такая, да.
3: Да-да. И совсем другая реальность современного дарк-стора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака.
2: Который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
3: Вот именно. Как это вообще влияет на тело?
2: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий. Он только находится в стадии формирования. У подростков существуют так называемые эпифизарные пластины. Это такие открытые зоны роста на концах костей.
3: Медицинская терминология часто звучит абстрактно. Как это работает на практике? На пальцах.
2: Можно сравнить эти пластины с сырой мягкой глиной, из которой скульптор только-только начал лепить колонну.
3: Так.
2: Эта глина должна высохнуть, затвердеть и превратиться в крепкую опору на всю оставшуюся жизнь. А теперь вообрази, на эту еще сырую глиняную колонну ежедневно бросают тяжелую бетонную плиту.
3: Тот самый курьерский короб?
2: Да, или нагрузку от многочасового стояния на одном месте в общепите, что происходит с глиной.
3: Но она сплющивается.
2: Деформируется.
3: И застывает криво.
2: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
3: Жесть.
2: Остеохондроз или тяжелая плоскостопие. Фундамент здоровья ломается навсегда.
3: Слушай, тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
2: Какой?
3: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
2: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
3: В смысле? Работа же и есть работа?
2: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
3: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
2: Ну, устал, пошел, посидел.
3: Да.
2: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды и пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
3: А, таймеры доставки?
2: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф, присел отдохнуть на скамейку – штраф, плюс погодные условия.
3: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
2: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
3: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
2: Куда?
3: Нервная система в 6 классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
2: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
3: Миелинизации?
2: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляцией. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
3: И когда этот процесс заканчивается?
2: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
3: И к чему это приводит на практике?
2: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
3: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
2: Мягко сказано.
3: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
2: А он это не переваривает, он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
3: То есть он принимает позицию жертвы?
2: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
3: И это откладывается в голове.
2: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
3: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
2: Время-то не резиновое.
3: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
2: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия, умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
3: И кто получается на выходе?
2: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги всухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
3: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинения, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
2: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
3: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы?
2: Точно. Возникает замкнутый круг бедности. Достаточно сравнить две семьи с разным достатком.
3: Ну, давай сравним.
2: В обеспеченной семье никто не отправит шестиклассника разгружать фуры или таскать пиццу под холодным дождем.
3: Естественно. Ему оплатят репетиторов.
2: Репетиторов, секции робототехники, курсы программирования, языки. Этот подросток будет спокойно капитализировать свои знания и через 10-15 лет выйдет на рынок высокооплачиваемым инженером или врачом.
3: А в семьях с низким доходом, особенно в депрессивных регионах, ситуация совершенно иная. Там зарплаты взрослых порой едва покрывают базовые продукты и оплату коммунальных услуг.
2: Да. И ребенок-подросток с правом официального заработка неизбежно превратится в спасательный круг для семейного бюджета.
3: То есть от безысходности он станет дополнительным кормильцем.
2: Именно. А родители будут закрывать глаза на его двойки в школе. Просто потому, что его зарплата курьера реально помогает купить еду на неделю.
3: Ужас.
2: Итог этого процесса страшен именно своей необратимостью. Бедные дети вырастут в бедных взрослых без образования.
3: Которые навсегда застрянут на самом дне социальной лестницы. Знаешь, ужасающая перспектива. Но если это фактически загоняет подростков в рабство и ломает им будущее, как на это смотрит закон?
2: О, с законом все очень интересно.
3: Не может же подросток просто так прийти и подписать полноценный трудовой контракт. 12-летний школьник даже договор на сим-карту в салоне связи не имеет права оформить на свое имя.
2: В текущей реальности статья 63 Трудового кодекса РФ устанавливает базовый порог для заключения трудового договора в 16 лет.
3: Но есть же исключения.
2: Есть исключения для 14-летних. Но это сложнейший квест. Там требуется письменное согласие родителей, официальное разрешение органов опеки, а сама работа строго ограничивается понятием легкого труда, который не наносит вреда здоровью и не мешает учебе.
3: А официальное снижение планки до 12 лет?
2: Это полный демонтаж вообще всей системы защиты детства. Более того, это прямое нарушение базовых международных соглашений.
3: Каких именно?
2: В частности, конвенции Международной организации труда под номерами 138 и 182. Они категорически запрещают наихудшие формы детского труда и устанавливают минимальный возраст.
3: Слушай, если эти конвенции нарушаются, то в какой компании на мировой арене оказывается Россия? Кто еще вообще практикует легальный труд в таком возрасте?
2: Это означает присоединение к клубу таких стран, как Мьянма, Мали, Чад и Центральноафриканская Республика.
3: Серьезно? Мали и Чад?
2: Да. Это государства, где использование 12-летних детей на тяжелых работах, в рудниках или на плантациях – это повседневная норма, которая продиктована тотальной разрушительной нищетой. Но помимо имиджа, есть сугубо практическая правовая проблема внутри страны. Человек 12 лет юридически недееспособен.
3: И на практике это означает полную беззащитность перед работодателем.
2: Именно.
3: Слушай, складывая все эти пазлы воедино, от сломанных костей, разрушенной детской психики до консервации бедности и вот этого технологического отката, становится абсолютно очевидно. Привлечение 12-летних школьников – это иллюзия решения. Это жалкая попытка замаскировать тяжелую болезнь экономики самым дешевым и самым разрушительным способом.
2: Да. Лечение настоящего кадрового голода – это всегда сложный путь. Он требует серьезных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов, технологического переоснащения и, самое главное, повышения зарплат для привлечения квалифицированных взрослых специалистов.
3: Угу.
2: А бросить в топку рынка 12-летних детей значит пожертвовать будущим человеческим капиталом ради того, чтобы у конкретных корпораций сошлась финансовая отчетность в текущем квартале.
3: Знаешь, возникает еще один финальный вопрос, которые сторонники таких инициатив как-то очень старательно обходят стороной.
2: Какой вопрос?
3: Вот смотри, если юридические барьеры реально падут, и на рынок труда одномоментно выплеснутся сотни тысяч школьников, готовых работать за смешные деньги.
2: Так.
3: Рынок окажется просто перенасыщен сверхдешевой рабочей силой. Остается только догадываться, как такой жесточайший демпинг ударит по зарплатам взрослых специалистов, тех, которые прямо сейчас работают в ритейле, общепите и логистике.
2: Серьезная мысль.
3: Не приведет ли этот дешевый детский труд к тому, что платить станет меньше вообще всем?
2: Это отличная мысль для размышлений. Оставим ее повисеть в воздухе. Увидимся в следующем разборе.
23: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляет по талону.
6: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
8: Здравствуйте, я здесь.
6: Принимаете?
8: Принимаю.
6: Все. Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
8: Да.
6: Топливо есть.
5: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
11: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
5: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
7: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
5: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
9: Российские НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там нижегородские, кстовские НПЗ, рязанские НПЗ, ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, это Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивают в моменте там до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре, либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
5: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Радио Лента. Прямая речь.
10: Представитель 12-го центра ФСБ Александр Самойлов о том, что так называемый пакет Яровой внедрен не полностью, а потому текущих ограничений в России недостаточно для защиты граждан во время СВО.
12: Что происходит? Вот та же самая Яровая была принята в 2016 году, и изначально был период, мы составляли планы региональные с большими операторами, с мелкими, просто региональные планы, и должны были все это сделать до 2022 года где-то. Но потом началась сначала пандемия, и первое, что сделал Минцифры, это притормозило расширение СХД. Потом началась СВО, и по настоящее время у нас Яровая внедрена, честно, где-то процентов на 80. Это много, но недостаточно для того, чтобы в условиях действующей СВО защищать население.
23: Главные новости дня.
0: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
13: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявление следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
0: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
14: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Но большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем

0: детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
1: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о неконкурентоспособности российского автопрома.
4: Toyota. Я не знаю, как его надо иноагентом называть. Показала новый электроседан. Можете проверить. БЗ-7. Длина 5,1 метра. Это Mercedes S-класса, чтобы вы понимали. Быстрая зарядка, адаптивная подвеска, которая подстраивается под дорогу в движении. Кресло с массажем, вентиляцией, подогревом, автопилот для города и трассы, автопарковка, режим охраны. Используются технологии там Huawei и Xiaomi там. Ну, то есть это суперсовременное. А теперь цена. 1 700 000 рублей. Как Лада Веста. Лада Веста вот такусечка, это вот такой седанище. У Лады Веста там, какая там адаптивная подвеска. Какие там кресла с массажем? Какая автопарковка? Наша промышленность не конкурентно способна от слова совсем. Весь мир ушел далеко вперед. И это обидно. Это обидно. По идее, имея такие колоссальные защитные барьеры, НДСы, утильсборы, таможенные пошлины, у нас должен АвтоВАЗ работать с рентабельностью 300%. А он, извините, хрен без соли доедает. Он работает там, не знаю, уже говорят, чуть не три дня в неделю. Но 4-то точно.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
6: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
5: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
6: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый.

0: несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам, дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить, обходит рэп, наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяют массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек. И привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко садили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
3: А зачем в техникум приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
4: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
2: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб. В штурме, рассказала его приемная мать.
5: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в штурм. У меня коробка самая, которой в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. А тот парнишка сразу в штурм попал, тоже погиб 30 апреля.
2: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
6: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в ППЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. В тебя могут на задачу разобрать. В тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
2: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
6: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
2: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Военкор Сапанько, вы рекомендации по летнему отдыху 2026.
8: С семьей в Крым лучше не ездить пока. На полуострове нет топлива, на прилагаемых фото в очереди на заправках мера отпуска не более 20 литров на руки в сутки. Сухопутный коридор через новые территории опасен для жизни. Противник на 2 участках трассы Новороссия ведет дистанционное минирование. Есть погибшие. Будьте осторожны.
7: А военкор Котенок комментирует ракетно-дроновое нападение на Ямалу и в соседнюю Тюменскую область.
9: А до фронта, между прочим, по прямой около 2800 километров. На Ямале и под Тюменью расположены ключевые узлы и берут начало логистические хабы энергетической инфраструктуры России, в том числе транспортирующие углеводороды на запад. Ощущение, что удары по Киеву не только не вразумляют последнего, а наоборот, печально.
7: Военкор-канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
10: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
7: Военкор-канал «Старшая Д» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
10: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут. Но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
11: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов middle strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
2: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
12: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
2: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
13: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
2: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Политолог Илья Ухов о том, что Армения выбрала путь Украины и сближается с Евросоюзом, но при этом экономически использует Россию.
15: Пашинян, он как бы хочет одновременно оставаться, как бы получать выгоды экономические от нахождения в ЕАЭС. Да? Если посмотреть, то, к примеру, переводы, значит, мигрантов в Армению, ну, трудовых, которые, например, в частности работают в России, но, кстати, и не только, да, очень многие армяне, в принципе, даже с российским паспортом, они продолжают поддерживать свои семьи, скажем так, на исторической родине. Вот этот объем переводов, например, за 2025 год составил что-то порядка около 4 миллиардов долларов. Да? То есть это огромная сумма, там, для, на минутку просто напомню, что Армения — это 3 миллиона человек. Да? И он, с одной стороны, хочет получать, Пашинян, иметь, продолжать доступ к общему рынку, потому что объективно понятно, что никому эти ни цветы, ни этот армянский алкоголь, ни эти, соответственно, какие-то там, не знаю, овощи, фрукты и так далее, они не нужны. Это реально не нужно нигде, кроме стран, ну, России в первую очередь, ну и других стран Евразийского экономического союза. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Пашинян, значит, говорит все время по поводу некой вот евроассоциации, пытается, значит, получать какие-то гранты от Европы. Они ему даже эти какие-то деньги дают. Был буквально в начале мая саммит Европейского политического союза, да, вот ЕПС так называемый, куда Зеленский приезжал, да, это вообще отдельная история. Вот, и вот на этом саммите ЕПС, там, по-моему, они, значит, порядка 200, что ли, миллионов евро им выделят в ближайшие годы как бы на структурные реформы. Да?
14: Журналист Алексей Ярошенко о том, что в Абхазии растут антироссийские настроения.
16: Как к России, к русским сегодня относятся в Абхазии? Колониальная политика царизма на Кавказе, пишут. Стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов. Слушайте, а это все происходит в Абхазии, в 70-тысячном недо, непризнанном фейл-стейт государстве, бюджет которого на 95% зависит от дотаций прямых из бюджета России, а остальные 5% это наши с вами туристы привозят туда. 70 тысяч. И это бессовестное государство сегодня почитает жертв Кавказской войны. Да, а может быть, Россия вообще одна из больших великих держав, членов Совета Безопасности, которую Абхазию вообще признает. То есть, если не мы, это 70-тысячное государство не будет существовать. А может быть, мы не будем признавать? Может быть, мы признаем суверенитет Грузии над этой территорией? Раз такие люди неблагодарные там живут. Ну, вы же помните видео, когда жительница Абхазии говорила, что русским туристам здесь нечего делать. А откуда это все идет? А от того, что они каждый год празднуют День жертв Кавказской войны. А если вы думаете, что это только за пределами страны происходит, то вы ошибаетесь.
1: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
17: Приветствую вас. Прогноз на 2 июня. Что же нам расскажут цифры об этом дне? А погружает он нас в пространство очень глубокой интуиции, скрытых знаний и тонких настроек реальности, потому что в системе матрицы Лозини этот день полностью управляется вторым арканом – Верховная Жрица. Но и у нас июнь, да, это шестой месяц, который в нумерологии соответствует шестому аркану – влюбленные. Это любовь, это выбор, партнерство, общение, красота. И все это создает невероятно мягкий, такой притягательный, но в то же время загадочный энергетический тандем. Таинственная и созерцательная жрица встречается с коммуникабельной и чувственной шестерочкой. Это день, когда внешняя суета должна уступить место какому-то внутреннему компасу, а любые решения в отношениях или в делах нужно принимать только, если они находятся в абсолютном согласии с вашей душой и интуицией. То есть холодный расчет и голова – это прекрасно, но здесь мы обязательно включаем сердце. Жрица учит нас видеть скрытые мотивы людей, читать между строк. Это помогает делать правильный, гармоничный выбор, который требует от нас энергия июня. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 6, шестой месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация отшельника. И она приносит дню энергию мудрости, самопознания, такой глубокой аналитики. И возникает удивительный резонанс. Интуиция жрицы – двоечка, выбор влюбленных – шестерочка, и это все соединяется с глубиной отшельника – девяточка. Это означает, что 2 июня – день такой мудрой тишины. Любая информация, приходящая в этот день, требует осмысления, а не мгновенной реакции. Но и Луна у нас убывает, находится в Козероге, здесь сухой, прагматичный и дисциплинированный Козерожка идеально стабилизирует этот мистический коктейль. Козерожья Луна помогает приземлить какие-то интуитивное озарение жрицы и мудрость отшельника и превращает их в четкие практичные выводы для реальной жизни, например, или бизнеса. С практической и бытовой точки зрения такой день требует размеренности, аккуратности, может даже конфиденциальности. Максимально приветствуется работа с какой-то закрытой информацией, может быть, архивными документами, глубокий аудит текущих дел и исправление скрытых ошибок. То есть это лучший момент для уединения, интеллектуального труда, написания, может быть, планов, учебы, чтения серьезных книг или обращения за советом к мудрым наставникам. В быту день идеален для наведения порядка в самых потайных уголках дома, ухода за своим телом, может быть, медитации, психологические практики или спокойные прогулки на природе. Козерожья Луна дает зеленый свет еще для консервативного планирования бюджета и фиксации каких-то долгосрочных целей, где важна каждая деталь. В то же время категорически не стоит суетиться, спешить, может быть, устраивать какие-то шумные публичные разборки или принимать импульсивные решения, особенно в сфере партнерства и финансов, потому что шестерка месяц такой, который требует гармонии, а жрица не выносит хаоса. Нельзя сплетничать, плести интриги, раскрывать чужие секреты, так как любая ложь в этот день очень быстро выйдет наружу и обернется против вас по закону отшельника. Также избегаем холодности, эмоциональной отстраненности, занудного поучительства в общении с близкими людьми. Ну и не рекомендуется совершать какие-то спонтанные крупные траты под влиянием сиюминутных эмоций или ввязываться в сомнительные сделки без тщательной проверки документов. Вечер стоит провести в спокойной, такой предсказуемой обстановке, может быть, в тишине или в кругу самого близкого человека. Это позволит накопленной за день внутренней мудрости стать таким надежным фундаментом для вашей новой недели. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
18: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 1936 году в гробнице египетского чиновника Сабу была найдена странная вещь, которую археологи окрестили просто диском. По форме он напоминает колесо с тремя загнутыми краями, центральной втулкой. И этот артефакт абсолютно не вписывается в представление о технологиях Древнего Египта той эпохи, времен первых династий. Сторонники теории палеоконтакта немедленно заявили, это не просто украшение, а деталь от высокотехнологического устройства, возможно, насоса, центрифуги или даже части двигателя древних богов. Ведь для создания такой сложной формы требуется высокая точность обработки камня и глубокое знание аэродинамики, которые в ту далекую эпоху вроде бы отсутствовали. Диск выглядит настолько функционально, что его часто сравнивают с современными лопастями турбин или авиационными деталями. Египтологи же настаивают на более приземленной версии. Это ритуальный сосуд или подставка для подношений, форма которой была продиктована исключительной эстетикой и мастерством резчика. Но почему именно эта сложная форма? Зачем делать такой замысловатый спуск краев, если это просто подставка? Каждый раз, когда мы находим подобные неуместные артефакты, предметы, которые опережают свое время на тысячи лет, мы сталкиваемся с неприятной для официальной истории правдой. Наше знание о прошлом может быть гораздо более поверхностным, чем нам кажется. Диск Сабу продолжает вращаться в умах исследователей, напоминая, что история — это не только то, что написано в школьных учебниках, но и то, что веками пылится в запасниках музеев, дожидаясь своего часа. Лабораторные исследования показали, что края диска имеют аэродинамический профиль, снижающий сопротивление при вращении в воде. Если это действительно часть устройства, то египетская цивилизация была технологически развита гораздо больше, чем мы предполагали. Диск Сабу остается главным аргументом для всех, кто ищет следы древних машинных технологий. Ученые также обращают внимание на то, что материал диска – сланцевый алевролит, невероятно хрупок при такой толщине. Для его идеальной обработки требовался вращающийся инструмент, работающий на высоких скоростях. Некоторые инженеры, проводившие моделирование, отмечают, что диск – демонстрируют свойства для эффективного перемешивания жидкостей. Было ли это случайным совпадением или результатом использования давно утраченных технологий? В Древнем Египте они могли существовать лишь в руках узкого круга посвященных мастеров. Пока этот предмет остается одним из самых спорных предметов египетской коллекции в мире. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
17: Руна дня на 2 июня. Начало лета, друзья. Давайте спросим у рун, что же они нам пророчат в этот день. Какую энергию зададут? Может быть, как лето начнешь, так его и проведешь. Итак, у нас руна Райдо. Ну, первый день лета под покровительством этой руны – это символ пути, движения, осознанного выбора какого-то. Это внутренняя дисциплина, это путь, энергия дороги, как во внешнем, так и во внутреннем смысле. Вот Райдо напоминает, не так важно, где вы сейчас, важнее, куда и зачем вы идете. Такой день может стать началом нового этапа, может, поездок или даже каких-то судьбоносных решений, может, переезд, надумайте, либо в соседнюю квартиру, либо вообще в другое государство. В работе Райдо указывает на движение вперед. Всегда. Это хороший день для начала проектов, может быть, командировки, переговоры, презентации. Вот все, что связано с коммуникацией, логистикой и планированием. Все это пройдет успешно. Особенно ощутимо будет, если вы давно ощущали застой или неуверенность. Вот в такой день приходит и ясность, и понимание, и возможность начать действовать. Вы будете желать и понимать, когда и куда делать шаги. Главное, не откладывайте. Райдо любит решительность и веру в свой маршрут. Также важно быть честным с собой. Идете ли вы по собственному пути или исполняете чужую волю? Это очень важно. Если вы идете за своей душой, то там вся дорога вам будет стелиться. Но если вы идете по другим намерениям, по вторичным выгодам, ничего хорошего не случится. В отношениях руна акцентирует тему совместного пути за руку. Да, это может быть как буквально путешествие, поездка с партнером, так и образно, разговор о каком-то будущем, об общих целях, о том, куда вы движетесь как пара. И Райдо также может принести встречу с человеком, который откроет перед вами новую дорогу. Однако, если между вами и партнером давно назревал вопрос, куда мы движемся, то в такой день он может выйти на поверхность. Это время честных разговоров и выборов вместе или порознь. Одиноким людям день сулит важное знакомство в пути, в дороге, через соцсети, на мероприятиях. Будьте открыты, и вполне возможно, что встретите спутника своей жизни. По здоровью у нас Райдо отвечает о важности подвижности, да, обратите внимание на суставы, на спину, ноги, хорошо бы заняться прогулками, может, легкой физической активностью, особенно на свежем воздухе, тем более, ну, лето, сам Бог велел. Также стоит обратить внимание на режим сна и питания, они должны поддерживать ваш ритм, а не мешать им. Это очень важно, чтобы вы вовремя отдыхали и в достаточном количестве. Хороший день для начала осознанных практик, оздоровления, связанных с телесной осознанностью, это движение и ритм, например, йога, танцы или цигун. Так что Райдо открывает перед вами дорогу. Следуйте зову сердца, души, но держите курс четко. Все повороты будут к лучшему, если вы знаете, зачем идете.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Европа выбирает нового посланника для переговоров с Москвой и параллельно готовит новый пакет санкций.
19: Объединенная Европа приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника остается вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, да и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс. Газета «Политику» публикует список потенциальных кандидатов в европейские спецпредставители. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Нинистя, также экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стуб. Между тем, в Европу был командирован секретарь украинского совбеза Рустем Умеров. Среди главных его задач – составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию. ЕС, соответственно, работает над очередным пакетом антироссийских санкций. Это явно проще, чем выбрать переговорщика.
14: Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов о том, что Трамп планирует дожать Иран и перекроить Ближний Восток.
20: Ну, логика понятна. Дональд Трамп никогда не отказывался от своей идеи Авраамовых соглашений, считает, что это та вещь, которая точно пропишет его имя в истории, истории международных отношений. Поэтому в нынешних условиях неудивительно, что в очередной раз он пытается соединить разные свои инициативы и подкрепить одну другой. Ну, здесь речь идет, конечно, о том, что к Авраамовым соглашениям Трамп хочет подключить не столько Иран, сколько другие государства региона, в том числе включенные в переговорный процесс. Это те страны, которые непосредственно страдают от продолжающегося конфликта. Это страны, которые играют роль в региональной политике и мировой экономике. И речь идет, конечно, в первую очередь о Саудовской Аравии. Речь идет о Турции в той или иной степени. Речь идет даже потенциально, может быть, о Пакистане. На мой взгляд, здесь нельзя сказать, что Трамп абсолютно погряз в каких-то иллюзиях, потому что Авраамовы соглашения таки заработали. И несмотря на всю турбулентность последних лет, страны, которые присоединились к соглашению, признали Израиль, не только не вышли из этого соглашения, они поступательно наращивают и укрепляют это сотрудничество. У Трампа есть шансы верить, что в условиях трансформации в той же самой Саудовской Аравии ему удастся пробить и добиться нужного ему решения.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Безопасность прежде всего. «Газпром» строит под Калининградом объекты гражданской обороны. Хватит ли всем защитных сооружений и бомбоубежищ? Многострадальный дом. Жителям высотки на Московском проспекте завтра отключат электричество. Домофон уже спилили, воду перекрыли. Как жить дальше? Нонсенс. В Калининградской области выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием. Учение. Точно свет? Итак, на комплексе подземного газового хранилища в Калининградской области появится специальное сооружение гражданской обороны. Региональные власти выдали соответствующее разрешение «Газпрому».
21: Согласно проекту, работы должны завершить до октября текущего года. Какие объекты возводят в рамках очередного этапа реконструкции подземного газохранилища и связанной инфраструктуры, засекречено, как и информация о земельном участке, где появятся специальные сооружения гражданской обороны. Власти объясняют это тем, что часть сведений относится к государственной тайне. Само же подземное хранилище расположено возле поселка Романово Зеленоградского района. Его объем составляет около 800 миллионов кубометров газа. По оценкам, этого достаточно для автономного обеспечения региона газом примерно на 3 месяца в случае полной блокады эксклава.
7: Примечательно, что эта новость появилась на фоне других решений по гражданской обороне. Ранее власти региона подготовили изменения в систему ГЭО, а также начали активнее приводить порядок убежища и защитное сооружение. И хотя Владимир Путин заявил, что у России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается нанести удар по военным объектам в Калининградской области, недавнее объявление беспилотной опасности и введение плана «Ковер» напомнили о том, что калининградцев, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям даже не обеспечили актуальным списком убежищ. Его, как оказалось, попросту нет.
0: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки. Еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, что перечень укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Однако официальный открытый список убежищ до сих пор отсутствует, как и пригодные укрытия для граждан.
3: Тем временем на фоне переполненных военных госпиталей и гражданских больниц в Большой России Калининградская область продолжает принимать раненых участников СВО, а их, особенно последний год, становится все больше. На прошлой неделе в военно-морском клиническом госпитале провели архисложную операцию по извлечению компонента мины из ноги бойца, который подорвался в зоне специальной военной операции во время эвакуации раненого товарища. Но чтобы спасти уже самого солдата, в теле которого застряла часть мины, пришлось работать в непривычных условиях. Излечение инородного предмета потребовало особых мер безопасности, рассказал главный хирург госпиталя Виталий Парамонов.
22: С последним потоком раненых к нам поступил пациент с множественными осколочными ранениями конечностей и грудной клетки. При рентгеновском исследовании в области бедра было обнаружено инородное тело, предположительно взрыватель-детонатор. Было принято решение оперировать. На случай подрыва неизвестного предмета привлекли саперов отдельного инженерного полка Балтийского флота. Других пациентов временно перевели от операционной на безопасное расстояние. На хирурга Алексея Сологубова надели бронежилет и каску. Раненого тоже закрыли бронежилетами.
3: Вмешательство прошло штатно. Извлеченный из ноги предмет врач положил в специальный бокс и передал военным инженерам. Оказалось, что это один из элементов противопехотной мины, не взрывоопасный, сообщили в пресс-службе Балтфлота, назвав операцию уникальной. По-своему уникальной можно назвать и сложившуюся ситуацию с жильцами многоэтажки на Московском проспекте Калининграда. Около 40 семей не спешат выезжать из своего дома номер 68, поскольку он аварийным официально не признан. Собственники квартир требуют гарантий, а власти просят их покинуть зону демонтажа соседнего 70-го падающего дома. Кульминация должна наступить в 10 утра 2 июня, когда в 68-м доме власти намерены отключить электричество. Пока же калининградцы упрямятся и не хотят покидать жилище, поскольку не верят обещаниям администрации, что смогут вернуться в свои квартиры. А их, между тем, в прямом смысле выживают.
23: Жители дома номер 68 на Московском проспекте сообщили, что с входной двери демонтировали домофон. Теперь подъезд остается открытым для свободного доступа посторонних. По словам людей, после отключения воды, постоянных объявлений об угрозе обрушения через громкоговорители и угроз отключить электричество, они все больше чувствуют себя не в безопасности. Жильцы опасаются мародерства, краж и проникновения посторонних в квартиры.
3: Люди задаются вопросом, если власти считают дом опасным, почему вместо реальной помощи и диалога жителей просто лишают жилья и элементарного чувства безопасности? Вопрос больше риторический. А между тем на расселение аварийных домов в Калининграде требуется почти 3 миллиарда рублей. Такими объектами признаны 69 домов. В них проживают 1300 человек. Больше всего аварийного жилья расположено именно в Московском районе – 48 домов. До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. Проблемы с финансами за неимением работы испытывают и образованные калининградцы. Калининградстат удивил последними данными. Оказывается, в регионе выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием.
24: В первом квартале 2026 года в Калининградской области количество безработных с высшим образованием по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось более чем на 8%, а точнее почти до 36%. Безработных со средним профессиональным образованием по программе подготовки квалифицированных рабочих стало больше на 12%. Таких сейчас почти треть от общего числа безработных. Кроме того, за год число зарегистрированных безработных в Калининградской области увеличилось на 23%. В марте 2026 года этот показатель составлял 2100 человек. Такой рост безработицы подтвердило и региональное министерство социальной политики.
3: И в завершении любопытная деталь. В Калининградской области лишь чуть больше 11% граждан, ищущих работу, обращаются в органы службы занятости населения. Это согласно информации Калининградстата. Причем среди мужчин таковых не зафиксировано вовсе. Больше всего, 87%, ищут работу с помощью интернет-сервисов и средств массовой информации. Причем все мужчины, участвовавшие в опросе, рассказали, что используют этот способ. На втором месте по популярности среди соискателей – поиск работы с помощью друзей, родственников и знакомых. К таким методам прибегает 81% калининградцев. Немногим более 15% предпочитают обращаться в поисках работы непосредственно в администрацию предприятий и организаций. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру, срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно. У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается это сделать. Фраза «сравнять с землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать. Ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: «Это красная линия. Это спровоцирует эскалацию». Потом «Хаймарс». Потом танки «Леопард». Потом ракеты большой дальности. Потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова. Теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее. Читаешь дважды. Звонишь кому-то. Проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому, что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве 2 женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее узкоглазой. 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание 2 женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
6: 2 женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу до рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали, обзывали узкоглазой и понаехавшей.
5: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
8: Да, 26 числа произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, потому что перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и в нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
5: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
6: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов – это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались.
5: Две женщины настаивают. Поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
9: Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
5: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Военный аналитик Валерий Ширяев о том, что май текущего года стал аномальным для российской армии.
11: Значит, по майским результатам это аномальная ситуация. То есть в мае месяце, в прошлые годы, всегда начиналось весенне-летнее наступление российской армии. Уже видны были какие-то его результаты, задумки, замыслы по движению войск, можно было понять. Сейчас этого нет. Учитывая те территории, которые потеряны, перешли в серую зону, в полосе группировки войск Днепр, Степногорск, Приморская, там потери до 120 квадратных километров. Если вот с этим потерями учитывать, то продвижение вообще по всему фронту, не нулевое, но близко к тому, на самом деле, очень, очень незначительно совершенно. Это аномалия. Она требует осмысления, она требует какой-то гипотезы, объяснения, да, почему так происходит.
1: Главные новости дня.
5: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
12: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
5: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования, а с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартный технологический процесс. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающего в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц,
5: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
13: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия. То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, и собирается, по-моему, завозить из, значит, соответственно, из Афганистана. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.

0: Прямая речь.
1: Зет-блогер Павел Губарев о серьезном дефиците личного состава в российской армии.
2: Берем бабка-село, теряем бабка-село.
3: Хорошо,
2: несем потери. Сейчас проблема ухудшается, потому что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на 2/3 там, по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут мясной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Грушевка. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это, по сути, там 10 Авдеевок, там можно и миллион людей положить. И это будет плохая идея. Если подмораживать, укрепляться по текущей линии, это, в принципе, наверное, нас устроит. А вот если они решат дожать Донбасс, чтобы объявить потом подписать позорный договорничок и объявить его победой,
3: ну это вполне.
2: С Донбассом они могут победу объявить, а защищая Донбасс и не освободив весь Донбасс, им как-то, мне кажется, западло. Количество личного состава никак существенным образом не повлияет на течение СВО и тактику боевых действий совершенно. Даже количество техники, то есть можно наштамповать, оно тоже не повлияет. И я многих теоретиков и умных людей на эту тему расспрашивал. Ни у кого нет видения, как текущую позиционную войну превратить в победный марш. Нет.
4: Учим китайский вместе.
5: Как сказать по-китайски «туалет на улице за вокзалом»? Еще раз. Фраза «туалет на улице за вокзалом» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Финансовый аналитик Михаил Ханов о том, что россияне массово закладывают вещи в ломбарды.
7: Сейчас тихий, но очень страшный бум. Люди массово пошли в ломбарды. Просто посмотрите, что дает Центробанк. Прибыль ломбардов подскочила в 1.5 раза, до 13 миллиардов рублей, а общий объем займов превысил 412 миллиардов. Вдумайтесь, услугами этих точек пользуются уже больше 2 миллионов человек. Но самое паршивое в другом. 63% тех, кто пришел туда однажды, возвращаются снова. То есть для людей это уже не разовая проблема, а постоянный способ дотянуть до зарплаты и хоть как-то закрыть дыры в бюджете. Несут залог в основном ювелирку. А почему? Да потому что обычные кредиты стали запредельно дорогими, а денег банально не хватает на базовые вещи. Смотрите сами. 3/4 клиентов берут деньги, потому что они нужны буквально вчера. 61% тратит эти займы на повседневные расходы, почти половина помогает родственникам. Кто-то закладывает золото ради оплаты учебы, кто-то, чтобы закрыть старые долги. Молодежь до 27 лет вообще заявляет, что берет эти деньги ради инвестиций. Но как экономиста меня пугает даже не этот рост. Меня пугает скорость, с которой мы привыкаем к такой реальности. Когда вместо накопления у вас залог кольца, вместо нормального кредита срочный перехват под проценты, а поход в ломбард превращается в обычную бытовую привычку. Понимаете, это показатель не финансовой грамотности. Это показатель того, насколько тяжело людям стало просто удерживаться на плаву.
6: Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергеенков о том, почему россияне массово ищут новую работу, но безработица в стране не растет.
8: Нужно понимать, что официальная статистика просто не улавливает один очень важный, скрытый тренд. На бумаге цифры идеальные, но реальная активность людей на рынке труда сейчас беспрецедентная. Понимаете, в чем парадокс? Миллионы россиян сейчас массово обновляют резюме и штурмуют HeadHunter, но при этом они не считаются безработными. Люди просто не увольняются со старых мест в никуда. Они сидят на текущих должностях, подстраховываются и параллельно ищут условия получше. Да и сам бизнес ведет себя очень аккуратно. Компании сейчас не расширяют штаты какими-то бешеными темпами,

0: группами, но и людей не сокращают, чтобы не терять кадры. Вот и получается, что формально безработица падает, а по факту рынок просто перегрет из-за того, что колоссальное количество занятых людей прямо сейчас тайно ищет новую работу.
1: Глава ВТБ Андрей Костин сравнил экономику России с немощным стариком, чьи усилия сопровождаются тревожными звуками.
2: Вообще, я считаю, что с учетом ситуации, которые мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. Но в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле, конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, какой-то анекдот. Знаете, приходит к врачу, значит, пациент, говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он делился, то ли просто перекопали перешеек. Ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста. Да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть. Неизвестно, сколько она продержится. Она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужными. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да? Когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да? И так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов. Да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. Стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете, это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты. Они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. с этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
6: У меня открытый перелом, братан.
7: Где, блядь, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоту, штурмовиков.
5: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
8: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Же толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
5: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
8: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
5: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
8: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
5: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает 1000 параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
10: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
9: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
11: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
9: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
12: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсия ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных полетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцин ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
9: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
13: Мы ползем, как черепахи. Военкор-канал «Записки ветерана» о том, почему российская армия так отстала.
14: Противник в очередной раз доказывает, что в войне дронов побеждает не самый богатый, а самый быстрый и гибкий. Пока мы упираемся в попытки централизации и отчетность, вооруженные силы Украины научились заказывать дроны у тысяч мелких производителей, задавая им единые стандарты. И здесь нужно честно признать, мы снова отстаем. И отстаем не по технологиям, а по организации. У противника выстроена распределенная сеть так называемых «гаражников» — малых частных цехов, которые делают дроны под ключ. Государство лишь ставит требования и принимает готовую продукцию, не вмешиваясь в производство. Результат — быстрое насыщение фронта актуальными моделями, постоянная обратная связь от операторов и моментальная доработка. У нас же до сих пор ставка на крупные и свои предприятия с долгим циклом закупки, которые идут через бюрократические процедуры, которые отстают от динамики войны на месяцы. Плюс исключительная избирательность в выборе проверенных, а по факту своих производителей. Необходима срочная децентрализация заказа. Нужно дать четкий сигнал. Но монополизм крупных игроков, которые лоббируют выгодные им закупки, просто не даст этого сделать. И пока противник так и будет впереди на шаг, а то и на два.
13: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
15: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
13: Не время героев. Анастасия Кашеварова о поддельных ветеранах спецоперации и ряженых.
16: Военные блогеры в ответ на заявление общественной палаты о том, что награды теперь покупают на маркетплейсах, а ряженые ветераны расплодились как клопы, учредили медаль с гениальным названием «Участник тыловых фантазий». На аверсе матовый профиль самарского единоросса Александра Милеева, участника громкого скандала, связанного с его якобы личным пребыванием в зоне спецоперации. На медали депутат изображен с носом Буратино. Видимо, чтобы ни у кого не осталось сомнений, какой длинной была его дорога на фронт. На реверсе девиз всех лжеветеранов. За выдающиеся рассказы факты не прилагаются. Первый экземпляр уже ждет своего героя, лично депутата Милеева. Шутки шутками, но какой это позор и какая боль для наших солдат и их семей.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. 28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов ВПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
17: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
9: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
17: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
9: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готова защищать каждый дюйм своей территории.
18: Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии.
9: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
13: Военкор Сапанько, вы рекомендации по летнему отдыху 2026.
19: С семьей в Крым лучше не ездить пока. На полуострове нет топлива, на прилагаемых фото очереди на заправках, мера отпуска не более 20 литров на руки в сутки. Сухопутный коридор через новые территории опасен для жизни. Противник на двух участках трассы Новороссия ведет дистанционное минирование. Есть погибшие. Будьте осторожны.
13: А военкор Котенок комментирует ракетно-дроновое нападение на Ямалу и в соседнюю Тюменскую область.
20: А до фронта, между прочим, по прямой около 2800 километров. На Ямале и под Тюменью расположены ключевые узлы и берут начало логистические хабы энергетической инфраструктуры России, в том числе транспортирующие углеводороды на Запад. Ощущение, что удары по Киеву не только не вразумляют последнего, а наоборот, печально.
13: Военкор канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
21: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
13: Военкор канал «Старшеды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
21: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ, водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
1: Привет!
0: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
1: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
0: Коррупция.
1: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
0: Жесть.
1: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право, просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
0: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
1: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
0: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
1: Угу, фактор паники.
0: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
1: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
0: Обалдеть!
1: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
0: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
1: Ага.
0: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки. Службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
1: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
0: Так, интересно.
1: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы, это военные нужды.
0: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
1: Но смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
0: Ну да, логично.
1: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
0: Какой?
1: Администрация может напечатать 1 000 000 талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
0: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит — это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
1: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
2: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
1: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
2: А, то есть все?
1: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
2: Но слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
1: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
2: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
1: Вот именно.
2: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
1: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
2: И снова становится мишенью.
1: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
2: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
1: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
2: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля в море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
1: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
2: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
1: Бомба на колесах.
2: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
1: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях.
0: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
1: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
0: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
1: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
0: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
1: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
0: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
1: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
0: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
1: В том, что современная нефтебаза – это вообще не просто большая металлическая бочка. Это сложнейший, высокотехнологичный комплекс. Там установлены прецизионные насосные станции, сложнейшая система датчиков давления и газоанализаторов, автоматические комплексы пенного пожаротушения, специальные клапаны.
0: То есть это не так-то просто починить?
1: Восстановить разрушенный терминал – это долгие месяцы кропотливой инженерной работы и огромные инвестиции. А реальность такова, что инфраструктуру хранения сейчас разрушают в разы быстрее, чем технически и физически возможно ее восстанавливать. Горят нефтебазы, повреждаются портовые терминалы, выводятся из строя железнодорожные узлы.
0: Да уж, если собрать все эти пазлы воедино, картина вырисовывается реально пугающе. Перед нами самовоспроизводящийся кризис. Бумажные талоны, административные запреты и строгие лимиты на заправках не способны синтезировать топливо из воздуха. Они лишь пытаются тонким слоем размазать этот жесточайший дефицит по потребителям, чтобы хоть как-то сбить градус паники. Но физическую нехватку ресурса они вообще не решают.
1: Совершенно верно. И если попробовать проанализировать сценарии будущего, то пространство для маневра крайне ограничено. Полная стопроцентная нормализация ситуации невозможна без окончания конфликта. Либо же требуются какие-то фантастические, нереализуемые сейчас вложения в строительство полностью новых, защищенных подземных магистралей, что звучит как научная фантастика.
0: То есть перспектива – это такое медленное, но верное ухудшение ситуации?
1: Его на полуострове будет, но стоить оно будет экстремально дорого, а отпускаться продолжит по жестким лимитам и спискам. Это та новая реальность, которой бизнесу и местным жителям придется как-то адаптироваться.
0: И вот это заставляет глубоко задуматься о долгосрочных последствиях. Здесь ведь обсуждаются не просто пробки на заправках.
1: Именно. Прямо сейчас происходит разрушение не только физических объектов, ну там асфальта, мостов, паромных переправ. Когда такой топливный и логистический кризис затягивается на годы, он неизбежно переписывает саму экономическую географию региона.
0: Стоит реально задуматься. Если доставка товаров становится настолько дорогой и рискованной, не приведет ли это к тому, что целые отрасли, завязанные на логистику, просто вымрут? Возможно, через пару лет экономический ландшафт полуострова изменится до неузнаваемости, и многие бизнесы туда просто никогда не вернутся. Одно перебитое звено в цепочке поставок способно перечеркнуть целую экономику. Процесс уже идет, и наблюдать за его последствиями предстоит еще очень долго. Огромное спасибо за этот глубокий анализ. До встречи в следующих эфирах.
1: Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Безопасность прежде всего. «Газпром» строит под Калининградом объекты гражданской обороны. Хватит ли всем защитных сооружений и бомбоубежищ? Многострадальный дом. Жителям высотки на Московском проспекте завтра отключат электричество. Домофон уже спилили, воду перекрыли. Как жить дальше? Нонсенс. В Калининградской области выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием. Учение. Точно свет? Итак, на комплексе подземного газового хранилища в Калининградской области появится специальное сооружение гражданской обороны. Региональные власти выдали соответствующее разрешение «Газпрому».
6: Согласно проекту, работы должны завершить до октября текущего года. Какие объекты возводят в рамках очередного этапа реконструкции подземного газохранилища и связанной инфраструктуры, засекречено, как и информация о земельном участке, где появятся специальные сооружения гражданской обороны. Власти объясняют это тем, что часть сведений относится к государственной тайне. Само же подземное хранилище расположено возле поселка Романово Зеленоградского района. Его объем составляет около 800 миллионов кубометров газа. По оценкам, этого достаточно для автономного обеспечения региона газом примерно на 3 месяца в случае полной блокады эксклава.
4: Примечательно, что эта новость появилась на фоне других решений по гражданской обороне. Ранее власти региона подготовили изменения в систему ГЭО, а также начали активнее приводить в порядок убежище и защитное сооружение. И хотя Владимир Путин заявил, что у России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается нанести удар по военным объектам в Калининградской области, недавнее объявление беспилотной опасности и введение плана «Ковер» напомнили о том, что калининградцев, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, даже не обеспечили актуальным списком убежищ. Его, как оказалось, попросту нет.
22: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки. Еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, что перечень укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Однако официальный открытый список убежищ до сих пор отсутствует, как и пригодные укрытия для граждан.
4: Тем временем на фоне переполненных военных госпиталей и гражданских больниц в Большой России Калининградская область продолжает принимать раненых участников СВО, а их, особенно последний год, становится все больше. На прошлой неделе в военно-морском клиническом госпитале провели архисложную операцию по извлечению компонента мины из ноги бойца, который подорвался в зоне специальной военной операции во время эвакуации раненого товарища. Но чтобы спасти уже самого солдата, в теле которого застряла часть мины, пришлось работать в непривычных условиях. «Излечение инородного предмета потребовало особых мер безопасности», рассказал главный хирург госпиталя Виталий Парамонов.
23: «С последним потоком раненых к нам поступил пациент с множественными осколочными ранениями конечностей и грудной клетки. При рентгеновском исследовании в области бедра было обнаружено инородное тело, предположительно взрыватель-детонатор. Было принято решение оперировать. На случай подрыва неизвестного предмета привлекли саперов отдельного инженерного полка Балтийского флота. Других пациентов временно перевели от операционной на безопасное расстояние. На хирурга Алексея Сологубова надели бронежилет и каску. Раненого тоже закрыли бронежилетами.
4: Вмешательство прошло штатно. Извлеченный из ноги предмет врач положил в специальный бокс и передал военным инженерам. Оказалось, что это один из элементов противопехотной мины, не взрывоопасный, сообщили в пресс-службе Балтфлота, назвав операцию уникальной. По-своему уникальной можно назвать и сложившуюся ситуацию с жильцами многоэтажки на Московском проспекте Калининграда. Около 40 семей не спешат выезжать из своего дома номер 68, поскольку он аварийным официально не признан. Собственники квартир требуют гарантий, а власти просят их покинуть зону демонтажа соседнего 70-го падающего дома. Кульминация должна наступить в 10 утра 2 июня, когда в 68-м доме власти намерены отключить электричество. Пока же калининградцы упрямятся и не хотят покидать жилище, поскольку не верят обещаниям администрации, что смогут вернуться в свои квартиры. А их, между тем, в прямом смысле выживают.
5: Жители дома номер 68 на Московском проспекте сообщили, что с входной двери демонтировали домофон. Теперь подъезд остается открытым для свободного доступа посторонних. По словам людей, после отключения воды, постоянных объявлений об угрозе обрушения через громкоговорители и угроз отключить электричество, они все больше чувствуют себя не в безопасности. Жильцы опасаются мародерства, краж и проникновения посторонних в квартиры.
4: Люди задаются вопросом, если власти считают дом опасным, почему вместо реальной помощи и диалога жителей просто лишают жилья и элементарного чувства безопасности? Вопрос больше риторический. А между тем, на расселение аварийных домов в Калининграде требуется почти 3 миллиарда рублей. Такими объектами признаны 69 домов. В них проживают 1300 человек. Больше всего аварийного жилья расположено именно в Московском районе – 48 домов. До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. Проблемы с финансами за неимением работы испытывают и образованные калининградцы. Калининградстат удивил последними данными. Оказывается, в регионе выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием.
7: В первом квартале 2026 года в Калининградской области количество безработных с высшим образованием по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось более чем на 8%, а точнее почти до 36%. Безработных со средним профессиональным образованием по программе подготовки квалифицированных рабочих стало больше на 12%. Таких сейчас почти треть от общего числа безработных. Кроме того, за год число зарегистрированных безработных в Калининградской области увеличилось на 23%. В марте 2026 года этот показатель составлял 2100 человек. Такой рост безработицы подтвердило и региональное министерство социальной политики.
4: И в завершение любопытная деталь. В Калининградской области лишь чуть больше 11% граждан, ищущих работу, обращаются в органы службы занятости населения. Это согласно информации Калининградстата. Причем среди мужчин таковых не зафиксировано вовсе. Больше всего, 87%, ищут работу с помощью интернет-сервисов и средств массовой информации. Причем все мужчины, участвовавшие в опросе, рассказали, что используют этот способ. На втором месте по популярности среди соискателей – поиск работы с помощью друзей, родственников и знакомых. К таким методам прибегает 81% калининградцев. Немногим более 15% предпочитают обращаться в поисках работы непосредственно в администрацию предприятий и организаций. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру. Срочные новости. Комментарии экспертов. Тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее.

0: направляется именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова: теперь точно начнется. 4 года, одно и то же. Угрозы на старте войны, красные линии, разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения, новые красные линии. Вопрос: если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее, читаешь дважды, звонишь кому-то, проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 26-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому, что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнении с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского.

0: института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
1: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремления, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
0: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
2: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30 году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
0: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
0: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
6: Как можно не устать от войны? Как можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек, например, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже ему. Как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра бензина разбавлена. Чтобы солдат как бы был боссой, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через два дня разлезлось все. Это что, народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое. Это что, мы должны собирать? Даже 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да, по 100 рублей? А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов? Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы, потому так все долго, потому это-то и достало на самом деле всех. Именно это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать, про воровство будут рассказывать, про бесчеловечие командиров будут рассказывать, про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки, будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там, о чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
4: Криминальные новости.
7: На СВО отпустили убийцы, которые сбросили человека в могилу и подожгли заживо. Летом 2023 года в Забайкалье 31-летний местный житель, 47-летний хабаровчанин и 44-летний красноярец заманили знакомого в машину и увезли на кладбище в городе Могоча, где один из них работал копальщиком могил. Там они сбросили 41-летнего знакомого в пустую могилу, облили бензином и подожгли. После этого преступники засыпали яму землей, и мужчина умер от удушья. Дело завели только весной прошлого года, поскольку погибший долгое время числился пропавшим без вести. В СМИ со ссылкой на источник в полиции писали, что мотивом могла стать обыкновенная ссора. Убийцы утверждали, что говорили жертве вести себя правильно, но он их не слушал. В суде преступники вину не признали и не раскаялись. Всем троим назначили большие сроки в колонии строгого режима – 15, 18 и 19,5 лет для ранее судимого за особо тяжкое преступление против личности. Однако двое осужденных отсиживать сроки не будут и останутся безнаказанными, потому что подписали контракты с Минобороны и уехали воевать на Украину. Москвичка самокатами сбила девочку из Бурятии. Конфликт произошел в ЖК в Новой Москве. По словам матери 14-летней девочки, школьница пришла к подруге, но не смогла попасть в подъезд. Забыла код домофона, а телефон разрядился. Девочка дернула дверь, после чего на нее обратили внимание две местные жительницы. Как утверждает мать подростка, женщины начали оскорблять ее дочь, в том числе из-за внешности и национальности. А затем зажали в углу, таскали за волосы, пинали и ударили самокатом по голове. Позже одна из женщин ударила девочку телефоном в область головы. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга. Ребенку врачи наложили 5 швов. При этом сами женщины свою вину отрицают. По их версии, школьница сама пыталась выхватить телефон во время съемки, а удар произошел случайно. Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после избиения 14-летней девочки из Бурятии. Извращенец, который попытался изнасиловать 5-летнюю девочку в Тюмени, находился в розыске у судебных приставов. По данным ШОД, в отношении 44-летнего Алексея Н. открыто исполнительное производство из-за долга в 334 тысячи рублей. У педофила была задолженность по кредитам. Он жил недалеко от дома, в котором напал на малышку, и тащил ее к себе в квартиру, чтобы изнасиловать. Мужчина находился в разводе с супругой. У пары есть 7-летняя дочь. Напомним, инцидент произошел 28 мая в доме по улице Судостроителей. Спасти 5-летнюю девочку смогла женщина, которая проезжала мимо. Она услышала детский крик и бросилась на помощь. Извращенца задержали. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Многодетная жительница Сыктывкара Анна Савельева о том, что группу 8-летних детей обвинили в поломке инсталляции, которую установили к 9 мая. Школьников решили поставить на учет, а родителям пригрозили изъятием детей из семьи.
8: Всем привет. Вот такая вот ситуация. Вкратце я вот уже выставила пост одной из мамочек, которая столкнулась с этой данной же ситуацией. Это просто перебор. У меня уже на руках есть иск изъятия моего ребенка из семьи в Центр временного содержания малолетних правонарушителей за то, что он просто прыгнул и слез с этих кубиков, про которые я вам сейчас говорю. Дети просто вышли со школьного автобуса и решили там подгонять догонялки, в прятки поиграть. Все хором дружно говорят, что они уже были сломаны. Этого внимания не берут и делают наших детей виновными в поломке, как будто бы мы это вандализм. Дети, умысла никакого не было, это просто дети. Отрезок взят именно тот, когда наши дети приезжают на желтом автобусе со школы. Видео больше не просматривается. Что сломал это, кто-то может быть ночью. Возможно, это произошло еще раньше. Почему именно взяли отрезок и зацепились к желтому автобусу? Потому что можно сделать наших детей крайних. И даже на видео не видно, что дети ломают, что там что-то сломалось, что там кто-то упал, провалился, есть какая-то поломка. Просто ничего не видно. И даже не видно, что там наши дети, лица не разобрать. Я хочу максимальной огласки, помощи. Я хочу справедливости, как мама. Почему должен мой ребенок изыматься из семьи за то, что он ребенок, залез на эти кубики? Там нет никакого ограждения, что там прыгать нельзя. Там столько подростков, там стоят электросамокаты, и там катаются, играют в мяч. Там хоть кто угодно фоткается. Там даже взрослые залезают и фоткаются. И не только дети, а взрослые. Поэтому, пожалуйста, по справедливости, какое, блин, изъятие вы гоните?
4: Главные новости дня.
9: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
10: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
11: Здравствуйте, я здесь.
10: Принимаете?
11: Принимаю.
10: Все. Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
11: Да.
10: Топливо есть.
9: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить телефонов горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
12: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
9: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
13: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
9: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
14: Российские вот вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там нижегородские, кстовские НПЗ, рязанские НПЗ, ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми. То есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно. Соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре. Ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
9: талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Жительница Белгорода о том, что попытки отключения телеграма подвергают жителей города смертельной опасности.
16: Накипело. Вы знаете, когда человек чего-то сильно хочет, ему говорят, а губа у тебя не треснет, вот у меня она треснула, а я всего лишь хочу, чтобы у нас работал стабильно мобильный интернет и чтобы у нас работал телеграм. Объясню почему. Ну, естественно, без рабочего телеграма, потому что это сейчас является основным мессенджером у всех россиян, невозможно нормально работать. Второй момент. Для меня он основной этот момент. Есть жители приграничья. Например, я живу в городе Белгород, и у нас периодически случаются ракетные опасности. У белгородцев есть группа, которая называется «Предупреждение РО». Это наши ребята-ПВОшники, которые примерно секунд за 40-30 предупреждают нас о том, что на нас летит. Там прямо пишется, летит много. Если пишут в укрытие, то значит сейчас будет точно пи***. Когда у нас забирают телеграм, нас лишают этих драгоценных 30-40 секунд, чтобы мы спаслись. Верните телеграм, пожалуйста.
15: Журналист Павел Иванов о том, что чиновники заигрались в борьбу с интернетом и наплевали на обычных людей.
17: Это называется «война идет». Война за бабки. Шадаевы и все остальные отрабатывают что угодно, кроме того, что нужно стране на самом деле. Они думают, что они и есть страна. Вот понимаете, в чем беда? Они думают, что их интересы, пожелания Путина какие-то, а не каких-то там вот белгородцев, курян, жителей Брянщины. Нет, это не то. Вот мы, люди в высоких кабинетах, вот мы Россия. А вы кто вы вообще такие? Какая безопасность? Какая война? Нет, не просили вас рожать. Это вот просто людей кидают. Просто кидают. Люди работают, люди стараются. Им говорят, иди нахер. Просто иди нахер. Мы ничем тебе не обязаны. Напомним, все эти соцсети у нас запрещенные, заблокированные. И, конечно же, слава нашему начальству. Начальство всегда знает, что делает. Молодцы. Им, наверное, реально пофиг, если люди уедут из страны. Им реально пофиг. Ну вот смотрите, у нас есть типа премьер-министр Мишустин, который должен за всеми остальными министрами следить. По идее, какая-нибудь Голикова отвечает за демографию, а какой-нибудь Шадаев отвечает за блокировки. Вот Голикова как-то жалуется Мишустину, типа... Михаил Владимирович, у нас молодежь уедет, у нас народа не останется. Или как они вот на это все смотрят? Мало того, что мы мозги увозим, да, рабочие руки увозим, мы деньги вывозим из страны. Это слава Шадаеву, слава Горелкину, всем этим блокираторам, Липов у нас, глава Роскомнадзора. Молодежь массово рванула в Беларусь просто вот. Я не знаю, это же не только москвичи поехали. Вот в чем беда.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
9: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
18: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
9: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
19: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
9: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
20: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!», и никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцин ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
9: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
9: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войска БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
21: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас.
22: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
9: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
1: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в шторм. Он не порубок самый, который в армии не служил. Усняли вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
9: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
2: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу в что-то. В тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
9: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
2: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
9: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов БПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
23: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
9: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
23: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
9: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готова защищать каждый дюйм своей территории.
24: «Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии».
9: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
5: И в чем суть?
0: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство детей с 12 лет.
5: Погоди. С первого взгляда это может показаться, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
0: Думаешь?
5: Ну да. Разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
0: На карманные расходы типа.
5: Ну, конечно. Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, первую финансовую независимость, выгулять собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
0: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициатива такого уровня, озвученная публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
5: Ого!
0: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте – это вообще не про формирование характера.
5: И не про заработок на модные кроссовки.
0: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
5: Слушай, возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
0: Да, 100%.
5: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
0: Отличное сравнение, кстати.
5: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
0: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 26-го года количество резюме от школьников подскочило с 66 до 88 тысяч.
5: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
0: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
5: Насколько колоссальный?
0: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
5: До 12 миллионов? Это же безумие.
0: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
5: Угу, это понятно.
0: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
5: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди.
0: Ну да.
5: На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
0: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат.
5: Вот.
0: Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
5: То есть чисто локальная зарплата.
0: Да. Смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
5: Ну да, требуют высоких зарплат.
0: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
5: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
0: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен. Вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
5: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.
0: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
5: Знаешь, рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
0: Ох, это отдельная тяжелая тема.
5: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
0: Американская мечта такая, да.
5: Да-да. И совсем другое – реальность современного даркстора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака.
0: К который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
5: Вот именно. Как это вообще влияет на тело?
0: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий, он только находится в стадии формирования. У подростков существуют так называемые эпифизарные пластины. Это такие открытые зоны роста на концах костей.
5: Медицинская терминология часто звучит абстрактно. Как это работает на практике, на пальцах?
0: Можно сравнить эти пластины с сырой мягкой глиной, из которой скульптор только-только начал лепить колонну.
5: Так.
0: Эта глина должна высохнуть, затвердеть и превратиться в крепкую опору на всю оставшуюся жизнь. А теперь вообрази, на эту еще сырую глиняную колонну ежедневно бросают тяжелую бетонную плиту.
5: Тот самый курьерский короб?
0: Да, или нагрузку от многочасового стояния на одном месте в общепите. Что происходит с глиной?
5: Но она сплющивается.
0: Деформируется.
5: И застывает криво.
0: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
5: Жесть.
0: Остеохондроз или тяжелое плоскостопие. Фундамент здоровья ломается навсегда.
5: Слушай, тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
0: Какой?
5: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
0: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
5: В смысле? Работа же и есть работа?
0: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
5: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
0: Ну, устал, пошел, посидел.
5: Да.
0: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды и пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
5: А, таймеры доставки?
0: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф, присел отдохнуть на скамейку – штраф, плюс погодные условия.
5: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
0: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
5: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
0: О, да.
5: Нервная система в 6 классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
0: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
5: Миелинизации?
0: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляцией. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
5: И когда этот процесс заканчивается?
0: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
5: И к чему это приводит на практике?
0: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
5: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
0: Мягко сказано.
5: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
0: А он это не переваривает, он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
5: То есть он принимает позицию жертвы?
0: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
5: И это откладывается в голове?
0: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
5: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
0: Время-то не визиновое.
5: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
0: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия, умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
5: И кто получается на выходе?
0: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги в сухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
5: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинение, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
0: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
5: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы?
0: Точно. Возникает замкнутый круг бедности. Достаточно сравнить две семьи с разным достатком.
5: Ну, давай сравним.
0: В обеспеченной семье никто не отправит шестиклассника разгружать фуры или таскать пиццу под холодным дождем.
5: Естественно. Ему оплатят репетиторов.
0: Репетиторов, секции робототехники, курсы программирования, языки. Этот подросток будет спокойно капитализировать свои знания и через 10-15 лет выйдет на рынок высокооплачиваемым инженером или врачом.
5: А в семьях с низким доходом, особенно в депрессивных регионах, ситуация совершенно иная. Там зарплаты взрослых порой едва покрывают базовые продукты и оплату коммунальных услуг.
0: Да. И ребенок-подросток с правом официального заработка неизбежно превратится в спасательный круг для семейного бюджета.
5: То есть от безысходности он станет дополнительным кормильцем.
0: Именно. А родители будут закрывать глаза на его двойки в школе. Просто потому, что его зарплата курьера реально помогает купить еду на неделю.
5: Ужас.
0: Итог этого процесса страшен именно своей необратимостью. Бедные дети вырастут в бедных взрослых без образования.
5: Которые навсегда застрянут на самом дне социальной лестницы. Знаешь, ужасающая перспектива. Но если это фактически загоняет подростков в рабство и ломает им будущее, как на это смотрит закон?
0: О, с законом все очень интересно.
5: Не может же подросток просто так прийти и подписать полноценный трудовой контракт. 12-летний школьник даже договор на сим-карту в салоне связи не имеет права оформить на свое имя.
0: В текущей реальности статья 63 Трудового кодекса РФ устанавливает базовый порог для заключения трудового договора в 16 лет.
5: Но есть же исключения.
0: Есть исключения для 14-летних. Но это сложнейший квест. Там требуется письменное согласие родителей, официальное разрешение органов опеки, а сама работа строго ограничивается понятием легкого труда, который не наносит вреда здоровью и не мешает учебе.
5: А официальное снижение планки до 12 лет?
0: Это полный демонтаж вообще всей системы защиты детства. Более того, это прямое нарушение базовых международных соглашений.
5: Каких именно?
0: В частности, Конвенции Международной Организации Труда под номерами 138 и 182. Они категорически запрещают наихудшие формы детского труда и устанавливают минимальный возраст.
5: Слушай, если эти конвенции нарушаются, то в какой компании на мировой арене оказывается Россия? Кто еще вообще практикует легальный труд в таком возрасте?
0: Это означает присоединение к клубу таких стран, как Мьянма, Мали, Чад и Центральноафриканская Республика.
5: Серьезно? Мали и Чад?
0: Да. Это государство, где использование 12-летних детей на тяжелых работах, в рудниках или на плантациях, это повседневная норма, которая продиктована тотальной разрушительной нищетой. Но помимо имиджа, есть сугубо практическая правовая проблема внутри страны. Человек 12 лет юридически недееспособен.
5: И на практике это означает полную беззащитность перед работодателем.
0: Именно.
5: Слушай, складывая все эти пазлы воедино, от сломанных костей, разрушенной детской психики до консервации бедности и вот этого технологического отката, становится абсолютно очевидно. Привлечение 12-летних школьников – это иллюзия решения. Это жалкая попытка замаскировать тяжелую болезнь экономики самым дешевым и самым разрушительным способом.
0: Да. Лечение настоящего кадрового голода – это всегда сложный путь. Он требует серьезных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов, технологического переоснащения и, самое главное, повышение зарплат для привлечения квалифицированных взрослых специалистов.
5: Угу.
0: А бросить в топку рынка 12-летних детей значит пожертвовать будущим человеческим капиталом ради того, чтобы у конкретных корпораций сошлась финансовая отчетность в текущем квартале.
5: Знаешь, возникает еще один финальный вопрос, который сторонники таких инициатив как-то очень старательно обходят стороной.
0: Какой вопрос?
5: Вот смотри, если юридические барьеры реально падут, и на рынок труда одномоментно выплеснутся сотни тысяч школьников, готовых работать за смешные деньги.
0: Так.
5: Рынок окажется просто перенасыщен сверхдешевой рабочей силой. Остается только догадываться, как такой жесточайший демпинг ударит по зарплатам взрослых специалистов, тех, которые прямо сейчас работают в ритейле, общепите и логистике.
0: Серьезная мысль.
5: Не приведет ли этот дешевый детский труд к тому, что платить станет меньше вообще всем?
0: Это отличная мысль для размышлений. Оставим ее повисеть в воздухе. Увидимся в следующем разборе.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляет по талону.
7: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
8: Здравствуйте, я здесь.
7: Принимаете?
8: Принимаю.
7: Все. Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
8: Да, да.
7: Топливо есть.
9: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
12: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
9: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
13: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
9: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
10: российские вот, вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там, 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там, за последние там, 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там нижегородские, кстовские НПЗ, рязанские НПЗ, ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми. То есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно. Соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре. Ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре либо Хабаровским краем, вот этими НПЗ, оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
9: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радио Лента. Прямая речь.
14: Представитель 12-го центра ФСБ Александр Самойлов о том, что так называемый пакет Яровой внедрен не полностью, а потому текущих ограничений в России недостаточно для защиты граждан во время СВО.
15: Что происходит? Вот та же самая Яровая была принята в 2016 году, и изначально был период, мы составляли планы региональные с большими операторами, с мелкими, просто региональные планы, и должны были все это сделать до 2022 года где-то. Но потом началась сначала пандемия, и первое, что сделало Минцифры, это притормозило значит, расширение СХД. Потом началась СВО, и по настоящее время у нас Яровая внедрена, ну, так скажем честно, где-то процентов на 80. Это много, но недостаточно для того, чтобы в условиях действующей СВО защищать население.
11: Главные новости дня.
16: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
25: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремления, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
17: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
18: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил, да, поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких

0: новые технологии, все новые идеи не отвергаются.
1: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о неконкурентоспособности российского автопрома.
4: Toyota. Я не знаю, как ее надо иноагентом называть. Показала новый электроседан. Можете проверить. БЗ-7. Длина 5,1 метра. Это Mercedes S-класса, чтобы вы понимали. Быстрая зарядка, адаптивная подвеска, которая подстраивается под дорогу в движении. Кресло с массажем, вентиляцией, подогревом, автопилот для города и трассы, автопарковка, режим охраны. Используются технологии там Huawei, Xiaomi там. Ну, то есть это суперсовременное. А теперь цена. 1 700 000 рублей. Как Лада Веста. Лада Веста вот такусечка, это вот такой седанище. У Лады Веста там, какая там адаптивная подвеска. Какие там кресла с массажем? Какая автопарковка? Наша промышленность не конкурентно способна от слова совсем. Весь мир ушел далеко вперед, и это обидно. Это обидно. По идее, имея такие колоссальные защитные барьеры, НДСы, утильсборы, таможенные пошлины, у нас должен АвтоВАЗ работать с рентабельностью 300%. А он, извините, хрен без соли доедает. Он работает там, не знаю, уже говорят, чуть не три дня в неделю. Ну, 4-то точно.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
6: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
5: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
6: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам,

0: Армата для парада, дроны по четвергам, дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить, обходит рэп, наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. Торгаши войн не выигрывают, сказал мне мудрый человек, и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
3: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас.
4: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы будете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это прям лютая замануха идет?
2: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
5: Я настрелил статью БПЛА, а мы его в шторм. Мясорубка самая, которой в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
2: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
6: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
2: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
6: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
2: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Военкор Сапанько, вы рекомендации по летнему отдыху 2026.
8: С семьей в Крым лучше не ездить пока. На полуострове нет топлива, на прилагаемых фото в очереди на заправках мера отпуска не более 20 литров на руки в сутки. Сухопутный коридор через новые территории опасен для жизни. Противник на 2 участках трассы Новороссия ведет дистанционное минирование. Есть погибшие. Будьте осторожны.
7: А военкор Котенок комментирует ракетно-дроновое нападение на Ямалу и в соседнюю Тюменскую область.
9: А до фронта, между прочим, по прямой около 2800 километров. На Ямале и под Тюменью расположены ключевые узлы и берут начало логистические хабы энергетической инфраструктуры России, в том числе транспортирующие углеводороды на Запад. Ощущение, что удары по Киеву не только не вразумляют последнего, а наоборот, печально.
7: Военкор-канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
10: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
7: Военкор-канал «Старше Эды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
10: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут. Но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
11: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
2: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
12: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
2: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
13: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных полетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
2: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Политолог Илья Ухов о том, что Армения выбрала путь Украины и сближается с Евросоюзом, но при этом экономически использует Россию.
15: Пашинян, он хочет одновременно оставаться, получать выгоды экономические от нахождения в ЕАЭС. Да? Если посмотреть, то, к примеру, переводы, значит, мигрантов в Армению, ну, трудовых, которые, например, в частности работают в России, но, кстати, и не только, да, очень многие армяне, в принципе, даже с российским паспортом, они продолжают поддерживать свои семьи, скажем так, на исторической родине. Вот этот объем переводов, например, за 2025 год составил что-то порядка около 4 миллиардов долларов. Да? То есть это огромная сумма. Там, для... На минутку просто напомню, что Армения – это 3 миллиона человек. Да? И он, с одной стороны, хочет получать, Пашинян, иметь, продолжать доступ к общему рынку, потому что объективно понятно, что никому эти ни цветы, ни этот армянский алкоголь, ни эти, соответственно, какие-то там, не знаю, овощи, фрукты и так далее, они не нужны. Это реально не нужно нигде, кроме стран, ну, России в первую очередь, ну и других стран Евразийского экономического союза. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Пашинян, значит, говорит все время по поводу некой вот евроассоциации, пытается, значит, получать какие-то гранты от Европы. Они ему даже эти какие-то деньги дают. Был буквально в начале мая саммит Европейского политического союза, да, вот ЕПС так называемый, куда Зеленский приезжал, да, это вообще отдельная история. Вот, и вот на этом саммите ЕПС, там, по-моему, они, значит, порядка 200, что ли, миллионов евро им выделят в ближайшие годы как бы на структурные реформы. Да?
14: Журналист Алексей Ярошенко о том, что в Абхазии растут антироссийские настроения.
16: Как к России, к русским сегодня относятся в Абхазии? Колониальная политика царизма на Кавказе. Пишут, стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов. Слушайте, а это все происходит в Абхазии, в 70-тысячном недо непризнанном фейл-стейт государстве, бюджет которого на 95% зависит от дотаций прямых из бюджета России, а остальные 5% это наши с вами туристы привозят туда. 70 тысяч. И это бессовестное государство сегодня почитает жертв Кавказской войны. Да, а может быть, Россия вообще одна из больших великих держав, членов Совета Безопасности, которую Абхазию вообще признает. То есть, если не мы, это 70-тысячное государство не будет существовать. А может быть, мы не будем признавать? Может быть, мы признаем суверенитет Грузии над этой территорией? Раз такие люди неблагодарные там живут. Ну, вы же помните видео, когда жительница Абхазии говорила, что русским туристам здесь нечего делать. А откуда это все идет? А от того, что они каждый год празднуют День жертв Кавказской войны. А если вы думаете, что это только за пределами страны происходит, то вы ошибаетесь.
1: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
17: Приветствую вас. Прогноз на 2 июня. Что же нам расскажут цифры об этом дне? А погружает он нас в пространство очень глубокой интуиции, скрытых знаний и тонких настроек реальности, потому что в системе матрицы Лозини этот день полностью управляется вторым арканом – Верховная Жрица. Но и у нас июнь, да, это шестой месяц, который в нумерологии соответствует шестому аркану влюбленные. Это любовь, это выбор, партнерство, общение, красота. И все это создает невероятно мягкий, такой притягательный, но в то же время загадочный энергетический тандем. Таинственная и созерцательная жрица встречается с коммуникабельной и чувственной шестерочкой. Это день, когда внешняя суета должна уступить место какому-то внутреннему компасу, а любые решения в отношениях или в делах нужно принимать только, если они находятся в абсолютном согласии с вашей душой и интуицией. То есть холодный расчет и голова – это прекрасно, но здесь мы обязательно включаем сердце. Жрица учит нас видеть скрытые мотивы людей, читать между строк – это помогает делать правильный, гармоничный выбор, который требует от нас энергия июня. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 6, шестой месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 18, 1 плюс 8 – девяточка. А это у нас вибрация отшельника, и она приносит дню энергию мудрости, самопознания, такой глубокой аналитики, и возникает удивительный резонанс. Интуиция жрицы – двоечка, выбор влюбленных – шестерочка, и это все соединяется с глубиной отшельника – девяточка. Это означает, что 2 июня – день такой мудрой тишины. Любая информация, приходящая в этот день, требует осмысления, а не мгновенной реакции. Но и Луна у нас убывает, находится в Козероге, здесь сухой, прагматичный и дисциплинированный Козерожка идеально стабилизирует этот мистический коктейль. Козерожья Луна помогает приземлить какие-то интуитивные озарения жрицы и мудрость отшельника и превращает их в четкие практичные выводы для реальной жизни, например, или бизнеса. С практической и бытовой точки зрения такой день требует размеренности, аккуратности, может даже конфиденциальности. Максимально приветствуется работа с какой-то закрытой информацией, может быть, архивными документами, глубокий аудит текущих дел и исправление скрытых ошибок. То есть это лучший момент для уединения, интеллектуального труда, написания, может быть, планов, учебы, чтения серьезных книг или обращения за советом к мудрым наставникам. В быту день идеален для наведения порядка в самых потайных уголках дома, ухода за своим телом, может быть, медитации, психологические практики или спокойные прогулки на природе. Козерожья Луна дает зеленый свет еще для консервативного планирования бюджета и фиксации каких-то долгосрочных целей, где важна каждая деталь. В то же время категорически не стоит суетиться, спешить, может быть, устраивать какие-то шумные публичные разборки или принимать импульсивные решения, особенно в сфере партнерства и финансов, потому что шестерка месяц такой, который требует гармонии, а жрица не выносит хаоса. Нельзя сплетничать, плести интриги, раскрывать чужие секреты, так как любая ложь в этот день очень быстро выйдет наружу и обернется против вас по закону отшельника. Также избегаем холодности, эмоциональной отстраненности, занудного поучительства в общении с близкими людьми. Ну и не рекомендуется совершать какие-то спонтанные крупные траты под влиянием сиюминутных эмоций или ввязываться в сомнительные сделки без тщательной проверки документов. Вечер стоит провести в спокойной, такой предсказуемой обстановке, может быть, в тишине или в кругу самого близкого человека. Это позволит накопленной за день внутренней мудрости стать таким надежным фундаментом для вашей новой недели. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
18: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 1936 году в гробнице египетского чиновника Сабу была найдена странная вещь, которую археологи окрестили просто диском. По форме он напоминает колесо с тремя загнутыми краями, центральной втулкой. И этот артефакт абсолютно не вписывается в представление о технологиях Древнего Египта той эпохи, времен первых династий. Сторонники теории палеоконтакта немедленно заявили, это не просто украшение, а деталь от высокотехнологического устройства, возможно, насоса, центрифуги или даже части двигателя древних богов. Ведь для создания такой сложной формы требуется высокая точность обработки камня и глубокое знание аэродинамики, которые в ту далекую эпоху вроде бы отсутствовали. Диск выглядит настолько функционально, что его часто сравнивают с современными лопастями турбин или авиационными деталями. Египтологи же настаивают на более приземленной версии. Это ритуальный сосуд или подставка для подношений, форма которой была продиктована исключительной эстетикой и мастерством резчика. Но почему именно эта сложная форма? Зачем делать такой замысловатый спуск краев, если это просто подставка? Каждый раз, когда мы находим подобные неуместные артефакты, предметы, которые опережают свое время на тысячи лет, мы сталкиваемся с неприятной для официальной истории правдой. Наше знание о прошлом может быть гораздо более поверхностным, чем нам кажется. Диск Сабу продолжает вращаться в умах исследователей, напоминая, что история — это не только то, что написано в школьных учебниках, но и то, что веками пылится в запасниках музеев, дожидаясь своего часа. Лабораторные исследования показали, что края диска имеют аэродинамический профиль, снижающий сопротивление при вращении в воде. Если это действительно часть устройства, то египетская цивилизация была технологически развита гораздо больше, чем мы предполагали. Диск Сабу остается главным аргументом для всех, кто ищет следы древних машинных технологий. Ученые также обращают внимание на то, что материал диска – сланцевый алевролит, невероятно хрупок при такой толщине. Для его идеальной обработки требовался вращающийся инструмент, работающий на высоких скоростях. Некоторые инженеры, проводившие моделирование, отмечают, что диск – демонстрируют свойства для эффективного перемешивания жидкостей. Было ли это случайным совпадением или результатом использования давно утраченных технологий? В Древнем Египте они могли существовать лишь в руках узкого круга посвященных мастеров. Пока этот предмет остается одним из самых спорных предметов египетской коллекции в мире. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
17: Руна дня на 2 июня. Начало лета, друзья. Давайте спросим у рун, что же они нам пророчат в этот день. Какую энергию зададут? Может быть, как лето начнешь, так его и проведешь. Итак, у нас руна Райдо. Ну, первый день лета под покровительством этой руны – это символ пути, движения, осознанного выбора какого-то. Это внутренняя дисциплина, это путь, энергия дороги, как во внешнем, так и во внутреннем смысле. Вот Райдо напоминает, не так важно, где вы сейчас, важнее, куда и зачем вы идете. Такой день может стать началом нового этапа, может, поездок или даже каких-то судьбоносных решений, может, переезд, надумайте, либо в соседнюю квартиру, либо вообще в другое государство. В работе Райдо указывает на движение вперед. Всегда. Это хороший день для начала проектов, может быть, командировки, переговоры, презентации. Вот все, что связано с коммуникацией, логистикой и планированием. Все это пройдет успешно. Особенно ощутимо будет, если вы давно ощущали застой или неуверенность. Вот в такой день приходит и ясность, и понимание, и возможность начать действовать. Вы будете желать и понимать, когда и куда делать шаги. Главное, не откладывайте. Райдо любит решительность и веру в свой маршрут. Также важно быть честным с собой. Идете ли вы по собственному пути или исполняете чужую волю? Это очень важно. Если вы идете за своей душой, то там вся дорога вам будет стелиться. Но если вы идете по другим намерениям, по вторичным выгодам, ничего хорошего не случится. В отношениях руна акцентирует тему совместного пути за руку. Да, это может быть как буквально путешествие, поездка с партнером, так и образно, разговор о каком-то будущем, об общих целях, о том, куда вы движетесь как пара. И Райдо также может принести встречу с человеком, который откроет перед вами новую дорогу. Однако, если между вами и партнером давно назревал вопрос, куда мы движемся, то в такой день он может выйти на поверхность. Это время честных разговоров и выборов вместе или порознь. Одиноким людям день сулит важное знакомство в пути, в дороге, через соцсети, на мероприятиях. Будьте открыты, и вполне возможно, что встретите спутника своей жизни. По здоровью у нас Райдо отвечает о важности подвижности, да, обратите внимание на суставы, на спину, ноги, хорошо бы заняться прогулками, может, легкой физической активностью, особенно на свежем воздухе, тем более, ну, лето сам Бог велел. Также стоит обратить внимание на режим сна и питания, они должны поддерживать ваш ритм, а не мешать ему. Это очень важно, чтобы вы вовремя отдыхали и в достаточном количестве. Хороший день для начала осознанных практик, оздоровления, связанных с телесной осознанностью, это движение и ритм, например, йога, танцы или цигун. Так что Райдо открывает перед вами дорогу. Следуйте зову сердца, души, но держите курс четко. Все повороты будут к лучшему, если вы знаете, зачем идете.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Европа выбирает нового посланника для переговоров с Москвой и параллельно готовит новый пакет санкций.
19: Объединенная Европа приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника остается вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, да и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс. Газета «Политику» публикует список потенциальных кандидатов в европейские спецпредставители. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Нинистя, также экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стуб. Между тем, в Европу был командирован секретарь украинского совбеза Рустем Умеров. Среди главных его задач – составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию. ЕС, соответственно, работает над очередным пакетом антироссийских санкций. Это явно проще, чем выбрать переговорщика.
14: Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов о том, что Трамп планирует дожать Иран и перекроить Ближний Восток.
20: Ну, логика понятна. Дональд Трамп никогда не отказывался от своей идеи Авраамовых соглашений. Считает, что это та вещь, которая точно пропишет его имя в истории, истории международных отношений. Поэтому в нынешних условиях неудивительно, что в очередной раз он пытается соединить разные свои инициативы и подкрепить одну другой. Ну, здесь речь идет, конечно, о том, что к Авраамовым соглашениям Трамп хочет подключить не столько Иран, сколько другие государства региона, в том числе включенные в переговорный процесс. Это те страны, которые непосредственно страдают от продолжающегося конфликта. Это страны, которые играют роль в региональной политике и мировой экономике. И речь идет, конечно, в первую очередь о Саудовской Аравии. Речь идет о Турции в той или иной степени. Речь идет даже потенциально, может быть, о Пакистане. На мой взгляд, здесь нельзя сказать, что Трамп абсолютно погряз в каких-то иллюзиях, потому что Авраамовы соглашения таки заработали. И несмотря на всю турбулентность последних лет, страны, которые присоединились к соглашению, признали Израиль, не только не вышли из этого соглашения, они поступательно наращивают и укрепляют это сотрудничество. У Трампа есть шансы верить, что в условиях трансформации в той же самой Саудовской Аравии ему удастся пробить и добиться нужного ему решения.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Безопасность прежде всего. «Газпром» строит под Калининградом объекты гражданской обороны. Хватит ли всем защитных сооружений и бомбоубежищ? Многострадальный дом. Жителям высотки на Московском проспекте завтра отключат электричество. Домофон уже спилили, воду перекрыли. Как жить дальше? Нонсенс. В Калининградской области выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием. Учение. Точно свет? Итак, на комплексе подземного газового хранилища в Калининградской области появится специальное сооружение гражданской обороны. Региональные власти выдали соответствующее разрешение «Газпрому».
21: Согласно проекту, работы должны завершить до октября текущего года. Какие объекты возводят в рамках очередного этапа реконструкции подземного газохранилища и связанной инфраструктуры, засекречено, как и информация о земельном участке, где появятся специальные сооружения гражданской обороны. Власти объясняют это тем, что часть сведений относится к государственной тайне. Само же подземное хранилище расположено возле поселка Романово Зеленоградского района. Его объем составляет около 800 миллионов кубометров газа. По оценкам, этого достаточно для автономного обеспечения региона газом примерно на 3 месяца в случае полной блокады эксклава.
7: Примечательно, что эта новость появилась на фоне других решений по гражданской обороне. Ранее власти региона подготовили изменения в систему ГЭО, а также начали активнее приводить в порядок убежище и защитное сооружение. И хотя Владимир Путин заявил, что у России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается нанести удар по военным объектам в Калининградской области, недавнее объявление беспилотной опасности и введение плана «Ковер» напомнили о том, что калининградцев, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям даже не обеспечили актуальным списком убежищ. Его, как оказалось, попросту нет.
0: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки. Еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, что перечень укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Однако официальный открытый список убежищ до сих пор отсутствует, как и пригодные укрытия для граждан.
3: Тем временем на фоне переполненных военных госпиталей и гражданских больниц в Большой России Калининградская область продолжает принимать раненых участников СВО, а их, особенно последний год, становится все больше. На прошлой неделе в военно-морском клиническом госпитале провели архисложную операцию по извлечению компонента мины из ноги бойца, который подорвался в зоне специальной военной операции во время эвакуации раненого товарища. Но чтобы спасти уже самого солдата, в теле которого застряла часть мины, пришлось работать в непривычных условиях. Излечение инородного предмета потребовало особых мер безопасности, рассказал главный хирург госпиталя Виталий Парамонов.
22: С последним потоком раненых к нам поступил пациент с множественными осколочными ранениями конечностей и грудной клетки. При рентгеновском исследовании в области бедра было обнаружено инородное тело, предположительно взрыватель-детонатор. Было принято решение оперировать. На случай подрыва неизвестного предмета привлекли саперов отдельного инженерного полка Балтийского флота. Других пациентов временно перевели от операционной на безопасное расстояние. На хирурга Алексея Сологубова надели бронежилет и каску. Раненого тоже закрыли бронежилетами.
3: Вмешательство прошло штатно. Извлеченный из ноги предмет врач положил в специальный бокс и передал военным инженерам. Оказалось, что это один из элементов противопехотной мины, не взрывоопасный, сообщили в пресс-службе Балтфлота, назвав операцию уникальной. По-своему уникальной можно назвать и сложившуюся ситуацию с жильцами многоэтажки на Московском проспекте Калининграда. Около 40 семей не спешат выезжать из своего дома номер 68, поскольку он аварийным официально не признан. Собственники квартир требуют гарантий, а власти просят их покинуть зону демонтажа соседнего 70-го падающего дома. Кульминация должна наступить в 10 утра 2 июня, когда в 68-м доме власти намерены отключить электричество. Пока же калининградцы упрямятся и не хотят покидать жилище, поскольку не верят обещаниям администрации, что смогут вернуться в свои квартиры. А их, между тем, в прямом смысле выживают.
23: Жители дома номер 68 на Московском проспекте сообщили, что с входной двери демонтировали домофон. Теперь подъезд остается открытым для свободного доступа посторонних. По словам людей, после отключения воды, постоянных объявлений об угрозе обрушения через громкоговорители и угроз отключить электричество, они все больше чувствуют себя не в безопасности. Жильцы опасаются мародерства, краж и проникновения посторонних в квартиры.
3: Люди задаются вопросом, если власти считают дом опасным, почему вместо реальной помощи и диалога жителей просто лишают жилья и элементарного чувства безопасности? Вопрос больше риторический. А между тем, на расселение аварийных домов в Калининграде требуется почти 3 миллиарда рублей. Такими объектами признаны 69 домов. В них проживают 1300 человек. Больше всего аварийного жилья расположено именно в Московском районе – 48 домов. До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. Проблемы с финансами за неимением работы испытывают и образованные калининградцы. Калининградстат удивил последними данными. Оказывается, в регионе выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием.
24: В первом квартале 2026 года в Калининградской области количество безработных с высшим образованием по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось более чем на 8%, а точнее почти до 36%. Безработных со средним профессиональным образованием по программе подготовки квалифицированных рабочих стало больше на 12%. Таких сейчас почти треть от общего числа безработных. Кроме того, за год число зарегистрированных безработных в Калининградской области увеличилось на 23%. В марте 2026 года этот показатель составлял 2100 человек. Такой рост безработицы подтвердило и региональное министерство социальной политики.
3: И в завершение любопытная деталь. В Калининградской области лишь чуть больше 11% граждан, ищущих работу, обращаются в органы службы занятости населения. Это согласно информации Калининградстата. Причем среди мужчин таковых не зафиксировано вовсе. Больше всего, 87%, ищут работу с помощью интернет-сервисов и средств массовой информации. Причем все мужчины, участвовавшие в опросе, рассказали, что используют этот способ. На втором месте по популярности среди соискателей – поиск работы с помощью друзей, родственников и знакомых. К таким методам прибегает 81% калининградцев. Немногим более 15% предпочитают обращаться в поисках работы непосредственно в администрацию предприятий и организаций. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру. Срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять с землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около 1 000 000 жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать. Ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: «Это красная линия. Это спровоцирует эскалацию». Потом «Хаймарс». Потом танки «Леопард». Потом ракеты большой дальности. Потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова. Теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее. Читаешь дважды. Звонишь кому-то. Проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому, что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее узкоглазой. 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание две женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
6: «Две женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу до рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали, обзывали узкоглазой и понаехавшей».
5: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
8: Да, 26-го произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, то, что перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, а может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
5: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
6: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались.
5: Две женщины настаивают. Поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
9: Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
5: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Военный аналитик Валерий Ширяев о том, что май текущего года стал аномальным для российской армии.
11: Значит, по майским результатам это аномальная ситуация. То есть в мае месяце, в прошлые годы, всегда начиналось весенне-летнее наступление российской армии. Уже видны были какие-то его результаты, задумки, замыслы по движению войск, можно было понять. Сейчас этого нет. Учитывая те территории, которые потеряны, перешли в серую зону, в полосе группировки войск Днепр, Степногорск, Приморская, там потери до 120 квадратных километров. Если вот с этим потерям учитывать, то продвижение вообще по всему фронту, не нулевое, но близко к тому. На самом деле очень незначительно совершенно. Это аномалия. Она требует осмысления, она требует какой-то гипотезы, объяснения, да, почему так происходит.
1: Главные новости дня.
5: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
12: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
5: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования. А с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартный технологический процесс. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающего в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц.
5: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
13: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия. То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, и собирается, по-моему, завозить из, значит, соответственно, из Афганистана. Вот, ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
5: Все это – последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность

0: Сейчас проблема ухудшается, потому что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на 2/3, там по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут мясной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Грушевка. Там. Угу. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это, по сути, там 10 Авдеевок, там можно и миллион людей положить. И это будет плохая идея. Если подмораживать и укрепляться по текущей линии, это, в принципе, наверное, нас устроит. А вот если они решат дожать Донбасс, чтобы объявить потом подписать позорный договорничок и объявить его победой,
1: ну это вполне
0: с Донбассом они могут победу объявить, а защищая Донбасс и не освободив весь Донбасс, им как-то, мне кажется, западло. Количество личного состава никак существенным образом не повлияет на течение СВО и тактику боевых действий совершенно. Даже количество техники, то есть можно наштамповать, оно тоже не повлияет. И я многих теоретиков и умных людей на эту тему расспрашивал. Ни у кого нет видения, как текущую позиционную войну превратить в победный марш. Нет.
2: Учим китайский вместе.
3: Как сказать по-китайски «туалет на улице за вокзалом»? Еще раз. Фраза «туалет на улице за вокзалом» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Финансовый аналитик Михаил Ханов о том, что россияне массово закладывают вещи в ломбарды.
4: Сейчас тихий, но очень страшный бум. Люди массово пошли в ломбарды. Просто посмотрите, что дает Центробанк. Прибыль ломбардов подскочила в полтора раза, до 13 миллиардов рублей. А общий объем займов превысил 412 миллиардов. Вдумайтесь, услугами этих точек пользуются уже больше 2 миллионов человек. Но самое паршивое в другом. 63% тех, кто пришел туда однажды, возвращаются снова. То есть для людей это уже не разовая проблема, а постоянный способ дотянуть до зарплаты и хоть как-то закрыть дыры в бюджете. Несут залог в основном ювелирку. А почему? Да потому что обычные кредиты стали запредельно дорогими, а денег банально не хватает на базовые вещи. Смотрите сами. 3/4 клиентов берут деньги, потому что они нужны буквально вчера. 61% тратит эти займы на повседневные расходы. Почти половина помогает родственникам. Кто-то закладывает золото ради оплаты учебы, кто-то, чтобы закрыть старые долги. Молодежь до 27 лет вообще заявляет, что берет эти деньги ради инвестиций. Но как экономиста меня пугает даже не этот рост. Меня пугает скорость, с которой мы привыкаем к такой реальности. Когда вместо накопления у вас залог кольца, вместо нормального кредита срочный перехват под проценты, а поход в ломбард превращается в обычную бытовую привычку. Понимаете, это показатель не финансовой грамотности, это показатель того, насколько тяжело людям стало просто удерживаться на плаву.
2: Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергеенков о том, почему россияне массово ищут новую работу, но безработица в стране не растет.
5: Нужно понимать, что официальная статистика просто не улавливает один очень важный, скрытый тренд. На бумаге цифры идеальные, но реальная активность людей на рынке труда сейчас беспрецедентная. Понимаете, в чем парадокс? Миллионы россиян сейчас массово обновляют резюме и штурмуют HeadHunter, но при этом они не считаются безработными. Люди просто не увольняются со старых мест в никуда. Они сидят на текущих должностях, подстраховываются и параллельно ищут условия получше. Да и сам бизнес ведет себя очень аккуратно. Компании сейчас не расширяют штаты какими-то бешеными темпами, но и людей не сокращают, чтобы не терять кадры. Вот и получается, что формально безработица падает, а по факту рынок просто перегрет из-за того, что колоссальное количество занятых людей прямо сейчас тайно ищет новую.

0: работу.
1: Глава ВТБ Андрей Костин сравнил экономику России с немощным стариком, чьи усилия сопровождаются тревожными звуками.
2: Вообще, я считаю, что с учетом ситуации, которые мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. Но в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле, конечно, военные расходы мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, отпусти анекдот, знаете, приходит к врачу, значит, пациент, говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам говорит, сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек. Ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста. Да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления. Но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна, строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. И, естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себя Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты. Они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
5: У меня открытый перелом, братан.
6: Где, блядь, Катя, командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
0: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
7: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
0: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
7: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
0: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
7: Я уже во все инстанции трублю, а огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
0: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает 1000 параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
9: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов middle strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
8: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
10: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
8: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
11: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных полетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
8: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
12: Мы ползем, как черепахи. Военкор-канал записки ветерана о том, почему российская армия так отстала.
13: Противник в очередной раз доказывает, что в войне дронов побеждает не самый богатый, а самый быстрый и гибкий. Пока мы упираемся в попытки централизации и отчетность, вооруженные силы Украины научились заказывать дроны у тысяч мелких производителей, задавая им единые стандарты. И здесь нужно честно признать, мы снова отстаем. И отстаем не по технологиям, а по организации. У противника выстроена распределенная сеть так называемых «гаражников» — малых частных цехов, которые делают дроны под ключ. Государство лишь ставит требования и принимает готовую продукцию, не вмешиваясь в производство. Результат — быстрое насыщение фронта актуальными моделями, постоянная обратная связь от операторов и моментальная доработка. У нас же до сих пор ставка на крупные и свои предприятия с долгим циклом закупки, которые идут через бюрократические процедуры, которые отстают от динамики войны на месяцы. Плюс исключительная избирательность в выборе проверенных, а по факту своих производителей. Необходима срочная децентрализация заказа. Нужно дать четкий сигнал. Но монополизм крупных игроков, которые лоббируют выгодные им закупки, просто не даст этого сделать. И пока противник так и будет впереди на шаг, а то и на два.
12: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
13: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте, а сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
12: Не время героев. Анастасия Кашеварова о поддельных ветеранах спецоперации и ряженых.
14: Военные блогеры в ответ на заявление общественной палаты о том, что награды теперь покупают на маркетплейсах, а ряженые ветераны расплодились как клопы, учредили медаль с гениальным названием «Участник тыловых фантазий». На аверсе матовый профиль самарского единоросса Александра Милеева, участника громкого скандала, связанного с его якобы личным пребыванием в зоне спецоперации. На медали депутат изображен с носом Буратино. Видимо, чтобы ни у кого не осталось сомнений, какой длинной была его дорога на фронт. На реверсе девиз всех лжеветеранов. За выдающиеся рассказы факты не прилагаются. Первый экземпляр уже ждет своего героя, лично депутата Милеева. Шутки шутками, но какой это позор и какая боль для наших солдат и их семей.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. 28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов ВПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
15: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
8: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
15: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
8: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории.
16: Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии.
8: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
12: Военкор Сапанько, вы рекомендации по летнему отдыху 2026.
17: С семьей в Крым лучше не ездить пока. На полуострове нет топлива, на прилагаемых фото в очереди на заправках мера отпуска не более 20 литров на руки в сутки. Сухопутный коридор через новые территории опасен для жизни. Противник на двух участках трассы Новороссия ведет дистанционное минирование. Есть погибшие. Будьте осторожны.
12: А военкор Котенок комментирует ракетно-дроновое нападение на Ямалу и в соседнюю Тюменскую область.
18: А до фронта, между прочим, по прямой около 2800 километров. На Ямале и под Тюменью расположены ключевые узлы и берут начало логистические хабы энергетической инфраструктуры России, в том числе транспортирующие углеводороды на Запад. Ощущение, что удары по Киеву не только не вразумляют последнего, а наоборот, печально.
12: Военкор канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
13: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
12: Военкор канал «Старшеды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
13: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, На одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
20: Привет!
19: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
20: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
19: Коррупция.
20: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
19: Жесть.
20: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право, просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
19: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
20: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
19: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
20: Угу, фактор паники.
19: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное и рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
20: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Ну смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
19: Обалдеть.
20: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
19: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
20: Ага.
19: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки. Службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
20: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
19: Так, интересно.
20: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
19: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
20: Но смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
1: Ну да, логично.
20: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
1: Какой?
20: Администрация может напечатать миллион талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
1: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит – это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
20: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
21: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
20: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
21: А, то есть все?
20: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
21: Ну слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
20: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
21: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
20: Вот именно.
21: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
20: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
21: И снова становится мишенью.
20: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
21: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
20: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
21: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля в море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
20: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
21: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
20: Бомба на колесах.
21: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
20: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях.
21: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
20: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
21: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
20: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
21: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
20: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко…
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Безопасность прежде всего. «Газпром» строит под Калининградом объекты гражданской обороны. Хватит ли всем защитных сооружений и бомбоубежищ? Многострадальный дом. Жителям высотки на Московском проспекте завтра отключат электричество. Домофон уже спилили, воду перекрыли. Как жить дальше? Нонсенс. В Калининградской области выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием. Учение. Точно свет? Итак, на комплексе подземного газового хранилища в Калининградской области появится специальное сооружение гражданской обороны. Региональные власти выдали соответствующее разрешение «Газпрому».
4: Согласно проекту, работы должны завершить до октября текущего года. Какие объекты возводят в рамках очередного этапа реконструкции подземного газохранилища и связанной инфраструктуры, засекречено, как и информация о земельном участке, где появятся специальные сооружения гражданской обороны. Власти объясняют это тем, что часть сведений относится к государственной тайне. Само же подземное хранилище расположено возле поселка Романово Зеленоградского района. Его объем составляет около 800 миллионов кубометров газа. По оценкам, этого достаточно для автономного обеспечения региона газом примерно на 3 месяца в случае полной блокады эксклава.
2: Примечательно, что эта новость появилась на фоне других решений по гражданской обороне. Ранее власти региона подготовили изменения в систему ГЭО, а также начали активнее приводить порядок убежища и защитное сооружение. И хотя Владимир Путин заявил, что у России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается нанести удар по военным объектам в Калининградской области, недавнее объявление беспилотной опасности и введение плана «Ковер» напомнили о том, что калининградцев, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям даже не обеспечили актуальным списком убежищ. Его, как оказалось, попросту нет.
22: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки. Еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, что перечень укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Однако официальный открытый список убежищ до сих пор отсутствует, как и пригодные укрытия для граждан.
2: Тем временем на фоне переполненных военных госпиталей и гражданских больниц в Большой России Калининградская область продолжает принимать раненых участников СВО. А их, особенно последний год, становится все больше. На прошлой неделе в военно-морском клиническом госпитале провели архисложную операцию по извлечению компонента мины из ноги бойца, который подорвался в зоне специальной военной операции во время эвакуации раненого товарища. Но чтобы спасти уже самого солдата, в теле которого застрелили застряла часть мины, пришлось работать в непривычных условиях. Излечение инородного предмета потребовало особых мер безопасности, рассказал главный хирург госпиталя Виталий Парамонов.
5: С последним потоком раненых к нам поступил пациент с множественными осколочными ранениями конечностей и грудной клетки. При рентгеновском исследовании в области бедра было обнаружено инородное тело, предположительно взрыватель-детонатор. Было принято решение оперировать. На случай подрыва неизвестного предмета привлекли саперов отдельного инженерного полка Балтийского флота. Других пациентов временно перевели от операционной на безопасное расстояние. На хирурга Алексея Сологубова надели бронежилет и каску. Раненого тоже закрыли бронежилетами.
2: Вмешательство прошло штатно. Извлеченный из ноги предмет врач положил в специальный бокс и передал военным инженерам. Оказалось, что это один из элементов противопехотной мины, не взрывоопасный, сообщили в пресс-службе Балтфлота, назвав операцию уникальной. По-своему уникальной можно назвать и сложившуюся ситуацию с жильцами многоэтажки на Московском проспекте Калининграда. Около 40 семей не спешат выезжать из своего дома номер 68, поскольку он аварийным официально не признан. Собственники квартир требуют гарантий, а власти просят их покинуть зону демонтажа соседнего 70-го падающего дома. Кульминация должна наступить в 10 утра 2 июня, когда в 68-м доме власти намерены отключить электричество. Пока же калининградцы упрямятся и не хотят покидать жилища, поскольку не верят обещаниям администрации, что смогут вернуться в свои квартиры. А их, между тем, в прямом смысле выживают.
6: Жители дома номер 68 на Московском проспекте сообщили, что с входной двери демонтировали домофон. Теперь подъезд остается открытым для свободного доступа посторонних. По словам людей, после отключения воды, постоянных объявлений об угрозе обрушения через громкоговорители и угроз отключить электричество, они все больше чувствуют себя не в безопасности. Жильцы опасаются мародерства, краж и проникновения посторонних в квартиры.
2: Люди задаются вопросом, если власти считают дом опасным, почему вместо реальной помощи и диалога жителей просто лишают жилья и элементарного чувства безопасности? Вопрос больше риторический. А между тем, на расселение аварийных домов в Калининграде требуется почти 3 миллиарда рублей. Такими объектами признаны 69 домов. В них проживают 1300 человек. Больше всего аварийного жилья расположено именно в Московском районе – 48 домов. До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. Проблемы с финансами за неимением работы испытывают и образованные калининградцы. Калининградстат удивил последними данными. Оказывается, в регионе выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием.
7: В первом квартале 2026 года в Калининградской области количество безработных с высшим образованием по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось более чем на 8%, а точнее почти до 36%. Безработных со средним профессиональным образованием по программе подготовки квалифицированных рабочих стало больше на 12%. Таких сейчас почти треть от общего числа безработных. Кроме того, за год число зарегистрированных безработных в Калининградской области увеличилось на 23%. В марте 2026 года этот показатель составлял 2100 человек. Такой рост безработицы подтвердило и региональное министерство социальной политики.
2: И в завершение любопытная деталь. В Калининградской области лишь чуть больше 11% граждан, ищущих работу, обращаются в органы службы занятости населения. Это согласно информации Калининградстата. Причем среди мужчин таковых не зафиксировано вовсе. Больше всего, 87%, ищут работу с помощью интернет-сервисов и средств массовой информации. Причем все мужчины, участвовавшие в опросе, рассказали, что используют этот способ. На втором месте по популярности среди соискателей – поиск работы с помощью друзей, родственников и знакомых. К таким методам прибегает 81% калининградцев. Немногим более 15% предпочитают обращаться в поисках работы непосредственно в администрацию предприятий и организаций. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
23: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград.
0: Заголовки по всему миру. Срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять с землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова: теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее, читаешь дважды, звонишь кому-то, проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 26-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве. Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому что им все равно, а потому что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним

0: Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
1: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремления, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
0: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
2: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
0: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
0: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
6: Как можно не устать от войны? Как можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек, например, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже ему. Как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра бензина разбавлена. Чтобы солдат как бы был боссой, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через два дня разлезлось все. Это что, народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое? Это что, мы должны собирать? Даже 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да, по 100 рублей? А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов? Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы, потому так все долго, потому это-то и достало на самом деле всех.

0: это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать, про воровство будут рассказывать, про бесчеловечие командиров будут рассказывать, про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки, будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там, о чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
1: Криминальные новости.
2: На СВО отпустили убийцы, которые сбросили человека в могилу и подожгли заживо. Летом 2023 года в Забайкалье 31-летний местный житель, 47-летний хабаровчанин и 44-летний красноярец заманили знакомого в машину и увезли на кладбище в городе Могоча, где один из них работал копальщиком могил. Там они сбросили 41-летнего знакомого в пустую могилу, облили бензином и подожгли. После этого преступники засыпали яму землей, и мужчина умер от удушья. Дело завели только весной прошлого года, поскольку погибший долгое время числился пропавшим без вести. В СМИ со ссылкой на источник в полиции писали, что мотивом могла стать обыкновенная ссора. Убийцы утверждали, что говорили жертве вести себя правильно, но он их не слушал. В суде преступники вину не признали и не раскаялись. Всем троим назначили большие сроки в колонии строгого режима – 15, 18 и 19,5 лет для ранее судимого за особо тяжкое преступление против личности. Однако двое осужденных отсиживать сроки не будут и останутся безнаказанными, потому что подписали контракты с Минобороны и уехали воевать на Украину. Москвичка самокатами сбила девочку из Бурятии. Конфликт произошел в ЖК в Новой Москве. По словам матери 14-летней девочки, школьница пришла к подруге, но не смогла попасть в подъезд. Забыла код домофона, а телефон разрядился. Девочка дернула дверь, после чего на нее обратили внимание две местные жительницы. Как утверждает мать подростка, женщины начали оскорблять ее дочь, в том числе из-за внешности и национальности. А затем зажали в углу, таскали за волосы, пинали и ударили самокатом по голове. Позже одна из женщин ударила девочку телефоном в область головы. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга. Ребенку врачи наложили 5 швов. При этом сами женщины свою вину отрицают. По их версии, школьница сама пыталась выхватить телефон во время съемки, а удар произошел случайно. Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после избиения 14-летней девочки из Бурятии. Извращенец, который попытался изнасиловать 5-летнюю девочку в Тюмени, находился в розыске у судебных приставов. По данным ШОД, в отношении 44-летнего Алексея Н. открыто исполнительное производство из-за долга в 334 тысячи рублей. У педофила была задолженность по кредитам. Он жил недалеко от дома, в котором напал на малышку, и тащил ее к себе в квартиру, чтобы изнасиловать. Мужчина находился в разводе с супругой. У пары есть 7-летняя дочь. Напомним, инцидент произошел 28 мая в доме по улице Судостроителей. Спасти 5-летнюю девочку смогла женщина, которая проезжала мимо. Она услышала детский крик и бросилась на помощь. Извращенца задержали. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Многодетная жительница Сыктывкара Анна Савельева о том, что группу 8-летних детей обвинили в поломке инсталляции, которую установили к 9 мая. Школьников решили поставить на учет, а родителям пригрозили изъятием детей из семьи.
4: Всем привет. Вот такая вот ситуация. Вкратце я вот уже выставила пост одной из мамочек, которая столкнулась с этой данной ситуацией. Это просто перебор. У меня уже на руках есть иск изъятия моего ребенка из семьи в Центр временного содержания малолетних правонарушителей за то, что он просто прыгнул и слез с этих кубиков, про которые я вам сейчас говорю. Дети просто вышли со школьного автобуса и решили там подгонять догонялки, в прятки поиграть. Все хором дружно говорят, что они уже были сломаны. Этого внимания не берут и делают наших детей виновными в поломке, как будто бы мы это вандализм. дети, умысла никакого не было, это просто дети. Отрезок взят именно тот, когда наши дети приезжают на желтом автобусе со школы. Видео больше не просматривается. Что сломал это, кто-то может быть ночью. Возможно, это произошло еще раньше. Почему именно взяли отрезок и зацепились к желтому автобусу? Потому что можно сделать наших детей крайних. И даже на видео не видно, что дети ломают, что там что-то сломалось, что там кто-то упал, провалился, и есть какая-то поломка. Просто ничего не видно. И даже не видно, что там наши дети, лица не разобрать. Я хочу максимальной огласки, помощи. Я хочу справедливости, как мама. Почему должен мой ребенок изыматься из семьи за то, что он ребенок, залез на эти кубики? Там нет никакого ограждения, что там прыгать нельзя. Там столько подростков, там стоят электросамокаты, а там катаются, играют в мяч. Там хоть кто угодно фоткается. Там даже взрослые залезают и фоткаются. И не только дети, а взрослые. Поэтому, пожалуйста, по справедливости, какое, блин, изъятие вы гоните?
1: Главные новости дня.
5: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
6: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
7: Здравствуйте, Азиз.
6: Принимаете?
7: Принимаю.
6: Все. Все, вон, видите, талоны принимаю. Все работает, да?
7: Да.
6: Топливо есть.
5: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
8: Стоит заправка, слился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
5: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
9: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
5: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
10: Российские вот вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там нижегородские, кстовские НПЗ, рязанские НПЗ, ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми. То есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно. Соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре. Ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими-на-Амуре либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда, производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
5: талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Жительница Белгорода о том, что попытки отключения телеграма подвергают жителей города смертельной опасности.
11: Накипело. Вы знаете, когда человек чего-то сильно хочет, ему говорят, а губа у тебя не треснет, вот у меня она треснула, а я всего лишь хочу, чтобы у нас работал стабильно мобильный интернет и чтобы у нас работал телеграм. Объясню почему. Ну, естественно, без рабочего телеграма, потому что это сейчас является основным мессенджером у всех россиян, невозможно нормально работать. Второй момент. Для меня он основной этот момент. Есть жители приграничья. Например, я живу в городе Белгород, и у нас периодически случаются ракетные опасности. У белгородцев есть группа, которая называется «Предупреждение РО». Это наши ребята ПВОшники, которые примерно секунд за 40-30 предупреждают нас о том, что на нас летит. Там прямо пишется, летит много. Если пишут в укрытие, то значит сейчас будет точно пи***. Когда у нас забирают телеграм, нас лишают этих драгоценных 30-40 секунд, чтобы мы спаслись. Верните телеграм, пожалуйста.
7: Журналист Павел Иванов о том, что чиновники заигрались в борьбу с интернетом и наплевали на обычных людей.
12: Это называется «война идет». Война за бабки. Шадаевы и все остальные отрабатывают что угодно, кроме того, что нужно стране на самом деле. Они думают, что они и есть страна. Вот понимаете, в чем беда? Они думают, что их интересы, пожелания Путина какие-то, а не каких-то там вот белгородцев, курян, жителей Брянщины. Нет, это не то. Вот мы, люди в высоких кабинетах, вот мы Россия. А вы кто вы вообще такие? Какая безопасность? Какая война? Нет, не просили вас рожать. Это вот просто людей кидают. Просто кидают. Люди работают, люди стараются. Им говорят, иди нахер. Просто иди нахер. Мы ничем тебе не обязаны. Напомним, все эти соцсети у нас запрещенные, заблокированные. И, конечно же, слава нашему начальству. Начальство всегда знает, что делает. Молодцы. Им, наверное, реально пофиг, если люди уедут из страны. Им реально пофиг. Ну вот смотрите, у нас есть типа премьер-министр Мишустин, который должен за всеми остальными министрами следить. По идее, как Анди Голикова отвечает за демографию, а какой-нибудь Шадаев отвечает за блокировки. Вот Голикова как-то жалуется Мишустину, типа... Михаил Владимирович, у нас молодежь уедет, у нас народа не останется. Или как они вот на это все смотрят? Мало того, что мы мозги увозим, да, рабочие руки увозим, мы деньги вывозим из страны. Это слава Шадаеву, слава Горелкину, всем этим блокираторам, Липов у нас, глава Роскомнадзора. Молодежь массово рванула в Беларусь просто вот. Я не знаю, это же не только москвичи поехали. Вот в чем беда.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
5: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
13: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
5: После этого материала телеканала CNN, российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
14: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
5: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
15: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцин ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
5: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
5: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войска БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
16: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
17: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
2: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежая еще история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
18: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в шторм. Мясорубка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
2: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
19: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на факелашке, ни в ППЛА. В тебя может по дороге на задачу в что-то. В тебя могут на задачу разобрать. Тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
2: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
19: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
2: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов БПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
20: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
2: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
20: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
2: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готова защищать каждый дюйм своей территории.
21: Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии.
5: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
3: И в чем суть?
0: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство детей с 12 лет.
3: Погоди. С первого взгляда это может показаться, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
0: Думаешь?
3: Разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
0: На карманные расходы типа.
3: Конечно. Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, первую финансовую независимость, выгулять собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
0: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициативы такого уровня, озвученные публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
3: Ого!
0: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте – это вообще не про формирование характера.
3: И не про заработок на модные кроссовки.
0: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
3: Слушай, возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
0: Да, 100%.
3: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
0: Отличное сравнение, кстати.
3: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
0: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 26-го года количество резюме от школьников подскочило с 66 до 88 тысяч.
3: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
0: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
3: Насколько колоссальный?
0: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
3: До 12 миллионов? Это же безумие.
0: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
3: Угу, это понятно.
0: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
3: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди.
0: Ну да.
3: На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
0: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат.
3: Вот.
0: Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
3: То есть чисто локальная зарплата.
0: Да. Смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
3: Требуют высоких зарплат.
0: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
3: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
0: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен. Вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
3: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.
0: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
3: Рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
0: Ох, это отдельная тяжелая тема.
3: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
0: Американская мечта такая, да.
3: Да-да. И совсем другое – реальность современного дарк-стора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака,
0: который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
3: Вот именно. Как это вообще влияет на тело?
0: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий. Он только находится в стадии формирования. У подростков существуют так называемые эпифизарные пластины. Это такие открытые зоны роста на концах костей.
3: Медицинская терминология часто звучит абстрактно. Как это работает на практике? На пальцах.
0: Можно сравнить эти пластины с сырой мягкой глиной, из которой скульптор только-только начал лепить колонну.
3: Так.
0: Эта глина должна высохнуть, затвердеть и превратиться в крепкую опору на всю оставшуюся жизнь. А теперь вообрази, на эту еще сырую глиняную колонну ежедневно бросают тяжелую бетонную плиту.
3: Тот самый курьерский короб?
0: Да, или нагрузку от многочасового стояния на одном месте в общепите. Что происходит с глиной?
3: Но она сплющивается.
0: Деформируется.
3: И застывает криво.
0: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
3: Жесть.
0: Остеохондроз или тяжелая плоскостопие. Фундамент здоровья ломается навсегда.
3: Слушай, тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
0: Какой?
3: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
0: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
3: В смысле? Работа же и есть работа?
0: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
3: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
0: Ну, устал, пошел, посидел.
3: Да.
0: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды и пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
3: А, таймеры доставки?
0: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф, присел отдохнуть на скамейку – штраф, плюс погодные условия.
3: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
0: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
3: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
0: О, да.
3: Нервная система в 6 классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
0: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
3: Миелинизации?
0: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляции. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
3: И когда этот процесс заканчивается?
0: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
3: И к чему это приводит на практике?
0: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
3: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
0: Мягко сказано.
3: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
0: А он это не переваривает, он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
3: То есть он принимает позицию жертвы?
0: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
3: И это откладывается в голове.
0: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
3: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
0: Время-то не визиновое.
3: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
0: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия, умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
3: И кто получается на выходе?
0: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги всухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
3: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинение, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
0: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
3: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы?
0: Точно. Возникает замкнутый круг бедности. Достаточно сравнить две семьи с разным достатком.
3: Ну, давай сравним.
0: В обеспеченной семье никто не отправит шестиклассника разгружать фуры или таскать пиццу под холодным дождем.
3: Естественно. Ему оплатят репетиторов.
0: Репетиторов, секции робототехники, курсы программирования, языки. Этот подросток будет спокойно капитализировать свои знания и через 10-15 лет выйдет на рынок высокооплачиваемым инженером или врачом.
3: А в семьях с низким доходом, особенно в депрессивных регионах, ситуация совершенно иная. Там зарплаты взрослых порой едва покрывают базовые продукты и оплату коммунальных услуг.
0: Да. И ребенок-подросток с правом официального заработка неизбежно превратится в спасательный круг для семейного бюджета.
3: То есть от безысходности он станет дополнительным кормильцем.
0: Именно. А родители будут закрывать глаза на его двойки в школе. Просто потому, что его зарплата курьера реально помогает купить еду на неделю.
3: Ужас.
0: Итог этого процесса страшен именно своей необратимостью. Бедные дети вырастут в бедных взрослых без образования.
3: Которые навсегда застрянут на самом дне социальной лестницы. Знаешь, ужасающая перспектива. Но если это фактически загоняет подростков в рабство и ломает им будущее, как на это смотрит закон?
0: О, с законом все очень интересно.
3: Не может же подросток просто так прийти и подписать полноценный трудовой контракт. 12-летний школьник даже договор на сим-карту в салоне связи не имеет права оформить на свое имя.
0: В текущей реальности статья 63 Трудового кодекса РФ устанавливает базовый порог для заключения трудового договора в 16 лет.
3: Но есть же исключения.
0: Есть исключения для 14-летних. Но это сложнейший квест. Там требуется письменное согласие родителей, официальное разрешение органов опеки, а сама работа строго ограничивается понятием легкого труда, который не наносит вреда здоровью и не мешает учебе.
3: А официальное снижение планки до 12 лет?
0: Это полный демонтаж вообще всей системы защиты детства. Более того, это прямое нарушение базовых международных соглашений.
3: Каких именно?
0: В частности, Конвенции Международной организации труда под номерами 138 и 182. Они категорически запрещают наихудшие формы детского труда и устанавливают минимальный возраст.
3: Слушай, если эти конвенции нарушаются, то в какой компании на мировой арене оказывается Россия? Кто еще вообще практикует легальный труд в таком возрасте?
0: Это означает присоединение к клубу таких стран, как Мьянма, Мали, Чад и Центральноафриканская Республика.
3: Серьезно? Мали и Чад?
0: Да. Это государство, где использование 12-летних детей на тяжелых работах, в рудниках или на плантациях – это повседневная норма, которая продиктована тотальной разрушительной нищетой. Но помимо имиджа, есть сугубо практическая правовая проблема внутри страны. Человек 12 лет юридически недееспособен.
3: И на практике это означает полную беззащитность перед работодателем.
0: Именно.
3: Слушай, складывая все эти пазлы воедино, от сломанных костей, разрушенной детской психики до консервации бедности и вот этого технологического отката, становится абсолютно очевидно. Привлечение 12-летних школьников – это иллюзия решения. Это жалкая попытка замаскировать тяжелую болезнь экономики самым дешевым и самым разрушительным способом.
0: Да. Лечение настоящего кадрового голода – это всегда сложный путь. Он требует серьезных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов, технологического переоснащения и, самое главное, повышения зарплат для привлечения квалифицированных взрослых специалистов.
3: Угу.
0: А бросить в топку рынка 12-летних детей значит пожертвовать будущим человеческим капиталом ради того, чтобы у конкретных корпораций сошлась финансовая отчетность в текущем квартале.
3: Знаешь, возникает еще один финальный вопрос, который сторонники таких инициатив как-то очень старательно обходят стороной.
0: Какой вопрос?
3: Вот смотри, если юридические барьеры реально падут, и на рынок труда одномоментно выплеснутся сотни тысяч школьников, готовых работать за смешные деньги.
0: Так.
3: Рынок окажется просто перенасыщен сверхдешевой рабочей силой. Остается только догадываться, как такой жесточайший демпинг ударит по зарплатам взрослых специалистов, тех, которые прямо сейчас работают в ритейле, общепите и логистике.
0: Серьезная мысль.
3: Не приведет ли этот дешевый детский труд к тому, что платить станут меньше вообще всем?
0: Это отличная мысль для размышлений. Оставим ее повисеть в воздухе. Увидимся в следующем разборе.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
4: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
6: Здравствуйте, я здесь.
4: Принимаете?
6: Принимаю.
4: Все. Все, вон, видите, талоны принимаю. Все работает, да?
6: Да.
4: Топливо есть.
5: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
8: Стоит заправка, слился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
5: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
9: Беслар, как вам такая пробка на заправку? Вы с Мелби. Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
5: То, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
10: Российские вот, вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там, 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там, за последние там, 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там Нижегородские, Кстовские НПЗ, Рязанские НПЗ, Ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми. То есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно. Соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре. Ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими-на-Амуре либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странного масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
5: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: Представитель 12-го центра ФСБ Александр Самойлов о том, что так называемый пакет Яровой внедрен не полностью, а потому текущих ограничений в России недостаточно для защиты граждан во время СВО.
22: Что происходит? Вот та же самая Яровая была принята в 2016 году, и изначально был период, мы составляли планы региональные с большими операторами, с мелкими, просто региональные планы, и должны были все это сделать до 2022 года где-то. Но потом началась сначала пандемия, и первое, что сделал Минцифры, это притормозило значит, расширение СХД. Потом началось СВО, и по настоящее время у нас Яровая внедрена, ну так скажем честно, где-то процентов на 80. Это много, но недостаточно для того, чтобы в условиях действующей СВО защищать население.
1: Главные новости дня.
5: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
23: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
7: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот, снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев, до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
12: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
7: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
7: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о неконкурентоспособности российского автопрома.
14: Toyota. Я не знаю, как ее надо иноагентом называть. Показала новый электроседан. Можете проверить. БЗ-7. Длина 5,1 метра. Это Mercedes S-класса, чтобы вы понимали. Быстрая зарядка, адаптивная подвеска, которая подстраивается под дорогу в движении. Кресло с массажем, вентиляцией, подогревом, автопилот для города и трассы, автопарковка, режим охраны. Используются технологии там Huawei, Xiaomi там. Ну, то есть это суперсовременное. А теперь цена. 1 700 000 рублей. Как Лада Веста. Лада Веста вот такусечка, это вот такой седанище. У Лады Веста там, какая там адаптивная подвеска. Какие там кресла с массажем? Какая автопарковка? Наша промышленность не конкурентно способна от слова совсем. Весь мир ушел далеко вперед, и это обидно. Это обидно. А, по идее, имея такие колоссальные защитные барьеры, НДСы, утильсборы, таможенные пошлины, у нас должен АвтоВАЗ работать с рентабельностью 300%. А он, извините, хрен без соли доедает. Он работает там, не знаю, уже говорят, чуть не три дня в неделю. Но 4-то точно.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
16: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и

0: дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить, обходит РЭП, наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
3: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
4: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это ну прям лютая замануха идет?
2: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб. В штурме, рассказала его приемная мать.
5: Прямо 3 месяца жизни выпало, а мы его в шторм. Мне порубка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
2: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
6: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. Тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. Тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
2: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
6: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
2: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Военкор Сапанько, вы рекомендации по летнему отдыху 2026.
8: С семьей в Крым лучше не ездить пока. На полуострове нет топлива, на прилагаемых фото очереди на заправках, мера отпуска не более 20 литров на руки в сутки. Сухопутный коридор через новые территории опасен для жизни. Противник на 2 участках трассы Новороссия ведет дистанционное минирование. Есть погибшие. Будьте осторожны.
7: А военкор Котенок комментирует ракетно-дроновое нападение на Ямалу и в соседнюю Тюменскую область.
9: А до фронта, между прочим, по прямой около 2800 километров. На Ямале и под Тюменью расположены ключевые узлы и берут начало логистические хабы энергетической инфраструктуры России, в том числе транспортирующие углеводороды на Запад. О

0: Ощущение, что удары по Киеву не только не вразумляют последнего, а наоборот, печально.
1: Военкор-канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
2: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
1: Военкор-канал «Старшие Эды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
2: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут. Но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
5: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
4: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
6: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
4: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
7: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсия ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым от горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных полетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцин ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
4: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Политолог Илья Ухов о том, что Армения выбрала путь Украины и сближается с Евросоюзом, но при этом экономически использует Россию.
9: Пашинян, он как бы хочет одновременно оставаться, как бы получать выгоды экономические от нахождения в ЕАЭС. Да? Если посмотреть, то, к примеру, переводы, значит, мигрантов в Армению, ну, трудовых, которые, например, в частности работают в России, но, кстати, и не только, да, очень многие армяне, в принципе, даже с российским паспортом, они продолжают поддерживать свои семьи, скажем так, на исторической родине. Вот этот объем переводов, например, за 2025 год составил что-то порядка около 4 миллиардов долларов. Да? То есть это огромная сумма, там, для, на минутку просто напомню, что Армения — это 3 миллиона человек. Да? И он, с одной стороны, хочет получать, Пашинян, иметь, продолжать доступ к общему рынку, потому что объективно понятно, что никому эти ни цветы, ни этот армянский алкоголь, ни эти, соответственно, какие-то там, не знаю, овощи, фрукты и так далее, они не нужны. Это реально не нужно нигде, кроме стран, ну, России в первую очередь, ну и других стран Евразийского экономического союза. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Пашинян, значит, говорит все время по поводу некой вот евроассоциации, пытается, значит, получать какие-то гранты от Европы. Они ему даже эти какие-то деньги дают. Был буквально в начале мая саммит Европейского политического союза, да, вот ЕПС так называемый, куда Зеленский приезжал, да, это вообще отдельная история. Вот, и вот на этом саммите ЕПС, там, по-моему, они, значит, порядка 200, что ли, миллионов евро им выделят в ближайшие годы как бы на структурные реформы. Да?
8: Журналист Алексей Ярошенко о том, что в Абхазии растут антироссийские настроения.
10: Как к России и к русским сегодня относятся в Абхазии? Колониальная политика царизма на Кавказе. Пишут, стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов. Слушайте, а это все происходит в Абхазии, в 70-тысячном недо непризнанном фейл-стейт государстве, бюджет которого на 95% зависит от дотаций прямых из бюджета России, а остальные 5% – это наши с вами туристы привозят туда. 70 тысяч. И это бессовестное государство сегодня почитает жертв Кавказской войны. Да, а может быть, Россия вообще одна из больших великих держав, членов Совета Безопасности, которую Абхазию вообще признает. То есть, если не мы, это 70-тысячное государство не будет существовать. А может быть, мы не будем признавать? Может, мы признаем суверенитет Грузии над этой территорией? Раз такие люди неблагодарные там живут. Ну, вы же помните видео, когда жительница Абхазии говорила, что русским туристам здесь нечего делать. А откуда это все идет? А от того, что они каждый год празднуют День жертв Кавказской войны. А если вы думаете, что это только за пределами страны происходит, то вы ошибаетесь.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 2 июня. Что же нам расскажут цифры об этом дне? А погружает он нас в пространство очень глубокой интуиции, скрытых знаний и тонких настроек реальности, потому что в системе матрицы Лозини этот день полностью управляется вторым арканом – Верховная Жрица. Но и у нас июнь, да, это шестой месяц, который в нумерологии соответствует шестому аркану – влюбленные. Это любовь, это выбор, партнерство, общение, красота. И все это создает невероятно мягкий, такой притягательный, но в то же время загадочный энергетический тандем. Таинственная и созерцательная жрица встречается с коммуникабельной и чувственной шестерочкой. Это день, когда внешняя суета должна уступить место какому-то внутреннему компасу, а любые решения в отношениях или в делах нужно принимать только, если они находятся в абсолютном согласии с вашей душой и интуицией. То есть холодные расчеты голова – это прекрасно, но здесь мы обязательно включаем сердце. Жрица учит нас видеть скрытые мотивы людей, читать между строк – это помогает делать правильный, гармоничный выбор, который требует от нас энергия июня. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 6, шестой месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация отшельника, и она приносит дню энергию мудрости, самопознания, такой глубокой аналитики, и возникает удивительный резонанс. Интуиция жрицы – двоечка, выбор влюбленных – шестерочка, и это все соединяется с глубиной отшельника – девяточка. Это означает, что 2 июня – день такой мудрой тишины. Любая информация, приходящая в этот день, требует осмысления, а не мгновенной реакции. Но и Луна у нас убывает, находится в Козероге, здесь сухой, прагматичный и дисциплинированный Козерожка идеально стабилизирует этот мистический коктейль. Козерожья Луна помогает приземлить какие-то интуитивные озарения жрицы и мудрость отшельника и превращает их в четкие практичные выводы для реальной жизни, например, или бизнеса. С практической и бытовой точки зрения такой день требует размеренности, аккуратности, может даже конфиденциальности. Максимально приветствуется работа с какой-то закрытой информацией, может быть, архивными документами, глубокий аудит текущих дел и исправление скрытых ошибок. То есть это лучший момент для уединения, интеллектуального труда, написания, может быть, планов, учебы, чтения серьезных книг или обращения за советом к мудрым наставникам. В быту день идеален для наведения порядка в самых потайных уголках дома, ухода за своим телом, может быть, медитации, психологические практики или спокойной прогулки на природе. Козерожья Луна дает зеленый свет еще для консервативного планирования бюджета и фиксации каких-то долгосрочных целей, где важна каждая деталь. В то же время категорически не стоит суетиться, спешить, может быть, устраивать какие-то шумные публичные разборки или принимать импульсивные решения, особенно в сфере партнерства и финансов, потому что шестерка – месяц такой, который требует гармонии, а жрица не выносит хаоса. Нельзя сплетничать, плести интриги, раскрывать чужие секреты, так как любая ложь в этот день очень быстро выйдет наружу и обернется против вас по закону отшельника. Также избегаем холодности, эмоциональной отстраненности, занудного поучительства в общении с близкими людьми. Ну и не рекомендуется совершать какие-то спонтанные крупные траты под влиянием сиюминутных минутных эмоций или ввязываться в сомнительные сделки без тщательной проверки документов. Вечер стоит провести в спокойной, такой предсказуемой обстановке, может быть, в тишине или в кругу самого близкого человека. Это позволит накопленной за день внутренней мудрости стать таким надежным фундаментом для вашей новой недели. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
12: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В 1936 году в гробнице египетского чиновника Сабу была найдена странная вещь, которую археологи окрестили просто диском. По форме он напоминает колесо с тремя загнутыми краями, центральной втулкой. И этот артефакт абсолютно не вписывается в представление о технологиях Древнего Египта той эпохи, времен первых династий. Сторонники теории палеоконтакта немедленно заявили, это не просто украшение, а деталь от высокотехнологического устройства, возможно, насоса, центрифуги или даже части двигателя древних богов. Ведь для создания такой сложной формы требуется высокая точность обработки камня и глубокое знание аэродинамики, которые в ту далекую эпоху вроде бы отсутствовали. Диск выглядит настолько функционально, что его часто сравнивают с современными лопастями турбин или авиационными деталями. Египтологи же настаивают на более приземленной версии. Это ритуальный сосуд или подставка для подношений, форма которой была продиктована исключительно эстетикой и мастерством резчика. Но почему именно эта сложная форма? Зачем делать такой замысловатый спуск краев, если это просто подставка? Каждый раз, когда мы находим подобные неуместные артефакты, предметы, которые опережают свое время на тысячи лет, мы сталкиваемся с неприятной для официальной истории правдой. Наше знание о прошлом может быть гораздо более поверхностным, чем нам кажется. Диск Сабу продолжает вращаться в умах исследователей, напоминая, что история — это не только то, что написано в школьных учебниках, но и то, что веками пылится в запасниках музеев, дожидаясь своего часа. Лабораторные исследования показали, что края диска имеют аэродинамический профиль, снижающий сопротивление при вращении в воде. Если это действительно часть устройства, то египетская цивилизация была технологически развита гораздо больше, чем мы предполагали. Диск Сабу остается главным аргументом для всех, кто ищет следы древних машинных технологий. Ученые также обращают внимание на то, что материал диска – сланцевый алевролит, невероятно хрупок при такой толщине. Для его идеальной обработки требовался вращающийся инструмент, работающий на высоких скоростях. Некоторые инженеры, проводившие моделирование, отмечают, что диск – демонстрируют свойства для эффективного перемешивания жидкостей. Было ли это случайным совпадением или результатом использования давно утраченных технологий? В Древнем Египте они могли существовать лишь в руках узкого круга посвященных мастеров. Пока этот предмет остается одним из самых спорных предметов египетской коллекции в мире. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 2 июня.
4: Начало лета, друзья. Давайте спросим у рун, что же они нам пророчат в этот день. Какую энергию зададут? Может быть, как лето начнешь, так его и проведешь. Итак, у нас руна Райдо. Ну, первый день лета под покровительством этой руны – это символ пути, движения, осознанного выбора какого-то. Это внутренняя дисциплина, это путь, энергия дороги, как во внешнем, так и во внутреннем смысле. Вот Райдо напоминает, не так важно, где вы сейчас, важнее, куда и зачем вы идете. Такой день может стать началом нового этапа, может, поездок или даже каких-то судьбоносных решений, может, переезд, надумайте, либо в соседнюю квартиру, либо вообще в другое государство. В работе Райдо указывает на движение вперед. Всегда. Это хороший день для начала проектов, может быть, командировки, переговоры, презентации. Вот все, что связано с коммуникацией, логистикой и планированием. Все это пройдет успешно. Особенно ощутимо будет, если вы давно ощущали застой или неуверенность. Вот в такой день приходит и ясность, и понимание, и возможность начать действовать. Вы будете желать и понимать, когда и куда делать шаги. Главное, не откладывайте. Райдо любит решительность и веру в свой маршрут. Также важно быть честным с собой. Идете ли вы по собственному пути или исполняете чужую волю? Это очень важно. Если вы идете за своей душой, то там вся дорога вам будет стелиться. Но если вы идете по другим намерениям, по вторичным выгодам, ничего хорошего не случится. В отношениях руна акцентирует тему совместного пути за руку. Да, это может быть как буквально путешествие, поездка с партнером, так и образно, разговоры о каком-то будущем, об общих целях, о том, куда вы движетесь как пара. И Райдо также может принести встречу с человеком, который откроет перед вами новую дорогу. Однако, если между вами и партнером давно назревал вопрос, куда мы движемся, то в такой день он может выйти на поверхность. Это время честных разговоров и выборов вместе или порознь. Одиноким людям день сулит важное знакомство в пути, в дороге, через соцсети, на мероприятиях. Будьте открыты, вполне возможно, что встретите спутника своей жизни. По здоровью у нас Райдо отвечает о важности подвижности, да, обратите внимание на суставы, на спину, ноги, хорошо бы заняться прогулками, может, легкой физической активностью, особенно на свежем воздухе, тем более, ну, лето сам Бог велел. Также стоит обратить внимание на режим сна и питания, они должны поддерживать ваш ритм, а не мешать ему. Это очень важно, чтобы вы вовремя отдыхали и в достаточном количестве. Хороший день для начала осознанных практик, оздоровления, связанных с телесной осознанностью, этой движения и ритм, например, йога, танцы или цигун. Так что Райдо открывает перед вами дорогу. Следуйте зову сердца, души, но держите курс четко. Все повороты будут к лучшему, если вы знаете, зачем идете.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Европа выбирает нового посланника для переговоров с Москвой и параллельно готовит новый пакет санкций.
13: Объединенная Европа приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника остается вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, да и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс. Газета «Политика» публикует список потенциальных кандидатов в европейские спецпредставители. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Нинистя, также экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стуб. Между тем, в Европу был командирован секретарь украинского совбеза Рустем Умеров. Среди главных его задач – составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию. ЕС, соответственно, работает над очередным пакетом антироссийских санкций. Это явно проще, чем выбрать переговорщика.
8: Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов о том, что Трамп планирует дожать Иран и перекроить Ближний Восток.
14: Ну, логика понятна. Дональд Трамп никогда не отказывался от своей идеи Авраамовых соглашений, считает, что это та вещь, которая точно пропишет его имя в истории, истории международных отношений. Поэтому в нынешних условиях неудивительно, что в очередной раз он пытается соединить разные свои инициативы и подкрепить одну другой. Ну, здесь речь идет, конечно, о том, что к Авраамовым соглашениям Трамп хочет подключить не столько Иран, сколько другие государства региона, в том числе включенные в переговорный процесс. Это те страны, которые непосредственно страдают от продолжающегося конфликта. Это страны, которые играют роль в региональной политике и мировой экономике. И речь идет, конечно, в первую очередь о Саудовской Аравии. Речь идет о Турции в той или иной степени. Речь идет даже потенциально, может быть, о Пакистане. На мой взгляд, здесь нельзя сказать, что Трамп абсолютно погряз в каких-то иллюзиях, потому что Авраамовы соглашения таки заработали. И несмотря на всю турбулентность последних лет, страны, которые присоединились к соглашению, признали Израиль, не только не вышли из этого соглашения, они поступательно наращивают и укрепляют это сотрудничество. У Трампа есть шансы верить, что в условиях трансформации в той же самой Саудовской Аравии ему удастся пробить и добиться нужного ему решения.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Безопасность прежде всего. «Газпром» строит под Калининградом объекты гражданской обороны. Хватит ли всем защитных сооружений и бомбоубежищ? Многострадальный дом. Жителям высотки на Московском проспекте завтра отключат электричество. Домофон уже спилили, воду перекрыли. Как жить дальше? Нонсенс. В Калининградской области выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием. Учение. Точно свет? Итак, на комплексе подземного газового хранилища в Калининградской области появится специальное сооружение гражданской обороны. Региональные власти выдали соответствующее разрешение «Газпрому».
16: Согласно проекту, работы должны завершить до октября текущего года. Какие объекты возводят в рамках очередного этапа реконструкции подземного газохранилища и связанной инфраструктуры, засекречено, как и информация о земельном участке, где появятся специальные сооружения гражданской обороны. Власти объясняют это тем, что часть сведений относится к государственной тайне. Само же подземное хранилище расположено возле поселка Романово Зеленоградского района. Его объем составляет около 800 миллионов кубометров газа. По оценкам, этого достаточно для автономного обеспечения региона газом примерно на 3 месяца в случае полной блокады эксклава.
15: Примечательно, что эта новость появилась на фоне других решений по гражданской обороне. Ранее власти региона подготовили изменения в систему ГЭО, а также начали активнее приводить в порядок убежище и защитное сооружение. И хотя Владимир Путин заявил, что у России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается нанести удар по военным объектам в Калининградской области, недавнее объявление беспилотной опасности и введение плана «Ковер» напомнили о том, что калининградцев, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, даже не обеспечили актуальным списком убежищ. Его, как оказалось, попросту нет.
17: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки. Еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, что перечень укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Однако официальный открытый список убежищ до сих пор отсутствует, как и пригодные укрытия для граждан.
15: Тем временем на фоне переполненных военных госпиталей и гражданских больниц в Большой России Калининградская область продолжает принимать раненых участников СВО. А их, особенно последний год, становится все больше. На прошлой неделе в военно-морском клиническом госпитале провели архисложную операцию по извлечению компонента мины из ноги бойца, который подорвался в зоне специальной военной операции во время эвакуации раненого товарища. Но чтобы спасти уже самого солдата, в теле которого застряла часть мины, пришлось работать в непривычных условиях. Излечение инородного предмета потребовало особых мер безопасности, рассказал главный хирург госпиталя Виталий Парамонов.
18: С последним потоком раненых к нам поступил пациент с множественными осколочными ранениями конечностей и грудной клетки. При рентгеновском исследовании в области бедра было обнаружено инородное тело, предположительно взрыватель-детонатор. Было принято решение оперировать. На случай подрыва неизвестного предмета привлекли саперов отдельного инженерного полка Балтийского флота. Других пациентов временно перевели от операционной на безопасное расстояние. На хирурга Алексея Сологубова надели бронежилет и каску. Раненого тоже закрыли бронежилетами.
15: Вмешательство прошло штатно. Извлеченный из ноги предмет врач положил в специальный бокс и передал военным инженерам. Оказалось, что это один из элементов противопехотной мины, не взрывоопасный, сообщили в пресс-службе Балтфлота, назвав операцию уникальной. По-своему уникальной можно назвать и сложившуюся ситуацию с жильцами многоэтажки на Московском проспекте Калининграда. Около 40 семей не спешат выезжать из своего дома номер 68, поскольку он аварийным официально не признан. Собственники квартир требуют гарантий, а власти просят их покинуть зону демонтажа соседнего 70-го падающего дома. Кульминация должна наступить в 10 утра 2 июня, когда в 68-м доме власти намерены отключить электричество. Пока же калининградцы упрямятся и не хотят покидать жилище, поскольку не верят обещаниям администрации, что смогут вернуться в свои квартиры. А их, между тем, в прямом смысле выживают.
19: Жители дома номер 68 на Московском проспекте сообщили, что с входной двери демонтировали домофон. Теперь подъезд остается открытым для свободного доступа посторонних. По словам людей, после отключения воды, постоянных объявлений об угрозе обрушения через громкоговорители и угроз отключить электричество, они все больше чувствуют себя не в безопасности. Жильцы опасаются мародерства, краж и проникновения посторонних в квартиры.
15: Люди задаются вопросом, если власти считают дом опасным, почему вместо реальной помощи и диалога жителей просто лишают жилья и элементарного чувства безопасности? Вопрос больше риторический. А между тем, на расселение аварийных домов в Калининграде требуется почти 3 миллиарда рублей. Такими объектами признаны 69 домов. В них проживают 1300 человек. Больше всего аварийного жилья расположено именно в Московском районе – 48 домов. До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. Проблемы с финансами за неимением работы испытывают и образованные калининградцы. Калининградстат удивил последними данными. Оказывается, в регионе выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием.
20: В первом квартале 2026 года в Калининградской области количество безработных с высшим образованием по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось более чем на 8%, а точнее почти до 36%. Безработных со средним профессиональным образованием по программе подготовки квалифицированных рабочих стало больше на 12%. Таких сейчас почти треть от общего числа безработных. Кроме того, за год число зарегистрированных безработных в Калининградской области увеличилось на 23%. В марте 2026 года этот показатель составлял 2100 человек. Такой рост безработицы подтвердило и региональное министерство социальной политики.
15: И в завершение – любопытная деталь. В Калининградской области лишь чуть больше 11% граждан, ищущих работу, обращаются в органы службы занятости населения. Это согласно информации Калининградстата. Причем среди мужчин таковых не зафиксировано вовсе. Больше всего – 87% – ищут работу с помощью интернет-сервисов и средств массовой информации. Причем все мужчины, участвовавшие в опросе, рассказали, что используют этот способ. На втором месте по популярности среди соискателей – поиск работы с помощью друзей, родственников и знакомых. К таким методам прибегает 81% калининградцев. Немногим более 15% предпочитают обращаться в поисках работы непосредственно в администрацию предприятий и организаций. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: Путин пообещал сравнять землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру, срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать. Ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: «Это красная линия. Это спровоцирует эскалацию». Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова. Теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее. Читаешь дважды. Звонишь кому-то. Проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта. Не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы.
1: Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве 2 женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее узкоглазой. 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание 2 женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
22: 2 женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей.
21: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
23: Да, дальше что произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, просто перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы не специально, не ударяла.
21: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
22: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
21: 2 женщины настаивают: поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
24: «Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости».
21: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Военный аналитик Валерий Ширяев о том, что май текущего года стал аномальным для российской армии.
5: Значит, по майским результатам это аномальная ситуация. То есть в мае месяце, в прошлые годы, всегда начиналось весенне-летнее наступление российской армии. Уже видны были какие-то его результаты, задумки, замыслы по движению войск, можно было понять. Сейчас этого нет. Учитывая те территории, которые потеряны, перешли в серую зону, в полосе группировки войск Днепр, Степногорск, Приморская, там потери до 120 квадратных километров. И если вот с этими потерями учитывать, то продвижение вообще по всему фронту, не нулевое, но близко к тому. На самом деле, очень незначительно совершенно. Это аномалия. Она требует осмысления, она требует какой-то гипотезы, объяснения, да, почему так происходит.
3: Главные новости дня.
21: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
6: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
21: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования. А с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартный технологический процесс. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающим в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц.
21: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
7: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия. То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии и собираются, по-моему, завозить из, значит, соответственно, из Афганистана. Вот, ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
21: Все это – последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняют сотрудников и переходят на трехдневный или четырехдневный режим работы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
2: Z-блогер Павел Губарев о серьезном дефиците личного состава в российской армии.
4: Берем бабка-село, теряем бабка-село.
9: Хорошо.
4: Сейчас проблема ухудшается, потому что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на две трети там, по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут мясной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Брушовка. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это, по сути, там 10 Авдеевок, там можно и миллион людей положить. И это будет плохая идея. Если подмораживать, укрепляться по текущей линии, это, в принципе, наверное, нас устроит. А вот если они решат дожать Донбасс, чтобы объявить, потом подписать позорный договорничок и объявить его победой.
9: Ну, это вполне.
4: С Донбассом они могут победу объявить, а защищая Донбасс и не освободив весь Донбасс, им как-то, мне кажется, западло. Количество личного состава никак существенным образом не повлияет на течение СВО и тактику боевых действий. Совершенно. Даже количество техники, то есть можно наштамповать, оно тоже не повлияет. И я многих теоретиков и умных людей на эту тему расспрашивал. Ни у кого нет видения, как текущую позиционную войну превратить в победный марш. Нет.
10: Учим китайский вместе.
11: Как сказать по-китайски «туалет на улице за вокзалом»? Еще раз. Фраза «туалет на улице за вокзалом» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Финансовый аналитик Михаил Ханов о том, что россияне массово закладывают вещи в ломбарды.
12: Сейчас тихий, но очень страшный бум. Люди массово пошли в ломбарды. Просто посмотрите, что дает Центробанк. Прибыль ломбардов подскочила в полтора раза, до 13 миллиардов рублей. А общий объем займов превысил 412 миллиардов. Вдумайтесь, услугами этих точек пользуются уже больше 2 миллионов человек. Но самое паршивое в другом. 63% тех, кто пришел туда однажды, возвращаются снова. То есть для людей это уже не разовая проблема, а постоянный способ дотянуть до зарплаты и хоть как-то закрыть дыры в бюджете. Несут залог в основном ювелирку. А почему? Да потому что обычные кредиты стали запредельно дорогими, а денег банально не хватает на базовые вещи. Смотрите сами. 3/4 клиентов берут деньги, потому что они нужны буквально вчера. 61% тратит эти займы на повседневные расходы, почти половина помогает родственникам. Кто-то закладывает золото ради оплаты учебы, кто-то, чтобы закрыть старые долги. Молодежь до 27 лет вообще заявляет, что берет эти деньги ради инвестиций. Но как экономиста меня пугает даже не этот рост. Меня пугает скорость, с которой мы привыкаем к такой реальности. Когда вместо накопления у вас залог кольца, вместо нормального кредита срочный перехват под проценты, а поход в ломбард превращается в обычную бытовую привычку. Понимаете, это показатель не финансовой грамотности, это показатель того, насколько тяжело людям стало просто удерживаться на плаву.
8: Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергеенков о том, почему россияне массово ищут новую работу, но безработица в стране не растет.
9: Нужно понимать, что официальная статистика просто не улавливает один очень важный, скрытый тренд. На бумаге цифры идеальные, но реальная активность людей

0: ищет новую работу.
1: Глава ВТБ Андрей Костин сравнил экономику России с немощным стариком, чьи усилия сопровождаются тревожными звуками.
2: Вообще, я считаю, что с учетом ситуации, которой мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. Нас в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле, конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, отпусти анекдот, знаете, приходит к врачу, значит, пациент, говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам говорит, сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая, «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то соединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста. Да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, счет на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна,

0: настроила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить 1000 мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себя Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты. Они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
3: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
2: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
4: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
2: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
4: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
2: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
4: Я уже во все инстанции трублю, а огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
2: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысяч параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
6: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
5: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
7: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
5: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
8: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсир ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
5: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
9: Мы ползем, как черепахи. Военкор-канал «Записки ветерана» о том, почему российская армия так отстала.
10: Противник в очередной раз доказывает, что в войне дронов побеждает не самый богатый, а самый быстрый и гибкий. Пока мы упираемся в попытки централизации и отчетность, вооруженные силы Украины научились заказывать дроны у тысяч мелких производителей, задавая им единые стандарты. И здесь нужно честно признать, мы снова отстаем. И отстаем не по технологиям, а по организации. У противника выстроена распределенная сеть так называемых «гаражников» — малых частных цехов, которые делают дроны под ключ. Государство лишь ставит требования и принимает готовую продукцию, не вмешиваясь в производство. Результат — быстрое насыщение фронта актуальными моделями, постоянная обратная связь от операторов и моментальная доработка. У нас же до сих пор ставка на крупные и свои предприятия с долгим циклом закупки, которые идут через бюрократические процедуры, которые отстают от динамики войны на месяцы. Плюс исключительная избирательность в выборе проверенных, а по факту своих производителей. Необходима срочная децентрализация заказа. Нужно дать четкий сигнал. Но монополизм крупных игроков, которые лоббируют выгодные им закупки, просто не даст этого сделать. И пока противник так и будет впереди на шаг, а то и на два.
9: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
10: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
9: Не время героев. Анастасия Кашеварова о поддельных ветеранах спецоперации и ряженых.
11: Военные блогеры в ответ на заявление общественной палаты о том, что награды теперь покупают на маркетплейсах, а ряженые ветераны расплодились как клопы, учредили медаль с гениальным названием «Участник тыловых фантазий». На аверсе матовый профиль самарского единоросса Александра Милеева, участника громкого скандала, связанного с его якобы личным пребыванием в зоне спецоперации. На медали депутат изображен с носом Буратино. Видимо, чтобы ни у кого не осталось сомнений, какой длинной была его дорога на фронт. На реверсе девиз всех лжеветеранов. За выдающиеся рассказы факты не прилагаются. Первый экземпляр уже ждет своего героя, лично депутата Милеева. Шутки шутками, но какой это позор и какая боль для наших солдат и их семей.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. 28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов ВПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
12: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
5: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никош Ордан.
12: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
5: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готова защищать каждый дюйм своей территории.
13: Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии.
5: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
9: Военкор Сапанько, вы рекомендации по летнему отдыху 2026.
14: С семьей в Крым лучше не ездить пока. На полуострове нет топлива, на прилагаемых фото очереди на заправках, мера отпуска не более 20 литров на руки в сутки. Сухопутный коридор через новые территории опасен для жизни. Противник на двух участках трассы Новороссия ведет дистанционное минирование. Есть погибшие. Будьте осторожны.
9: А военкор Котенок комментирует ракетно-дроновое нападение на Ямалу и в соседнюю Тюменскую область.
15: А до фронта, между прочим, по прямой около 2800 километров. На Ямале и под Тюменью расположены ключевые узлы и берут начало логистические хабы энергетической инфраструктуры России, в том числе транспортирующие углеводороды на запад. Ощущение, что удары по Киеву не только не вразумляют последнего, а наоборот, печально.
9: Военкор канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
10: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
9: Военкор канал «Старшеды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
10: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
17: Привет!
16: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
17: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
16: Коррупция.
17: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
16: Жесть.
17: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право, просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
16: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
17: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
16: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
17: Угу, фактор паники.
16: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
17: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Ну смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
16: Обалдеть.
17: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
16: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
17: Ага.
16: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки. Службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
17: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
16: Так, интересно.
17: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
16: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
17: Ну смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
16: Ну да, логично.
17: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
16: Какой?
17: Администрация может напечатать 1 000 000 талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
16: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит — это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
17: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
18: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фур бензовозов. Это дешево, это масштабно.
17: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
18: А, то есть все?
17: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
18: Но слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
17: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
18: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
17: Вот именно.
18: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
17: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
18: И снова становится мишенью.
17: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
18: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
17: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
18: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
17: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
18: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
17: Бомба на колесах.
18: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
17: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях.
16: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
17: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
16: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
17: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
16: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
17: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
16: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
17: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
16: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
17: В том, что современная нефтебаза – это вообще не просто большая металлическая бочка. Это сложнейший, высокотехнологичный комплекс. Там установлены прецизионные насосные станции, сложнейшая система датчиков давления и газоанализаторов, автоматические комплексы пенного пожаротушения, специальные клапаны.
16: То есть это не так-то просто починить?
17: Восстановить разрушенный терминал – это долгие месяцы кропотливой инженерной работы и огромные инвестиции. А реальность такова, что инфраструктуру хранения сейчас разрушают в разы быстрее, чем технически и физически возможно ее восстанавливать. Горят нефтебазы, повреждаются портовые терминалы, выводятся из строя железнодорожные узлы.
16: Да уж, если собрать все эти пазлы воедино, картина вырисовывается реально пугающая. Перед нами самовоспроизводящийся кризис. Бумажные талоны, административные запреты и строгие лимиты на заправках не способны синтезировать топливо из воздуха. Они лишь пытаются тонким слоем размазать этот жесточайший дефицит по потребителям, чтобы хоть как-то сбить градус паники. Но физическую нехватку ресурса они вообще не решают.
17: Совершенно верно. И если попробовать проанализировать сценарии будущего, то пространство для маневра крайне ограничено. Полная стопроцентная нормализация ситуации невозможна без окончания конфликта. Либо же требуются какие-то фантастические, нереализуемые сейчас вложения в строительство полностью новых защищенных подземных магистралей, что звучит как научная фантастика.
16: То есть перспектива – это такое медленное, но верное ухудшение ситуации?
17: Его на полуострове будет, но стоить оно будет экстремально дорого, а отпускаться продолжит по жестким лимитам и спискам. Это та новая реальность, которой бизнесу и местным жителям придется как-то адаптироваться.
16: И вот это заставляет глубоко задуматься о долгосрочных последствиях. Здесь ведь обсуждаются не просто пробки на заправках.
17: Именно. Прямо сейчас происходит разрушение не только физических объектов, ну там асфальта, мостов, паромных переправ. Когда такой топливный и логистический кризис затягивается на годы, он неизбежно переписывает саму экономическую географию региона.
16: Стоит реально задуматься. Если доставка товаров становится настолько дорогой и рискованной, не приведет ли это к тому, что целые отрасли, завязанные на логистику, просто вымрут? Возможно, через пару лет экономический ландшафт полуострова изменится до неузнаваемости, и многие бизнесы туда просто никогда не вернутся. Одно перебитое звено в цепочке поставок способно перечеркнуть целую экономику. Процесс уже идет, и наблюдать за его последствиями предстоит еще очень долго. Огромное спасибо за этот глубокий анализ. До встречи в следующих эфирах.
19: Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Безопасность прежде всего. «Газпром» строит под Калининградом объекты гражданской обороны. Хватит ли всем защитных сооружений и бомбоубежищ? Многострадальный дом. Жителям высотки на Московском проспекте завтра отключат электричество. Домофон уже спилили, воду перекрыли. Как жить дальше? Нонсенс. В Калининградской области выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием. Учение. Точно свет? Итак, на комплексе подземного газового хранилища в Калининградской области появится специальное сооружение гражданской обороны. Региональные власти выдали соответствующее разрешение «Газпрому».
20: Согласно проекту, работы должны завершить до октября текущего года. Какие объекты возводят в рамках очередного этапа реконструкции подземного газохранилища и связанной инфраструктуры, засекречено, как и информация о земельном участке, где появятся специальные сооружения гражданской обороны. Власти объясняют это тем, что часть сведений относится к государственной тайне. Само же подземное хранилище расположено возле поселка Романово Зеленоградского района. Его объем составляет около 800 миллионов кубометров газа. По оценкам, этого достаточно для автономного обеспечения региона газом примерно на 3 месяца в случае полной блокады эксклава.
19: Примечательно, что эта новость появилась на фоне других решений по гражданской обороне. Ранее власти региона подготовили изменения в систему ГЭО, а также начали активнее приводить в порядок убежище и защитное сооружение. И хотя Владимир Путин заявил, что у России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается нанести удар по военным объектам в Калининградской области, недавнее объявление беспилотной опасности и введение плана «Ковер» напомнили о том, что калининградцев, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, даже не обеспечили актуальным списком убежищ. Его, как оказалось, попросту нет.
21: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки. Еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, что перечень укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Однако официальный открытый список убежищ до сих пор отсутствует, как и пригодные укрытия для граждан.
19: Тем временем на фоне переполненных военных госпиталей и гражданских больниц в Большой России Калининградская область продолжает принимать раненых участников СВО. А их, особенно последний год, становится все больше. На прошлой неделе в военно-морском клиническом госпитале провели архисложную операцию по извлечению компонента мины из ноги бойца, который подорвался в зоне специальной военной операции во время эвакуации раненого товарища. Но чтобы спасти уже самого солдата, в теле которого застряла часть мины, пришлось работать в непривычных условиях. «Излечение инородного предмета потребовало особых мер безопасности», рассказал главный хирург госпиталя Виталий Парамонов.
22: С последним потоком раненых к нам поступил пациент с множественными осколочными ранениями конечностей и грудной клетки.
0: При рентгеновском исследовании в области бедра было обнаружено инородное тело, предположительно взрыватель-детонатор. Было принято решение оперировать. На случай подрыва неизвестного предмета привлекли саперов отдельного инженерного полка Балтийского флота. Других пациентов временно перевели от операционной на безопасное расстояние. На хирурга Алексея Сологубова надели бронежилет и каску. Раненого тоже закрыли бронежилетами.
19: Вмешательство прошло штатно. Извлеченный из ноги предмет врач положил в специальный бокс и передал военным инженерам. Оказалось, что это один из элементов противопехотной мины, не взрывоопасный, сообщили в пресс-службе Балтфлота, назвав операцию уникальной. По-своему уникальной можно назвать и сложившуюся ситуацию с жильцами многоэтажки на Московском проспекте Калининграда. Около 40 семей не спешат выезжать из своего дома номер 68, поскольку он аварийным официально не признан. Собственники квартир требуют гарантий, а власти просят их покинуть зону демонтажа соседнего 70-го падающего дома. Кульминация должна наступить в 10 утра 2 июня, когда в 68-м доме власти намерены отключить электричество. Пока же калининградцы упрямятся и не хотят покидать жилище, поскольку не верят обещаниям администрации, что смогут вернуться в свои квартиры. А их, между тем, в прямом смысле выживают.
3: Жители дома номер 68 на Московском проспекте сообщили, что с входной двери демонтировали домофон. Теперь подъезд остается открытым для свободного доступа посторонних. По словам людей, после отключения воды, постоянных объявлений об угрозе обрушения через громкоговорители и угроз отключить электричество, они все больше чувствуют себя не в безопасности. Жильцы опасаются мародерства, краж и проникновения посторонних в квартиры.
19: Люди задаются вопросом, если власти считают дом опасным, почему вместо реальной помощи и диалога жителей просто лишают жилья и элементарного чувства безопасности? Вопрос больше риторический. А между тем, на расселение аварийных домов в Калининграде требуется почти 3 миллиарда рублей. Такими объектами признаны 69 домов. В них проживают 1300 человек. Больше всего аварийного жилья расположено именно в Московском районе – 48 домов. До конца года городские власти рассчитывают расселить 16 домов. Однако пока финансирование работ не подтверждено. Проблемы с финансами за неимением работы испытывают и образованные калининградцы. Калининградстат удивил последними данными. Оказывается, в регионе выросла безработица среди работников с высшим и средним профессиональным образованием.
4: В первом квартале 2026 года в Калининградской области количество безработных с высшим образованием по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось более чем на 8%, а точнее почти до 36%. Безработных со средним профессиональным образованием по программе подготовки квалифицированных рабочих стало больше на 12%. Таких сейчас почти треть от общего числа безработных. Кроме того, за год число зарегистрированных безработных в Калининградской области увеличилось на 23%. В марте 2026 года этот показатель составлял 2100 человек. Такой рост безработицы подтвердило и региональное министерство социальной политики.
19: И в завершение любопытная деталь. В Калининградской области лишь чуть больше 11% граждан, ищущих работу, обращаются в органы службы занятости населения. Это согласно информации Калининградстата. Причем среди мужчин таковых не зафиксировано вовсе. Больше всего, 87%, ищут работу с помощью интернет-сервисов и средств массовой информации. Причем все мужчины, участвовавшие в опросе, рассказали, что используют этот способ. На втором месте по популярности среди соискателей – поиск работы с помощью друзей, родственников и знакомых. К таким методам прибегает 81% калининградцев. Немногим более 15% предпочитают обращаться в поисках работы непосредственно в администрацию предприятий и организаций. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
23: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру, срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать. Ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова. Теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее, читаешь дважды, звонишь кому-то, проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов.

0: ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
1: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
0: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
2: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
0: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия для нее, эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
0: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
6: Можно не устать от войны. Как можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек, например, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже. Ему как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра бензина разбавлена. Чтобы солдат как бы был босый, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через два дня разлезлось все. Это же народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое. Это что, мы должны собирать? Даже 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да? По 100 рублей. А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов? Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы. Потому так все долго. Потому это-то и достало на самом деле всех. Именно это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать, про воровство будут рассказывать, про бесчеловечие.

0: командиров будут рассказывать. Про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки. Будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там? О чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
1: Криминальные новости.
2: На СВО отпустили убийцы, которые сбросили человека в могилу и подожгли заживо. Летом 2023 года в Забайкалье 31-летний местный житель, 47-летний хабаровчанин и 44-летний красноярец заманили знакомого в машину и увезли на кладбище в городе Могоча, где один из них работал копальщиком могил. Там они сбросили 41-летнего знакомого в пустую могилу, облили бензином и подожгли. После этого преступники засыпали яму землей, и мужчина умер от удушья. Дело завели только весной прошлого года, поскольку погибший долгое время числился пропавшим без вести. В СМИ со ссылкой на источник в полиции писали, что мотивом могла стать обыкновенная ссора. Убийцы утверждали, что говорили жертве вести себя правильно, но он их не слушал. В суде преступники вину не признали и не раскаялись. Всем троим назначили большие сроки в колонии строгого режима – 15, 18 и 19,5 лет для ранее судимого за особо тяжкое преступление против личности. Однако двое осужденных отсиживать сроки не будут и останутся безнаказанными, потому что подписали контракты с Минобороны и уехали воевать на Украину. Москвичка самокатами сбила девочку из Бурятии. Конфликт произошел в ЖК в Новой Москве. По словам матери 14-летней девочки, школьница пришла к подруге, но не смогла попасть в подъезд. Забыла код домофона, а телефон разрядился. Девочка дернула дверь, после чего на нее обратили внимание две местные жительницы. Как утверждает мать подростка, женщины начали оскорблять ее дочь, в том числе из-за внешности и национальности, а затем за зажали в углу, таскали за волосы, пинали и ударили самокатом по голове. Позже одна из женщин ударила девочку телефоном в область головы. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга, ребенку врачи наложили 5 швов. При этом сами женщины свою вину отрицают. По их версии, школьница сама пыталась выхватить телефон во время съемки, а удар произошел случайно. Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после избиения 14-летней девочки из Бурятии. Извращенец, который попытался изнасиловать 5-летнюю девочку в Тюмени, находился в розыске у судебных приставов. По данным ШОД, в отношении 44-летнего Алексея Н. открыто исполнительное производство из-за долга в 334 тысячи рублей. У педофила была задолженность по кредитам. Он жил недалеко от дома, в котором напал на малышку, и тащил ее к себе в квартиру, чтобы изнасиловать. Мужчина находился в разводе с супругой. У пары есть 7-летняя дочь. Напомним, инцидент произошел 28 мая в доме по улице Судостроителей. Спасти 5-летнюю девочку смогла женщина, которая проезжала мимо. Она услышала детский крик и бросилась на помощь. Извращенца задержали. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Многодетная жительница Сыктывкара Анна Савельева о том, что группу 8-летних детей обвинили в поломке инсталляции, которую установили к 9 мая. Школьников решили поставить на учет, а родителям пригрозили изъятием детей из семьи.
4: Всем привет. Вот такая вот ситуация. Вкратце я вот уже выставила пост одной из мамочек, которая столкнулась с этой данной же ситуацией. Это просто перебор. У меня уже на руках есть иск изъятия моего ребенка из семьи в Центр временного содержания малолетних правонарушителей за то, что он просто прыгнул и слез с этих кубиков, про которые я вам сейчас говорю. Дети просто вышли со школьного автобуса и решили там подгонять догонялки, в прятки поиграть. Все хором дружно говорят, что они уже были сломаны. Этого внимания не берут и делают наших детей виновными в поломке, как будто бы мы это вандализм. Дети, умысла никакого не было, это просто дети. Отрезок взят именно тот, когда наши дети приезжают на желтом автобусе со школы. Видео больше не просматривается. Что сломал это, кто-то может быть ночью. Возможно, это произошло еще раньше. Почему именно взяли отрезок и зацепились к желтому автобусу? Потому что можно сделать наших детей крайних. И даже на видео не видно, что дети ломают, что там что-то сломалось, что там кто-то упал, провалился, и есть какая-то поломка. Просто ничего не видно. И даже не видно, что там наши дети, лица не разобрать. Я хочу максимальной огласки, помощи. Я хочу справедливости, как мама. Почему должен мой ребенок изыматься из семьи за то, что он ребенок, залез на эти кубики? Там нет никакого ограждения, что там прыгать нельзя. Там столько подростков, там стоят электросамокаты, и там катаются, играют в мяч. Там хоть кто угодно фоткается. Там даже взрослые залезают и фоткаются. И не только дети, а взрослые. Поэтому, пожалуйста, по справедливости, какое, блин, изъятие вы гоните?
1: Главные новости дня.
5: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляет по талону.
6: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
7: Здравствуйте, здесь.
6: Принимаете?
7: Принимаю.
6: Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
7: Да.
6: Топливо есть.
5: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
8: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
5: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
9: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
5: То, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
10: Российские вот, вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там, 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там, за последние там, 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там Нижегородские, Кстовские НПЗ, Рязанские НПЗ, Ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре, либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
5: талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Жительница Белгорода о том, что попытки отключения телеграма подвергают жителей города смертельной опасности.
12: Накипело. Вы знаете, когда человек чего-то сильно хочет, ему говорят, а губа у тебя не треснет, вот у меня она треснула, а я всего лишь хочу, чтобы у нас работал стабильно мобильный интернет и чтобы у нас работал телеграм. Объясню почему. Ну, естественно, без рабочего телеграма, потому что это сейчас является основным мессенджером у всех россиян, невозможно нормально работать. Второй момент. Для меня он основной этот момент. Есть жители приграничья. Например, я живу в городе Белгород, и у нас периодически случаются ракетные опасности. У белгородцев есть группа, которая называется «Предупреждение РО». Это наши ребята. ПВОшники, которые примерно секунд за 40-30 предупреждают нас о том, что на нас летит. Там прямо пишется, летит много. Если пишут в укрытие, то значит сейчас будет точно пи***. Когда у нас забирают телеграм, нас лишают этих драгоценных 30-40 секунд, чтобы мы спаслись. Верните телеграм, пожалуйста.
11: Журналист Павел Иванов о том, что чиновники заигрались в борьбу с интернетом и наплевали на обычных людей.
13: Это называется «война идет». Война за бабки. Шадаевы и все остальные отрабатывают что угодно, кроме того, что нужно стране на самом деле. Они думают, что они и есть страна. Вот понимаете, в чем беда? Они думают, что их интересы, пожелания Путина какие-то, а не каких-то там вот белгородцев, курян, жителей Брянщины. Нет, нет, это не то. Вот мы, люди в высоких кабинетах, вот мы Россия. А вы кто вы вообще такие? Какая безопасность? Какая война? Нет, не просили вас рожать. Это вот просто людей кидают. Просто кидают. Люди работают, люди стараются, им говорят, иди нахер. Просто иди нахер. Мы ничем тебе не обязаны. Напомним, все эти соцсети у нас запрещенные, заблокированные. И, конечно же, слава нашему начальству. Начальство всегда знает, что делает. Молодцы. Им, наверное, реально пофиг, если люди уедут из страны. Им реально пофиг. Ну вот смотрите, у нас есть типа премьер-министр Мишустин, который должен за всеми остальными министрами следить. По идее, какая-нибудь Голикова отвечает за демографию, а какой-нибудь Шадаев отвечает за блокировки. Вот Голикова как-то жалуется Мишустину, типа... Михаил Владимирович, у нас молодежь уедет, у нас народа не останется. Или как они вот на это все смотрят? Мало того, что мы мозги увозим, да, рабочие руки увозим, мы деньги вывозим из страны. Это слава Шадаеву, слава Горелкину, всем этим блокираторам, Липов у нас, глава Роскомнадзора. Молодежь массово рванула в Беларусь просто вот... Я не знаю, это же не только москвичи поехали. Вот в чем беда.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
5: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
14: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
5: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
15: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
5: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
16: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсия ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
5: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
5: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
17: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
18: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
5: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
19: Я на 3 месяца снизу выкала, а мы его в шторм. Он не коробок самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
5: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
20: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на факелашке, ни в ППЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. Тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
5: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
20: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
5: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов БПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
21: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
5: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
21: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
5: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готова защищать каждый дюйм своей территории.
22: Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии.
5: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
2: И в чем суть?
0: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство детей с 12 лет.
2: Погоди. С первого взгляда это может показаться, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
0: Думаешь?
2: Ну да. Разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
0: На карманные расходы типа.
2: Ну, конечно. Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, первую финансовую независимость, выгулять собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
0: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициативы такого уровня, озвученные публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
2: Ого!
0: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте – это вообще не про формирование характера.
2: И не про заработок на модные кроссовки.
0: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
2: Слушай, возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
0: Да, 100%.
2: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
0: Отличное сравнение, кстати.
2: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
0: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 26 года количество резюме от школьников подскочило с 66 до 88 тысяч.
2: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
0: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
2: Насколько колоссальный?
0: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
2: До 12 миллионов? Это же безумие.
0: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
2: Угу, это понятно.
0: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
2: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди.
0: Ну да.
2: На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
0: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат.
2: Вот.
0: Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
2: То есть чисто локальная зарплата.
0: Да. Смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
2: Ну да, требуют высоких зарплат.
0: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
2: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
0: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен. Вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
2: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.
0: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
2: Рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
0: Ох, это отдельная тяжелая тема.
2: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
0: Американская мечта такая, да.
2: Да-да. И совсем другая реальность современного дарк-стора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака.
0: Который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
2: Вот именно. Как это вообще влияет на тело?
0: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий. Он только находится в стадии формирования. У подростков существуют так называемые эпифизарные пластины. Это такие открытые зоны роста на концах костей.
2: Медицинская терминология часто звучит абстрактно. Как это работает на практике? На пальцах.
0: Можно сравнить эти пластины с сырой мягкой глиной, из которой скульптор только-только начал лепить колонну.
2: Так.
0: Эта глина должна высохнуть, затвердеть и превратиться в крепкую опору на всю оставшуюся жизнь. А теперь вообрази, на эту еще сырую глиняную колонну ежедневно бросают тяжелую бетонную плиту.
2: Тот самый курьерский короб?
0: Да, или нагрузку от многочасового стояния на одном месте в общепите, что происходит с глиной.
2: Но она сплющивается.
0: Деформируется.
2: И застывает криво.
0: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
2: Жесть.
0: Остеохондроз или тяжелое плоскостопие. Фундамент здоровья ломается навсегда.
2: Слушай, тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
0: Какой?
2: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
0: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
2: В смысле? Работа же и есть работа.
0: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
2: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
0: Ну, устал, пошел, посидел.
2: Да.
0: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды и пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
2: А, таймеры доставки?
0: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф, присел отдохнуть на скамейку – штраф, плюс погодные условия.
2: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
0: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
2: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
0: О, да.
2: Нервная система в 6 классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
0: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
2: Миелинизации?
0: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляцией. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
2: И когда этот процесс заканчивается?
0: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
2: И к чему это приводит на практике?
0: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
2: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
0: Мягко сказано.
2: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
0: А он это не переваривает, он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
2: То есть он принимает позицию жертвы?
0: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
2: И это откладывается в голове.
0: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
2: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
0: Время-то не визиновое.
2: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
0: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия, умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
2: И кто получается на выходе?
0: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги всухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
2: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинения, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
0: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
2: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы?
0: Точно. Возникает замкнутый круг бедности. Достаточно сравнить две семьи с разным достатком.
2: Ну, давай сравним.
0: В обеспеченной семье никто не отправит шестиклассника разгружать фуры или таскать пиццу под холодным дождем.
2: Естественно. Ему оплатят репетиторов.
0: Репетиторов, секции робототехники, курсы программирования, языки. Этот подросток будет спокойно капитализировать свои знания и через 10-15 лет выйдет на рынок высокооплачиваемым инженером или врачом.
2: А в семьях с низким доходом, особенно в депрессивных регионах, ситуация совершенно иная. Там зарплаты взрослых порой едва покрывают базовые продукты и оплату коммунальных услуг.
0: Да. И ребенок-подросток с правом официального заработка неизбежно превратится в спасательный круг для семейного бюджета.
2: То есть от безысходности он станет дополнительным кормильцем.
0: Именно. А родители будут закрывать глаза на его двойки в школе. Просто потому, что его зарплата курьера реально помогает купить еду на неделю.
2: Ужас.
0: Итог этого процесса страшен именно своей необратимостью. Бедные дети вырастут в бедных взрослых без образования.
2: Которые навсегда застрянут на самом дне социальной лестницы. Знаешь, ужасающая перспектива. Но если это фактически загоняет подростков в рабство и ломает им будущее, как на это смотрит закон?
0: О, с законом все очень интересно.
2: Не может же подросток просто так прийти и подписать полноценный трудовой контракт. 12-летний школьник даже договор на сим-карту в салоне связи не имеет права оформить на свое имя.
0: В текущей реальности статья 63 Трудового кодекса РФ устанавливает базовый порог для заключения трудового договора в 16 лет.
2: Но есть же исключения.
0: Есть исключения для 14-летних... Но это сложнейший квест. Там требуется письменное согласие родителей, официальное разрешение органов опеки, а сама работа строго ограничивается понятием легкого труда, который не наносит вреда здоровью и не мешает учебе.
2: А официальное снижение планки до 12 лет?
0: Это полный демонтаж вообще всей системы защиты детства. Более того, это прямое нарушение базовых международных соглашений.
2: Каких именно?
0: В частности, Конвенции Международной организации труда под номерами 138 и 182. Они категорически запрещают наихудшие формы детского труда и устанавливают минимальный возраст.
2: Слушай, если эти конвенции нарушаются, то в какой компании на мировой арене оказывается Россия? Кто еще вообще практикует легальный труд в таком возрасте?
0: Это означает присоединение к клубу таких стран, как Мьянма, Мали, Чад и Центральноафриканская Республика.
2: Серьезно? Мали и Чад?
0: Да. Это государства, где использование 12-летних детей на тяжелых работах, в рудниках или на плантациях, это повседневная норма, которая продиктована тотальной разрушительной нищетой. Но помимо имиджа, есть сугубо практическая правовая проблема внутри страны. Человек 12 лет юридически недееспособен.
2: И на практике это означает полную беззащитность перед работодателем.
0: Именно.
2: Слушай, складывая все эти пазлы воедино, от сломанных костей, разрушенной детской психики до консервации бедности и вот этого технологического отката, становится абсолютно очевидно. Привлечение 12-летних школьников – это иллюзия решения. Это жалкая попытка замаскировать тяжелую болезнь экономики самым дешевым и самым разрушительным способом.
0: Да. Лечение настоящего кадрового голода – это всегда сложный путь. Он требует серьезных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов, технологического переоснащения и, самое главное, повышения зарплат для привлечения квалифицированных взрослых специалистов.
2: Угу.
0: А бросить в топку рынка 12-летних детей значит пожертвовать будущим человеческим капиталом ради того, чтобы у конкретных корпораций сошлась финансовая отчетность в текущем квартале.
2: Знаешь, возникает еще один финальный вопрос, которые сторонники таких инициатив как-то очень старательно обходят стороной.
0: Какой вопрос?
2: Вот смотри, если юридические барьеры реально падут, и на рынок труда одномоментно выплеснутся сотни тысяч школьников, готовых работать за смешные деньги.
0: Так.
2: Рынок окажется просто перенасыщен сверхдешевой рабочей силой. Остается только догадываться, как такой жесточайший демпинг ударит по зарплатам взрослых специалистов, тех, которые прямо сейчас работают в ритейле, общепите и логистике.
0: Серьезная мысль.
2: Не приведет ли этот дешевый детский труд к тому, что платить станет меньше вообще всем?
0: Это отличная мысль для размышлений. Оставим ее повисеть в воздухе. Увидимся в следующем разборе.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Дорога в ад. Сухопутный коридор в Крым в кольце дронов. Трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
3: Не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит, и спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
5: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водителей на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
4: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
5: Сухопутный путь в Крым. ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
7: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных групп, мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
5: связи с атаками трассы, логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
9: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И, Максим Анатольевич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
6: Главные новости дня.
5: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
23: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
5: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
24: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
5: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились. Острились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
25: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога. Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетие усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум. Ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
10: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ, Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радио Лента. Прямая речь.
12: Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.
13: Я думаю, что лучший шаг сейчас в этом контексте было бы просто отказаться от всяких ограничений и так далее. То, что касается фитосанитарии, это обычная вещь. Я всегда присутствовал и должен присутствовать, потому что, конечно же, здоровье и качество товаров, которые мы поставляем между странами ЕАЭС, это очень важно. Но на данный момент это политизируется. И я боюсь, что это создаст некоторые негативные сентименты в Республике Армении по направлению Евразийского экономического союза. А я, как высокопоставленное лицо, конечно же, не заинтересован. Я думаю, что неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС.
11: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Дмитрий Песков заявил, что вопрос топливного дефицита решается на всех уровнях. Вот как это комментирует военкор Живов.
15: По словам пресс-секретаря президента, на все вопросы ответят местные власти и Минобороны. Честно, не припомню, когда пресс-служба последнего на чьи-либо вопросы отвечала развернуто, особенно после отсылки Пескова. Наше доблестное министерство обычно с обществом говорит по-армейски сухо. Еще один вопрос. Какое отношение к обеспечению безопасности федеральной трассы Р-280 имеют местные власти? С каких пор защита дорог от военных угроз стала обязанностью губернаторов? Федеральная трасса Новороссия находится в ведении Росавтодора, который, в свою очередь, находится в ведении Минтранса. Почему это не к ним вопрос? И вообще, вместо отсылок во все ведомства, неправильнее было бы назначить одно конкретное лицо отвечать за безопасность дороги. Ясно, что все эти вопросы так и будут без ответа.
14: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
26: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении – это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
11: Радио «Лента».
16: 15:57 АМ. Солдатская почта.
17: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
18: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
17: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
19: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами.

0: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
1: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята... Их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке, естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
0: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
2: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
0: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице в ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
5: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G. У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета. На белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек на дуи падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN. И проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
4: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
6: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
4: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
5: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. С

0: Сегодня сеть АТАН заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму. Но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только, когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
3: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
2: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
4: Его уколол?
5: Его нет.
4: У меня нету.
5: А где вы, его
4: дети?
5: У меня аптека вчера взорвалась.
4: Все.
5: Ты что орешь-то?
4: Все. Тихо, все.
5: Я пошел посмотрю, еще остальных вот еще кого притяну.
2: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
6: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
2: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
8: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен, что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом, подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
7: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
9: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто, ну, так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет в завершение, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
7: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
10: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
1: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз от цифр на 3 июня. Что же они нам пророчат в этот день? А здесь разворачивается очень роскошное цветущее полотно, потому что третий аркан – императрица. И в этот день творческий, изобильная энергия, это земное плодородие, рост, красота и материальное процветание – все это выходит на свой пик. Тем более у нас июнь, да, шестой месяц. Это у нас аркан влюбленный, то есть любовь, гармония, партнерство, выбор. И такое сочетание создает один из самых благополучных, мягких и созидательных энергетических союзов года. Здесь царственная императрица встречается с эстетикой и сердечностью влюбленных, и это идеальное время для того, чтобы, например, позволить своим планам, отношениям и финансовым проектам расцвести вот в полную силу. В этот день ваша воля должна быть направлена не на жесткую борьбу или давление, а все-таки на созидание комфорта, может быть, укрепление связи и приумножение красоты вот во всех сферах вашей жизни. Императрица всегда учит нас, что истинное богатство и успех приходят легко, когда мы действуем из состояния внутренней наполненности, любви к своему делу и искренней заботы об окружающих. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 19. 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ первопроходца. Личная воля, инициатива и мгновенной материализации желаний. И здесь возникает такой, я бы сказала, феноменальный творческий резонанс. Инструменты и импульс мага соединяются с плодородием императрицы, и все это под покровительством обаяния влюбленных. 6 месяц, да? Это означает, что 3 июня – день очень мощного материального старта. То есть любая идея, которая родится у вас в этот день в любви и облеченная в конкретное действие, обречена на стремительный рост и процветание. Ну и с астрономическим контекстом у нас все идеально, потому что Луна находится в убывающем серпе и движется по строгому прагматичному знаку Козерога. То есть это ледяная логика, дисциплина и выносливость. И это помогает структурировать любые масштабные замыслы мага, императрицы. И все превращает в полет фантазии в четкий пошаговый бизнес-план с таким гарантированным материальным результатом. С практической и бытовой точки зрения этот день требует от нас активного созидания, внимания к материальному миру и заботы о близких, то есть максимально приветствуется запуск каких-то новых бизнес-проектов, особенно связанных с красотой, уютом, может быть, дизайном, недвижимостью или женской аудиторией. Это также проведение презентаций, нетворкинг, то есть новые знакомства, да, расширение круга бизнес-знакомств, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние сыграет ключевую роль. Также это отличный момент для генерального обустройства дома, может быть, покупки качественных предметов декора, обновления гардероба, кстати, и любых уходовых, омолаживающих процедур. В финансах убывающая Луна в Козероге в сочетании с императрицей дает зеленый свет для крупных, статусных, но глубоко продуманных инвестиций в основные средства, недвижимость, может быть, землю даже купить. Обязательно уделить внимание семье, это проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к женам, матерям, дочерям. Именно через них в этот день может прийти очень важная подсказка или ресурс, или, в конце концов, такая большая энергия благодарности, которая вам впоследствии откроет очень большие возможности. В то же время категорически не стоит проявлять эгоизм, эмоциональную отстраненность, капризность, не стоит устраивать сцены ревности, которые может подталкивать шестерочка. И здесь нельзя ввязываться в какую-то жесткую конкуренцию, в борьбу, пытаться давить на партнеров или подчиненных своей властью. Не используйте какие-то серые схемы заработка, так как Козерог требует честности и уважения к закону. Избегаем неряшливости в быту, хаоса на рабочем столе и халатного отношения к своему внешнему виду. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на какие-то мимолетные бесполезные безделушки ради сиюминутной прихоти, потому что траты в этот день должны быть очень весомыми и статусными. Также не стоит уходить в пассивность и лень, упускать мощный стартовый импульс мага, то есть не стоит профукать этот день. А вечер проведите в красивой, комфортной обстановке, за изысканным ужином с любимыми людьми. Наслаждайтесь плодами своих трудов, чувствуйте себя абсолютным творцом своей богатой, гармоничной реальности, даже если она еще не такова, но все обязательно станет так, как вы хотите, а может даже и лучше. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
12: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В мире есть участки Земли, которые при раскопках открывают нам крайне жуткую картину. Тысячи человеческих останков, сваленных в беспорядке или уложенных в строгом, почти гипнотическом порядке. Эти зоны называют полями жертвоприношений, и их энергетика до сих пор заставляет даже самых закаленных исследователей чувствовать себя неуютно. От кровавых ритуалов майя до таинственных кельтских и друидских церемоний в европейских болотах история человечества полна примеров массовых убийств, совершенных во имя богов. Историки, такие как антрополог Марк Уиллс, изучают эти находки, чтобы понять, что именно двигало людьми в тот момент, религиозный экстаз, страх перед засухой или политической расправой над поверженными врагами. Парапсихологи же выдвигают свою теорию памяти места. Огромное количество выброшенной энергии, страдания и невысказанного ужаса буквально пропитывает землю, делая такие зоны аномальными. Люди, посещающие эти места спустя века, часто сообщают о резких приступах тошноты, немотивированной агрессии или четком ощущении, что их кто-то невидимый преследует буквально по пятам. Является ли это эхом прошлого или просто проекцией нашей собственной впечатлительности? Возможно, это напоминание о темной стороне человеческой натуры, которую мы так отчаянно пытаемся забыть. Эти поля не просто памятники жестокости. Это уроки о том, на что способен человек, когда им овладевает вера, переходящая все границы разума. И все же загадка остается. Почему в определенных местах такие массовые акты случались регулярно на протяжении столетий? Изучение состава почв на таких полях часто обнаруживает избыток фосфора и специфических солей. Это не характерно для соседних регионов, что указывает на искусственное изменение химического состава Земли. Некоторые биологи считают, что это результат накопления органических остатков на протяжении многих столетий. Это делает такие места уникальными биологическими полигонами для изучения жестоких древних культов. Археоботанические данные часто обнаруживают здесь остатки растений с сильными галлюциногенными свойствами. Последнее дает нам новую почву для размышлений о природе таких божественных откровений. Независимо от того, где кроется правда, эти места продолжают молчаливо напоминать нам об ужасах. Граница между цивилизованным обществом и первобытным хаосом в этих зонах очень хрупкая. И мы должны помнить об этих уроках истории, чтобы не повторить ошибок предков. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 3 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна Турисас, перевернутая. Такой день проходит под влиянием руны защиты, границ. Это мужская сила, которая в перевернутом положении говорит об уязвимости, об импульсивности, опасности поспешных решений. Это день, когда важно проявлять особую осознанность. Вот любые необдуманные поступки, какие-то спонтанные конфликты, гордыня могут обернуться против вас. Будьте осторожны. Турисас в перевернутом положении, как щит, который вы опустили слишком рано, думая, что опасность миновала. Но защита сейчас вам еще очень нужна. В работе высок риск эмоциональных решений, ошибок из-за поспешности, какого-то чрезмерного давления на вас. Могут возникнуть непредвиденные трудности с руководством, например, или проверяющими структурами. Но не стоит начинать важные дела, подписывать документы или ввязываться в конфликты. Особенно, если чувствуете внутреннее напряжение. Ни в коем случае. Вот сначала нужно успокоиться, потом уже принимать решение и подписывать что-то важное. День больше подходит для анализа, для корректировки, чем для действий. Понимаете? Особенно осторожно нужно обращаться с техникой, важными файлами, деньгами, возможные сбои, утраты или какие-то недоразумения. Понимаете? Вот потерялась флешка и все. В отношениях перевернутая Турисас поднимает тему внутренних блоков, каких-то обид, недосказанных слов. И может ощущаться и отчуждение, и раздражение, и ощущение, что вас не слышат. Не поддавайтесь желанию высказать все. Сейчас это лишь усугубит напряжение. Лучше возьмите паузу, дайте себе и партнеру пространство. В такой день важно не ломать, а сохранять то, что уже есть. А вот одиноким людям день может принести воспоминания о старых травмах. Могут бывшие на связь выйти, да, особенно если эти травмы связаны с предательством или нарушением личных границ. Здесь будьте осторожны с ощущениями, чувствами, не наломайте дров, не пишите бывшим, не берите от них трубку, вот все тихонечко проживите без эмоций. По здоровью перевернутая Турисас указывает на необходимость защиты иммунной системы и органов, связанных с кровообращением и надпочечниками. Возможны скачки давления или повышенная раздражительность, слабость. В такой день особенно важно соблюдать границы тела, не переутомляться, не перегружать себя ни физически, ни эмоционально. Так что подойдут любые практики заземления, медитации, водные процедуры. Водичка уже теплая, можно смело купаться. Так что подытожим, да, Турисас в перевернутом положении всегда учит. Не каждую битву нужно вести, и не каждая сила полезна. В такой день ваш ключ в осторожности, в защите и выдержке. Удержитесь от желания ломать, лучше подождите и укрепите свои позиции.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун заявила о том, что в стране все становится только хуже.
13: У меня ощущение, что становится хуже здесь ограничения, там ограничения. К чему это может привести? Я не знаю. К еще хужим к худшим последствиям, к еще худшей ситуации. Должно быть хорошо, должны быть возможности, должно что-то меняться. Просто в лучшую сторону, как человечество, которое развивается в технологиях, как человечество, которое все больше и больше исследует психологию, и чувство каждого. Хочется ощущать эту надежду на то, что у нас есть шанс продвигаться в чем-то очень хорошем, то, что дарит надежду. И чтобы каждый день мы могли избавляться от этого мрака. Я считаю, это мрак. Насилие – это мрак. Запрет каких-либо прав – это тоже мрак. И я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально.
7: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о непростой ситуации в российской киноиндустрии.
14: Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт» жестко прошелся по отечественной киноиндустрии. По словам помощника президента, она зависла между социализмом и капитализмом. В отрасли много государственных денег, но мало рыночных инструментов. Далее цитата. «Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат. Если продюсер создавал с помощью государственных денег низкопробное кино, то принимать его нельзя. Снял барахло – переделывай». Конец цитаты. Возвращаться обратно в СССР – так возвращаться. Нет смысла больше играть в рыночную экономику в киноискусстве. Давайте ее ликвидируем. Хотя бы потому, что рыночная экономика предполагает свободу творчества, а судьей выступает не государство в лице худсоветов, непонятно из кого состоящих, а зритель. Если он идет на фильм, значит он хороший. Нет – плохой. Откуда такая уверенность, что с возвращением официальной цензуры барахла и откровенной халтуры будет меньше? Не заслуга цензуры в том, что в СССР было великое, конечно, по-своему кино, а сейчас ничего и близко к этому нет. Просто были люди, которые это кино снимали, а сейчас они куда-то подевались. А может быть, это как раз и следствие этой самой цензуры, что не хотят таланты в таких условиях работать? И как работать? Вроде Чебурашка, с одной стороны, безвинный персонаж, сказочный, а с другой – космополит безродный. Гена – зеленый крокодил. Ну, куда это годится? Царевна-лягушка – тоже как посмотреть. Неправильные это герои, как выясняется. А какие тогда правильные? Нет четкого ответа. Хорошо, сняли, допустим, некий фильм. Вроде бы неплохой. Цензура его официально утвердила. Зритель на него пошел. Бюджет хороший. Но вдруг некой общественности он не понравился. И отправляйся фильм на полку. Ибо общественности у нас перечить нельзя.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Цены растут. Бензин в Калининграде за две недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние две недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
15: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
11: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
15: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
11: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
16: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
11: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве. Что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
16: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
11: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
17: Бензин в Калининграде за 2 недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло 2 недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель. Не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021-м перевалило за 50. В 2022-м уже за 53-55. в 23-м – за 58. В 24-м подбиралась к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется. Цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это не удобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает, курьеры дорожают, строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой. Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето. Начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза. Это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории – не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка по 3 рубля, по 2, по 1,5, понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
19: Возникает как бы некая странная ситуация по всей логике. Государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
18: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
20: Бедность у нас, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, рублей 150, сейчас уже все 300, 400. Это дорого очень.
21: Последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
22: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
23: Набирая онлайн корзину, то, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И неприятно уже становится.
18: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в 2 раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
19: Есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон. И это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, вот разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
18: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
0: Военный корреспондент Алексей Живов о том, что Россию никто не боится, потому что постоянными угрозами сама обесценила собственные красные линии и уронила свой авторитет.
3: Они нам не верят. А мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Ну, то есть, знаешь, как, вот давай по-простому. На чем держится авторитет хулигана в школе? Ну, кроме того, что он, скорее всего, грузный, побольше других мальчиков. Ну, а то, что он кого-то побил. А ему не ответили. Никто не хочет получить по лицу просто. И вот он ходит, начинает, значит, быковать. Это нормальная тема. Ну, кто-то был хулиганом, кто-то жертвой хулиганов, всякое бывает. Вот. Я старался в стороне держаться. Вот. Хулиганом не был, но и жертвой старался не быть. А потом этому хулигану кто-то воспротивился. Один или даже два раза. Он-то, скорее всего, жертву свою побьет, но сам факт, что ему можно дать отпор, он уже его авторитет понижает. Вот был хулиган и сдулся. Что это получается? Если, ну, то так-то ты просто на понтах решал вопросы. Ну, что известно в России, сколько на понтах вопросов было решено. А тут тебе каждый раз драться придется. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Ну, не верят в наши понты. Ну, понты, я в кавычках, понятно. Наши вот эти военные возможности, которые...
4: Заявления и обозначенные красные.
3: Если что, бахнем. Вот это, помнишь, этот прапорщик из ДМБ? Если что, да. не в этот раз. Вот у нас не в этот раз, не в этот раз, не в этот раз. Они поняли, что ни в какой раз, видимо.
1: Главные новости дня.
18: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации. И уже 4-я с начала года.
5: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Ёперный театр. Подорвали.
18: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
18: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
19: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, над которым нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
18: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
2: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
18: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Протоиерей Андрей Ткачев вспомнил историю из исправительной колонии, где он вел богослужение.
4: В тюрьме, помню, один мы там самое, служили, там один, значит, охранники ходят по двору, там, значит, ну, а заключенные тоже по двору там сидят там вдоль стен, и какие-то охранники ходят, что там мы находимся там в одном помещении, где церковь такая тюремная. И там заключенный спрашивает: а в раю менты будут? Я говорю, ну не в смысле, как менты, там, фуражка с палками, там, ну, как люди, конечно, будут. Говорит, то я не хочу в рай, говорит, все. Я говорю, не хочу никакого рая, говорит, с ментами. С ментами в одном районе буду.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
6: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
7: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
19: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться. Но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
7: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
8: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все.

сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших

0: лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста. Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете, это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента» – голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Датская почта.
2: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
3: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего, информации не дали.
2: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
3: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
2: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
3: Я пошла в эту часть, там с 12:30 якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
2: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
3: Как тебя заставили?
4: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
3: Как заманили?
4: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
3: Работать?
4: Работать.
3: Тебе и твоему другу,
4: да.
3: Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
2: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
6: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
5: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
7: Его у кого?
8: Нет, его у кого?
7: У меня нету.
8: А где вы, его нет?
7: Они вылетели.
8: У меня аптека вчера взорвалась.
7: Все, все.
8: Ты что орешь-то?
7: Все. Тихо, тихо, все.
8: Только я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
5: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
9: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
5: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Военный осведомитель об огромной опасности, которую несут украинские дроны-камикадзе.
11: Дроны «Камикадзе Хорнет» долетают до пропускного пункта Изварина на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области, находящейся более чем в 160 километрах от линии фронта. Ранее противник демонстрировал полеты своих дронов средней дальности над пунктом Весело-Вознесенка. Это означает наличие фактической возможности поражать автомобили прямо на пунктах пропуска. Все наши опасения касательно того пункта характерны и для Луганского, поскольку здесь также собираются очереди грузовых и легковых машин. Это видно и на кадрах с беспилотника. В случае наращивания интенсивности запусков своих дронов «Камикадзе», вооруженные силы Украины смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, как нанося удары по машинами, так и просто дистанционно минируя подъезды к ним, что значительно ударит по логистике.
10: Душок Анкориджа. Военкор Живов про новые заявления Юрия Ушакова.
12: Помощник президента по урегулированию украинского конфликта через американский Ушаков заявил, что, несмотря на все усилия, которые были предприняты, и то понимание, которое было достигнуто в Анкоридже, и огромное количество попыток американцев урегулировать, значит, конфликт на Украине, вот, к сожалению, оказалось, что Киев не согласен. И ничего с этим сделать американцы не могут. Вот такое вот заявление. То есть уперлись. Кто бы мог вообще предположить, что Киев будет не согласен, казалось бы, да? Вроде бы все просчитали, с Трампом встретились, собирались вместе миром править. Все чин по чину, но вот уперлось Зеленского. Уперлось, удивительно. Никто бы не мог предположить такого даже еще полгода назад, что все упрется в Зеленского, и война продолжится, к сожалению, к великому. Вот. Ну, а то, что американцы поставляют различные типы вооружений, которым прямо сейчас поражаются войска ВСРФ, ну, это эксцессы, это, как говорится, вне контекста, вот, видимо, сделок. Поэтому так они по-другому не могут. Они не могут не убивать русских людей.
10: Вечное СВО. Военный журналист Никита Третьяков о том, как противник отобрал у российской армии инициативу.
13: В связи с ударами противника на оперативную и стратегическую глубину можно сказать следующее. Такие удары наносились нашей стороной по всей территории Украины на протяжении всех лет войны. У нас существовало это преимущество, и оно было неоспоримо. Теперь этого преимущества нет. Даже наоборот, оно есть у противника. Это означает в том числе невозможность, даже теоретическую, одностороннего прекращения или резкого охлаждения военных действий. На протяжении 2022, 2023, 2024 и, может быть, даже 2025 годов мы понимали, что теоретически, если наверху будет принято соответствующее решение, наше воинство может на всем протяжении фронта резко перейти из наступления в глухую оборону, развернуться в противодействие, в отражении ударов противника. В принципе, на этом интенсивность военных действий резко снизилась бы. Понятно, что в обороне тратится существенно меньше ресурсов, чем в наступлении. Всех видов ресурсов, в первую очередь, человеческих жизней. Теперь такая возможность у нашей стороны отсутствует, потому что теперь, параллельно с боевыми действиями на фронте, противникам эффективно наносятся вот эти удары в глубину. Победить сейчас тоже уже не получится. В итоге будем длить агонию.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
15: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
16: А заглушить что? Какое чувство?
15: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
5: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
17: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, о! Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
5: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
18: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
5: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
19: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
20: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G.
16: Мне вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета, на белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек на дуи падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN. И проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
10: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
20: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
10: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
16: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть «Атан» заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму. Но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только, когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
23: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
22: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
23: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
22: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
23: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
22: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
23: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
22: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела – Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
23: Значит, все гораздо серьезнее?
22: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
23: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
22: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
23: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
22: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
23: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
22: А на что он похож?
23: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
22: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм?
23: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
22: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
23: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
22: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
23: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
22: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
23: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
22: Или с несоответствиями в спецификациях.
23: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
22: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
23: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
22: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
23: Ну вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
22: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
23: Которые могли переваривать бензин любого качества.
22: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
23: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
22: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
23: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
22: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
23: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
22: Именно так.
23: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
22: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
23: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
22: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
23: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
22: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
23: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
22: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
23: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
22: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
23: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
22: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
23: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
22: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
23: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
22: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
23: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
22: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
23: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
22: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
23: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
22: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
23: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
22: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
23: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
22: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
23: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
22: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
23: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
22: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
23: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
22: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
23: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
22: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
23: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
22: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
23: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
22: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
23: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
22: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
23: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
22: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
23: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
22: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
23: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
22: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
23: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
22: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
23: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
22: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
23: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
22: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
23: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
22: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
23: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
22: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
23: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
22: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
23: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
22: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
23: Ставку на гигантизм.
22: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
23: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
22: Получается, что обыденное раздражение от листа 4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
23: До скорого.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Цены растут. Бензин в Калининграде за 2 недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние 2 недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
2: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
0: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
2: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
0: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из 2 модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
3: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
0: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве. Что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
3: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
0: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Бензин в Калининграде за 2 недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло 2 недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель. Не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021 перевалило за 50. В 2022 уже за 53-55. В 2023 за 58. В 2024 подбиралось к 62-63.
4: Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется, цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это не удобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает, курьеры дорожают, строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой. Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка по 3 рубля, по 2, по 1,5, понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что

0: самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
2: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
1: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
3: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
1: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились. Как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
4: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум. Ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
1: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Криминальные новости.

0: Арестован начальник продовольственного управления Минобороны. Полковника Виктора Таразевича обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, задержание произошло еще 20 мая, после чего офицера отправили в СИЗО. Вину он не признает. Подразделение, которым руководит Таразевич, отвечает за организацию питания в армии, работает над снабжением войск, разрабатывает рационы и контролирует качество продуктов. Максимальное наказание, которое сейчас грозит Таразевичу, до 10 лет лишения свободы. Многократно осудимый контрактник из Бурятии избил людей кочергой, запер в доме и устроил поджог. В октябре 2025 года пьяный военнослужащий Александр Хороших избил незнакомцев кочергой и кулаками в доме. Потом он вышел на веранду, подпер дверь стиральной машиной, поджег стоящий рядом диван и скрылся. Начался пожар, но людям удалось выбраться. За попытку убийства и уничтожения имущества военный суд в Улан-Удэ приговорил контрактника к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Ранее Хороших много раз был судим. Известно как минимум о 7 приговорах в Бурятии. В частности, за кражи, оскорбление представителя власти и пособничество при порче чужого имущества. В 2020-м его приговорили к 4,5 годам колонии за наркотики, грабеж и новую серию краж. В мае 2022 года, находясь в колонии, Хороших напал на сотрудника и получил 3,5 года строгого режима. А спустя 2 года его судили уже за самовольное оставление части. Когда именно мужчина подписал контракт, неизвестно. И, наконец, уже после задержания за кочергу и поджог в декабре 2025 года гарнизонный суд в Улан-Удэ приговорил Хороших к 5 годам строгого режима за 2 кражи и угон автомобиля. Мужчина зарезал своего родного брата на автостанции в Махачкале из-за наследства. По данным канала 112, убийцей оказался 52-летний Лев Благородный. Он приехал к своему брату, водителю маршрутки Абубакру, поговорить по поводу имущества. В итоге разговор закончился конфликтом. Лев пырнул брата ножом. Кровавая резня произошла на глазах у пассажиров. Мужчину не удалось спасти, он умер на месте происшествия. Лев задержан, возбуждено уголовное дело. Житель Приморья у себя в частном доме переодевался в женское и за год изнасиловал минимум 5 девочек. 40-летнего извращенца задержали прямо в юбке, топе, каблуках и парике в городе Артем. Суд заключил мужчину под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетних. По информации базы, с июня прошлого года по май этого он заманивал деньгами и насиловал 5 11-летних школьниц у себя в доме. Мужчина переодевался в женскую одежду даже во время надругательства. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Настоятель храма на Крови в Екатеринбурге Максим Меняйло желает показать красоту и истинность православия и делать это не всегда в очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям.
3: Нужен религиозный Арти, канал, который улавливает желающих истины в западных и в других странах, во всех странах. Мы должны показать красоту и, самое главное, истинность православия. Причем сделать это не всегда в очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям. Мы должны высветить и богословские какие-то девиации, такие проблемы Западной Церкви католической. Вот. Мы здесь всегда находимся в тяжелом выборе, как бы сохранить то, какой худой мир, там с кем-то, да, но тем самым мы себя теряем. И самое главное, мы теряем тех, кого Бог нам хочет вручить. Наша риторика, она должна быть честной, открытой и смелой. Если вы увидите, кто попадет в ад, там есть перечисление всяких проблем и грехов. Но первый кто? Трусы, боязливые. Боязливые не наследуют Царство Небес.
1: Главные новости дня.
4: Дорога в ад. Сухопутный коридор в Крым в кольце дронов. Трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
5: Не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит, и спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
4: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водителей на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
6: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
4: Сухопутный путь в Крым. ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
7: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных групп, мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГИ вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГИ, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
4: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Обозреватель Андрей Цыганов о врагах внутри России, которые разваливают страну и сливают спецоперацию.
9: Последние недели, особенно дни, были очень тяжелыми в информационном смысле. На фоне ежедневно ухудшающейся ситуации в прифронтовых районах, где враг развернул дроновую охоту на трассах в 100 и более километров от ЛБС, пытаясь остановить нашу логистику и блокировать подвоз, в частности, горючего, в частности, в Крым и не только, наряду с продолжающимися атаками на наши объекты инфраструктуры, вплоть до Забайкалья, на Россию спустили стаю европейских шакалов. В Румынии провокация с дроном, похожим на российскую герань, в городе на границе с Одесской областью. Эстония, по данным ФСБ, готовит какие-то провокации на границе. В Германии какие-то черти анонсируют создание лагерей военнопленных для русских солдат. Кая Каллас анонсировала требования к России от ЕС на предстоящих переговорах, вроде вывода российских войск из Молдавии и Грузии, а также сокращения воинских контингентов. Но и в самой России тут же нарисовалась целая киста пораженцев, которые на разные лады заныли о необходимости срочного замирения с Украиной. Вплоть до статьи в «Московском комсомольце» о пользе поражений для России. Параллельно вражеская пропаганда внутри России работала и по другим направлениям. Главное препятствие – это, конечно же, внутренние враги, которые к беде России назначили себя и политической, и деловой элитой России. И дело не только в их виллах на Средиземноморье и полях для гольфа, за некоторыми из которых на днях пришла французская полиция. А сама идеология этих людей, которые забыли, что они русские. Хотя, впрочем, большинство из них никогда и не были русскими. И искренне считают себя гражданами мира, то есть глобалистами. Ведь если бы не глобализм и, так скажем, деловые связи, кто бы мешал России уронить злополучные мосты через Днепр? Или те же американские и британские самолеты-разведчики? Грохнуть спутниковую группировку Starlink прямо на орбите? А ведь это единственный способ заставить глобального врага бояться и договариваться. И тем самым избежать дальнейшей эскалации, которая гарантированно приведет к Третьей мировой войне. Но наши нынешние элиты даже подумать об этом не смеют. И прикрывают свою пустоту и ничтожность всякими умозрительными теориями, вроде цифрового социализма или евразийского ордынства, боясь даже самого русского имени и православной веры, запрещая крестные ходы на Троицу, но при этом поощряя многотысячные мусульманские сборища.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
10: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
4: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на в Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
11: Его уколол?
12: Нет, его уколол.
11: У меня нету.
12: А где вы, его
11: нет? Они вылетели.
12: У меня аптека вообще разорвалась.
11: Все, все.
12: Ты что орешь-то?
11: Все.
12: Красавец, привет.
11: Тихо, тихо, все.
12: Что, я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
4: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
13: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
4: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
4: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
14: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
4: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
15: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляли, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости. Представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
4: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
16: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
4: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
17: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
4: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
18: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
19: Заглушить что? Какое чувство?
18: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
4: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
20: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. О! Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
4: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
21: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
4: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
23: Привет!
22: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрируют признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
23: Ну да, звучит позитивно.
22: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
23: В смысле?
22: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
23: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
22: Почему?
23: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
22: Ага.
23: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
22: Это правда, да.
23: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
22: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
23: Так.
22: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
23: Подожди, рекорд за 7 лет?
22: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
23: За месяц?
22: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
23: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
22: Какое?
23: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
22: Да, есть такая цифра.
23: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
22: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
23: В каком смысле?
22: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
23: А, то есть где белый сектор?
22: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
23: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
22: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
23: То есть это не 19 тысяч?
22: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, смотри.
23: Давай.
22: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
23: Целый город?
22: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
23: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
22: Вот тут самое интересное.
23: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Это частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
22: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 2026 года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
23: Да ладно. Государство?
22: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
23: Сколько? В 3000?
22: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
23: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
22: Почему?
23: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
22: Был.
23: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
22: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
23: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
22: Да.
23: А что происходит с остальными?
22: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
23: Вообще не остается.
22: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
23: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
22: На самом нижнем.
23: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
22: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
23: Муниципалитеты.
22: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. В федеральный центр.
23: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций. Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
22: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
23: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
22: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
23: Коммунальщики.
22: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
23: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
22: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
23: Логично.
22: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
23: И при этом расходы не исчезают.
22: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
23: Ремонты?
22: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
23: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
22: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
23: Понятно.
22: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
23: Какой?
22: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
23: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
22: А вот и нет.
23: Почему?
22: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
23: Жесть.
22: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
23: То есть уголовка или штраф?
22: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
23: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
22: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
23: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
22: Угу.
23: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
22: Да.
23: Что происходит с ними?
22: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
23: Ничего себе!
22: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
23: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
22: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
23: Налоги.
22: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
23: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
22: Так.
23: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
22: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
23: Из-за ставки?
22: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
23: Брал кредит.
22: брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
23: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
22: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
23: То есть бизнесу дешевле не платить?
22: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
23: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
22: Карта есть, и она крайне показательна.
23: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
22: Эпицентры очень четкие. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
23: Якутия?
22: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
23: Вау.
22: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства. И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
23: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
22: Согласна.
23: А Краснодар и Нижний Новгород – вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
22: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
23: Либо?
22: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
23: Логично.
22: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
23: Что может быть хуже?
22: Возраст этих долгов.
23: В смысле, как долго не платят?
22: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 25 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 24 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
23: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
22: Это не так просто.
23: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
22: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
23: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности – теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
22: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
23: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
22: Как именно?
23: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
22: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий и системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
23: Абсолютно.
22: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
23: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
22: Да, механизм работает как часы.
23: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
22: Интересный поворот.
23: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
22: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
23: До скорого. Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Дорога в ад. Сухопутный коридор в Крым в кольце дронов. Трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
5: Не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
4: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водителей на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
6: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
4: Сухопутный путь в Крым. ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
7: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных групп, мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
4: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
0: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
2: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И, Максим Анатольевич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
1: Главные новости дня.
3: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды «Джермук». Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
8: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
3: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
9: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
3: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
19: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
3: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член АДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
0: Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.
10: Я думаю, что лучший шаг сейчас в этом контексте было бы просто отказаться от всяких ограничений и так далее. То, что касается фитосанитарии, это обычная вещь. Всегда присутствовал и должен присутствовать, потому что, конечно же, здоровье и качество товаров, которые мы поставляем между странами ЕАЭС, это очень важно. Но на данный момент это политизируется. И я боюсь, что это создаст некоторые негативные сентименты в Республике Армении по направлению Евразийского экономического союза. А я, как высокопоставленное лицо, конечно же, не заинтересован. Я думаю, что неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Дмитрий Песков заявил, что вопрос топливного дефицита решается на всех уровнях. Вот как это комментирует военкор Живов.
12: По словам пресс-секретаря президента, на все вопросы ответят местные власти и Минобороны. Честно, не припомню, когда пресс-служба последнего на чьи-либо вопросы отвечала развернуто, особенно после отсылки Пескова. Наше доблестное министерство обычно с обществом говорит по-армейски сухо. Еще один вопрос. Какое отношение к обеспечению безопасности федеральной трассы Р-280 имеют местные власти? С каких пор защита дорог от военных угроз стала обязанностью губернаторов? Федеральная трасса Новороссия находится в ведении Росавтодора, который, в свою очередь, находится в ведении Минтранса. Почему это не к ним вопрос? И вообще, вместо отсылок во все ведомства, неправильнее было бы назначить одно конкретное лицо отвечать за безопасность дороги. Ясно, что все эти вопросы так и будут без ответа.
11: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
13: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении – это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
24: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
14: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
24: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
15: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляли, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкому просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
24: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
16: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли.

0: такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? А что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
1: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
2: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
1: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
5: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G. У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета. На белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек надои падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN. И проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
4: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
6: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны, и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
4: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
5: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть «Атан» заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму. Но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
3: Радио «Лента».

0: 1557 AM. Главные новости дня.
1: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
2: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
1: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
3: Его у кого?
4: Его нет.
3: У меня нету.
4: А где вы, его
3: дети?
4: У меня аптека вчера взорвалась.
3: Все.
4: Ты что орешь-то?
3: Тихо, все.
4: Я пошел, посмотрю, еще остальных вот еще кого притяну.
1: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
5: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
1: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
7: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
6: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
8: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
6: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
9: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
0: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
10: Приветствую вас. Прогноз от цифр на 3 июня. Что же они нам пророчат в этот день? А здесь разворачивается очень роскошное цветущее полотно, потому что третий аркан – императрица. И в этот день творческий, изобильная энергия, это земное плодородие, рост, красота и материальное процветание – все это выходит на свой пик. Тем более у нас июнь, да, шестой месяц. Это у нас аркан влюбленный, то есть любовь, гармония, партнерство, выбор. И такое сочетание создает один из самых благополучных, мягких и созидательных энергетических союзов года. Здесь царственная императрица встречается с эстетикой и сердечностью влюбленных, и это идеальное время для того, чтобы, например, позволить своим планам, отношениям и финансовым проектам расцвести вот в полную силу. В этот день ваша воля должна быть направлена не на жесткую борьбу или давление, а все-таки на созидание комфорта, может быть, укрепление связи и приумножение красоты вот во всех сферах вашей жизни. Императрица всегда учит нас, что истинное богатство и успех приходят легко, когда мы действуем из состояния внутренней наполненности, любви к своему делу и искренней заботы об окружающих. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 19. 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ первопроходца, личная воля, инициатива и мгновенной материализации желаний. И здесь возникает такой, я бы сказала, феноменальный творческий резонанс. Инструменты и импульс мага соединяются с плодородием императрицы, и все это под покровительством обаяния влюбленных, шестой месяц, да? Это означает, что 3 июня – день очень мощного материального старта. То есть любая идея, которая родится у вас в этот день в любви и облеченная в конкретное действие, обречена на стремительный рост и процветание. Ну и с астрономическим контекста у нас все идеально, потому что Луна находится в убывающем серпе и движется по строгому, прагматичному знаку Козерога. То есть это ледяная логика, дисциплина и выносливость. И это помогает структурировать любые масштабные замыслы мага, императрицы. И все превращает в полет фантазии в четкий, пошаговый бизнес-план с таким гарантированным материальным результатом. С практической и бытовой точки зрения этот день требует от нас активного созидания, внимания к материальному миру и заботы о близких. То есть максимально приветствуется запуск каких-то новых бизнес-проектов, особенно связанных с красотой, уютом, может быть, дизайном, недвижимостью или женской аудиторией. Это также проведение презентаций, нетворкинг, то есть новые знакомства, да, расширение круга бизнес-знакомств, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние сыграет ключевую роль. Также это отличный момент для генерального обустройства дома, может быть, покупки качественных предметов декора, обновления гардероба, кстати, и любых уходовых, омолаживающих процедур. В финансах убывающая Луна в Козероге в сочетании с императрицей дает зеленый свет для крупных, статусных, но глубоко продуманных инвестиций в основные средства, недвижимость, может быть, землю даже купить. Обязательно уделить внимание семье, это проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к женам, матерям, дочерям. Именно через них в этот день может прийти очень важная подсказка или ресурс, или в конце концов такая большая энергия благодарности, которая вам впоследствии откроет очень большие возможности. В то же время категорически не стоит проявлять эгоизм, эмоциональную отстраненность, капризность, не стоит устраивать сцены ревности, которые может подталкивать шестерочка. И здесь нельзя ввязываться в какую-то жесткую конкуренцию, в борьбу, пытаться давить на партнеров или подчиненных своей властью. Не используйте какие-то серые схемы заработка, так как Козерог требует честности и уважения к закону. Избегаем неряшливости в быту, хаоса на рабочем столе и халатного отношения к своему внешнему виду. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на какие-то мимолетные, бесполезные безделушки ради сиюминутной прихоти, потому что траты в этот день должны быть очень весомыми и статусными. Также не стоит уходить в пассивность и лень, упускать мощный стартовый импульс мага, то есть не стоит профукать этот день. А вечер проведите в красивой, комфортной обстановке, за изысканным ужином с любимыми людьми, наслаждайтесь плодами своих трудов, чувствуйте себя абсолютным творцом своей богатой, гармоничной реальности, даже если она еще не такова, но все обязательно станет так, как вы хотите, а может даже и лучше. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио Лента.
11: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В мире есть участки Земли, которые при раскопках открывают нам крайне жуткую картину. Тысячи человеческих останков, сваленных в беспорядке или уложенных в строгом, почти гипнотическом порядке. Эти зоны называют полями жертвоприношений, и их энергетика до сих пор заставляет даже самых закаленных исследователей чувствовать себя неуютно. От кровавых ритуалов майя до таинственных кельтских и друидских церемоний в европейских болотах история человечества полна примеров массовых убийств, совершенных во имя богов. Историки, такие как антрополог Марк Уиллс, изучают эти находки, чтобы понять, что именно двигало людьми в тот момент – религиозный экстаз, страх перед засухой или политической расправы над поверженными врагами. Парапсихологи же выдвигают свою теорию памяти места. Огромное количество выброшенной энергии, страдания и невысказанного ужаса буквально пропитывает землю, делая такие зоны аномальными. Люди, посещающие эти места спустя века, часто сообщают о резких приступах тошноты, немотивированной агрессии или четком ощущении, что их кто-то невидимый преследует буквально по пятам. Является ли это эхом прошлого или просто проекцией нашей собственной впечатлительности? Возможно, это напоминание о темной стороне человеческой натуры, которую мы так отчаянно пытаемся забыть. Эти поля не просто памятники жестокости. Это уроки о том, на что способен человек, когда им овладевает вера, переходящая все границы разума. И все же загадка остается. Почему в определенных местах такие массовые акты случались регулярно на протяжении столетий? Изучение состава почв на таких полях часто обнаруживает избыток фосфора и специфических солей. Это не характерно для соседних регионов, что указывает на искусственное изменение химического состава Земли. Некоторые биологи считают, что это результат накопления органических остатков на протяжении многих столетий. Это делает такие места уникальными биологическими полигонами для изучения жестоких древних культов. Археоботанические данные часто обнаруживают здесь остатки растений с сильными галлюциногенными свойствами. Последнее дает нам новую почву для размышлений о природе таких божественных откровений. Независимо от того, где кроется правда, эти места продолжают молчаливо напоминать нам об ужасах. Граница между цивилизованным обществом и первобытным хаосом в этих зонах очень хрупкая. И мы должны помнить об этих уроках истории, чтобы не повторить ошибок предков. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 3 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна Турисас, перевернутая. Такой день проходит под влиянием руны защиты, границ. Это мужская сила, которая в перевернутом положении говорит об уязвимости, об импульсивности, опасности поспешных решений. Это день, когда важно проявлять особую осознанность. Вот любые необдуманные поступки, какие-то спонтанные конфликты, гордыня могут обернуться против вас. Будьте осторожны. Турисас в перевернутом положении, как щит, который вы опустили слишком рано, думая, что опасность миновала. Но защита сейчас вам еще очень нужна. В работе высок риск эмоциональных решений, ошибок из-за поспешности, какого-то чрезмерного давления на вас. Могут возникнуть непредвиденные трудности с руководством, например, или проверяющими структурами. Но не стоит начинать важные дела, подписывать документы или ввязываться в конфликты. Особенно, если чувствуете внутреннее напряжение. Ни в коем случае. Вот сначала нужно успокоиться, потом уже принимать решение и подписывать что-то важное. День больше подходит для анализа, для корректировки, чем для действий. Понимаете? Особенно осторожно нужно обращаться с техникой, важными файлами, деньгами, возможные сбои, и утраты или какие-то недоразумения. Понимаете, вот потерялась флешка и все. В отношениях перевернутая Турисас поднимает тему внутренних блоков, каких-то обид, недосказанных слов. И может ощущаться и отчуждение, и раздражение, и ощущение, что вас не слышат. Не поддавайтесь желанию высказать все. Сейчас это лишь усугубит напряжение. Лучше возьмите паузу, дайте себе и партнеру пространство. В такой день важно не ломать, а сохранять то, что уже есть. А вот одиноким людям день может принести воспоминания о старых травмах. Могут бывшие на связь выйти, да, особенно если эти травмы связаны с предательством или нарушением личных границ. Здесь будьте осторожны с ощущениями, чувствами, не наломайте дров, не пишите бывшим, не берите от них трубку, вот все тихонечко проживите без эмоций. По здоровью перевернутая турисаз указывает на необходимость защиты иммунной системы и органов, связанных с кровообращением и надпочечниками. Возможны скачки давления или повышенная раздражительность, слабость. В такой день особенно важно соблюдать границы тела, не переутомляться, не перегружать себя ни физически, ни эмоционально. Так что подойдут любые практики заземления, медитации, водные процедуры. Водичка уже теплая, можно смело купаться. Так что подытожим, да, турисаз в перевернутом положении всегда учит. Не каждую битву нужно вести, и не каждая сила полезна. В такой день ваш ключ в осторожности, в защите и выдержке. Удержитесь от желания ломать, лучше подождите и укрепите свои позиции.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун заявила о том, что в стране все становится только хуже.
12: У меня ощущение, что становится хуже здесь ограничения, там ограничения. К чему это может привести? Я не знаю. К еще хужим к худшим последствиям, к еще худшей ситуации. Должно быть хорошо, должны быть возможности, должно что-то меняться. Просто в лучшую сторону, как человечество, которое развивается в технологиях, как человечество, которое все больше и больше исследует психологию. И чувство каждого. Хочется ощущать эту надежду на то, что у нас есть шанс продвигаться в чем-то очень хорошем, то, что дарит надежду. И чтобы каждый день мы могли избавляться от этого мрака. Я считаю, это мрак. Насилие – это мрак. Запрет каких-либо прав – это тоже мрак. И я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о непростой ситуации в российской киноиндустрии.
13: Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт» жестко прошелся по отечественной киноиндустрии. По словам помощника президента, она зависла между социализмом и капитализмом. В отрасли много государственных денег, но мало рыночных инструментов. Далее цитата. «Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат». Если продюсер создавал с помощью государственных денег низкопробное кино, то принимать его нельзя. Снял барахло – переделывай. Конец цитаты. Возвращаться обратно в СССР – так возвращаться. Нет смысла больше играть в рыночную экономику в киноискусстве. Давайте ее ликвидируем. Хотя бы потому, что рыночная экономика предполагает свободу творчества, а судьей выступает не государство в лице худсоветов, непонятно из кого состоящих, а зритель. Если он идет на фильм, значит он хороший. Нет – плохой. Откуда такая уверенность, что с возвращением официальной цензуры барахла и откровенной халтуры будет меньше? Не заслуга цензуры в том, что в СССР было великое, конечно, по-своему кино, а сейчас ничего и близко к этому нет. Просто были люди, которые это кино снимали, а сейчас они куда-то подевались. А может быть, это как раз и следствие этой самой цензуры, что не хотят таланты в таких условиях работать? И как работать? Вроде Чебурашка, с одной стороны, безвинный персонаж, сказочный, а с другой – космополит безродный. Гена – зеленый крокодил. Ну, куда это годится? Царевна-лягушка – тоже как посмотреть. Неправильные это герои, как выясняется. А какие тогда правильные? Нет четкого ответа. Хорошо, сняли, допустим, некий фильм. Вроде бы неплохой. Цензура его официально утвердила. Зритель на него пошел. Бюджет хороший. Но вдруг некой общественности он не понравился. И отправляйся фильм на полку. Ибо общественности у нас перечить нельзя.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Цены растут. Бензин в Калининграде за две недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние две недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
15: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
14: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
15: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
14: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
16: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
14: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве, что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
16: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
14: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Бензин в Калининграде за 2 недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло 2 недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель. Не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021-м перевалило за 50. В 2022-м уже за 53-55. В 2023-м за 58. В 2024-м подбиралось к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется. Цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это не удобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает, курьеры дорожают. Строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой. Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории – не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка – по 3 рубля, по 2, по 1,5 – понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. – Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
19: Возникает как бы некая странная ситуация по всей логике. Государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
18: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
20: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукт – это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, ну, там, рублей 150, сейчас уже все 300, там, 400. Это, ну, это дорого очень.
21: Последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
22: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
23: Набираю онлайн корзину, то, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И как бы, ну, неприятно уже становится.
18: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в два раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
19: Есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон, и это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, вот разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
18: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Thank you. Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный корреспондент Алексей Живов о том, что Россию никто не боится, потому что постоянными угрозами сама обесценила собственные красные линии и уронила свой авторитет.
3: Они нам не верят. А мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Давай по-простому. На чем держится авторитет хулигана в школе? Кроме того, что он, скорее всего, грузный, побольше других мальчиков. То, что он кого-то побил. А ему не ответили. Никто не хочет получить по лицу просто. И вот он ходит, начинает, быковать. Это нормальная тема. Кто-то был хулиганом, кто-то жертвой хулиганов, всякое бывает. Вот. Я старался в стороне держаться. Хулиганом не был, но и жертвой старался не быть. А потом этому хулигану кто-то воспротивился. Один или даже два раза. Он-то, скорее всего, уже это все побьет, но сам факт, что ему можно дать отпор, он уже его авторитет понижает. Вот был хулиган и сдулся. Что это получается? И если, то так-то ты просто на понтах решал вопросы. Что известно в России, сколько на понтах вопросов было решено. А тут тебе каждый раз драться придется. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Не верят в наши понты. Понты, я в кавычках, понятно. Наши вот эти военные возможности, которые...
4: Заявления и обозначенные
3: красные. Если что, бахнем. Вот это, помнишь, этот прапорщик из ДМБ? Если что, да. Не в этот раз. Вот у нас не в этот раз, не в этот раз, не в этот раз. Они поняли, что ни в какой раз, видимо.
0: Главные новости дня.
18: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
5: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Оперный театр. Подорвали.
18: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
18: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
19: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина, талона. Это все известная история. Есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
18: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
1: кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
18: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Протоиерей Андрей Ткачев вспомнил историю из исправительной колонии, где он вел богослужение.
4: В тюрьме, помню, один мы там служили, там один, значит, охранники ходят по двору, там, значит, ну, а заключенные тоже по двору, что там сидят там вдоль стен, и какие-то охранники ходят, что там мы находимся там в одном помещении, где церковь такая тюремная, и там заключенный спрашивает: а в раю менты будут? Я говорю, ну не в смысле, как менты там в фуражках, с палками там. Ну, как люди, конечно, будут. Говорит, то я не хочу в рай, говорит. Все. Я говорю, не хочу никакого рая, говорит, с ментами. С ментами в одном районе будут.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
8: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
7: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
9: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много, все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается с олигархов, то доберутся до каждого.
7: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
25: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели, книга есть такая, «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма, я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, и в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да,

улучшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензии. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели, естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму?

0: Ну, и, естественно, все улетит в космос в плане цены. И, естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе, очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственных границ Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты. Они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента» – голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
3: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего, информации не дали.
2: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
3: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
2: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
3: Я пошла в эту часть, там с пол первого якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
2: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
3: Как тебя заставили?
4: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
3: Как заманили?
4: Позвонили по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
3: Работать?
4: Работать.
3: Тебе и твоему другу,
4: да.
3: Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
2: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
6: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
5: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском Харьковском направлении после неудачного штурма. Часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
7: Его у кого?
8: Нет, его у кого?
7: У меня нету.
8: А где вы, его нет?
7: Они вылетели.
8: У меня аптека вчера взорвалась.
7: Все, все.
8: Ты что орешь-то?
7: Все.
8: Красавец,
7: привет. Тихо, тихо, все.
8: Это я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
5: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
9: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
5: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Военный осведомитель об огромной опасности, которую несут украинские дроны-камикадзе.
11: Дроны «Камикадзе Хорнет» долетают до пропускного пункта Изварина на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области, находящейся более чем в 160 километрах от линии фронта. Ранее противник демонстрировал полеты своих дронов средней дальности над пунктом Весело-Вознесенка. Это означает наличие фактической возможности поражать автомобили прямо на пунктах пропуска. Все наши опасения касательно того пункта характерны и для Луганского, поскольку здесь также собираются очереди грузовых и легковых машин. Это видно и на кадрах с беспилотника. В случае наращивания интенсивности запусков своих дронов «Камикадзе», вооруженные силы Украины смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, как нанося удары по машинами, так и просто дистанционно минируя подъезды к ним, что значительно ударит по логистике.
10: Душок Анкориджа. Военкор Живов про новые заявления Юрия Ушакова.
12: Помощник президента по урегулированию украинского конфликта через американский Ушаков заявил, что, несмотря на все усилия, которые были предприняты, и то понимание, которое было достигнуто в Анкоридже, и огромное количество попыток американцев урегулировать, значит, конфликт на Украине, вот, к сожалению, оказалось, что Киев не согласен. И ничего с этим сделать американцы не могут. Вот такое вот заявление. То есть уперлись, кто бы мог вообще предположить, что Киев будет не согласен, казалось бы, да? Вроде бы все просчитали, с Трампом встретились, собирались вместе миром править. Все чин по чину, но вот уперлось Зеленского. Уперлось, удивительно. Никто бы не мог предположить такого даже еще полгода назад, что все упрется в Зеленского, и война продолжится, к сожалению, к великому. Вот. Ну, а то, что американцы поставляют различные типы вооружений, которым прямо сейчас поражаются войска ВСРФ, ну, это эксцессы, это, как говорится, вне контекста, вот, видимо, сделок. Поэтому так они по-другому не могут. Они не могут не убивать русских людей.
10: Вечное СВО. Военный журналист Никита Третьяков о том, как противник отобрал у российской армии инициативу.
13: В связи с ударами противника на оперативную и стратегическую глубину можно сказать следующее. Такие удары наносились нашей стороной по всей территории Украины на протяжении всех лет войны. У нас существовало это преимущество, и оно было неоспоримо. Теперь этого преимущества нет. Даже наоборот, оно есть у противника. Это означает в том числе невозможность, даже теоретическую, одностороннего прекращения или резкого охлаждения военных действий. На протяжении 2022, 2023, 2024 и, может быть, даже 2025 годов мы понимали, что теоретически, если наверху будет принято соответствующее решение, наше воинство может на всем протяжении фронта резко перейти из наступления в глухую оборону, развернуться в противодействие, в отражении ударов противника. В принципе, на этом интенсивность военных действий резко снизилась бы. Понятно, что в обороне тратится существенно меньше ресурсов, чем в наступлении. Всех видов ресурсов, в первую очередь, человеческих жизней. Теперь такая возможность у нашей стороны отсутствует, потому что теперь, параллельно с боевыми действиями на фронте, противникам эффективно наносятся вот эти удары в глубину. Победить сейчас тоже уже не получится. В итоге будем длить агонию.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
15: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
16: Заглушить что? Какое чувство?
15: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
5: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
17: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
5: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
18: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
5: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
10: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
19: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G. У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета. На белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек на дуе падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN. И проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
10: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
16: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по три ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны, и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
10: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
19: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть «Атан» заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму, но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только, когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас. На крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
22: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
21: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой. А там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
22: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
21: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
22: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
21: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
22: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
21: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
22: Значит, все гораздо серьезнее?
21: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
22: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
21: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
22: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
21: 40% — это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод — это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
22: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
21: А на что он похож?
22: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
21: То есть выни одну шестеренку, и остановится весь механизм.
22: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
21: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
22: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
21: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
22: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
21: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
22: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
21: Или с несоответствиями в спецификациях.
22: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
21: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
22: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
21: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
22: Ну вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
21: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
22: Которые могли переваривать бензин любого качества.
21: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
22: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
21: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
22: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
21: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
22: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
21: Именно так.
22: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
21: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
22: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
21: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
22: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
21: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
22: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
21: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
22: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
21: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
22: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
21: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
22: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
21: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
22: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
21: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
22: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
21: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
22: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
21: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
22: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
21: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
22: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
21: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
22: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
21: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
22: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
21: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
22: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
21: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
22: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
21: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
22: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
21: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
22: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
21: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
22: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
21: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
22: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
21: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
22: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
21: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
22: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
21: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
22: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
21: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
22: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
21: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
22: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
21: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
22: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
21: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
22: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы. Но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
21: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
22: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
21: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
22: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
21: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
22: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
21: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
22: Ставку на гигантизм.
21: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
22: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
21: Получается, что обыденное раздражение от листа 4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
22: До скорого.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все.
20: Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Цены растут. Бензин в Калининграде за 2 недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние 2 недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
3: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
2: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
3: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
2: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из 2 модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
4: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
2: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве. Что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
4: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
2: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
20: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
6: Бензин в Калининграде за 2 недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло 2 недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель, не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021-м перевалило за 50. В 2022-м уже за 53-55. в 23-м – за 58. В 24-м подбиралась к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется. Цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это не удобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает, курьеры дорожают. Строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой. Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка по 3 рубля, по 2, по 1,5, понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
20: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении

0: Главные новости дня.
1: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
2: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
1: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
3: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
1: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
4: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум. Ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
1: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Криминальные новости.
5: Арестован начальник продовольственного управления Минобороны полковника Виктора Таразевича, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, задержание произошло еще 20 мая, после чего офицер

0: Офицера отправили в СИЗО. Вину он не признает. Подразделение, которым руководит Таразевич, отвечает за организацию питания в армии, работает над снабжением войск, разрабатывает рационы и контролирует качество продуктов. Максимальное наказание, которое сейчас грозит Таразевичу, до 10 лет лишения свободы. Многократно осудимый контрактник из Бурятии избил людей кочергой, запер в доме и устроил поджог. В октябре 2025 года пьяный военнослужащий Александр Хороших избил незнакомцев кочергой и кулаками в доме. Потом он вышел на веранду, подпер дверь стиральной машиной, поджег стоящий рядом диван и скрылся. Начался пожар, но людям удалось выбраться. За попытку убийства и уничтожения имущества военный суд в Улан-Удэ приговорил контрактника к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Ранее Хороших много раз был судим. Известно как минимум о 7 приговорах в Бурятии. В частности, за кражи, оскорбление представителя власти и пособничество при порче чужого имущества. В 2020-м его приговорили к 4,5 годам колонии за наркотики, грабеж и новую серию краж. В мае 2022 года, находясь в колонии, Хороших напал на сотрудника и получил 3,5 года строгого режима. А спустя 2 года его судили уже за самовольное оставление части. Когда именно мужчина подписал контракт, неизвестно. И, наконец, уже после задержания за кочергу и поджог в декабре 2025 года гарнизонный суд в Улан-Удэ приговорил Хороших к 5 годам строгого режима за 2 кражи и угон автомобиля. Мужчина зарезал своего родного брата на автостанции в Махачкале из-за наследства. По данным канала 112, убийцей оказался 52-летний Лев Благородный. Он приехал к своему брату, водителю маршрутки Абу-Бакру, поговорить по поводу имущества. В итоге разговор закончился конфликтом. Лев пырнул брата ножом. Кровавая резня произошла на глазах у пассажиров. Мужчину не удалось спасти, он умер на месте происшествия. Лев задержан, возбуждено уголовное дело. Житель Приморья у себя в частном доме переодевался в женское и за год изнасиловал минимум 5 девочек. 40-летнего извращенца задержали прямо в юбке, топе, каблуках и парике в городе Артем. Суд заключил мужчину под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетних. По информации базы, с июня прошлого года по май этого он заманивал деньгами и насиловал 5 11-летних школьниц у себя в доме. Мужчина переодевался в женскую одежду даже во время надругательства. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Настоятель храма на крови в Екатеринбурге Максим Меняйло желает показать красоту и истинность православия и делать это не всегда в очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям.
3: Нужен религиозный Дарти, канал, который улавливает желающих истины в западных и в других странах, во всех странах. Мы должны показать красоту и, самое главное, истинность православия. Причем сделать это не всегда в очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям. Мы должны высветить и богословские какие-то девиации, такие проблемы Западной Церкви католической. Вот. Мы здесь всегда находимся в тяжелом выборе, как бы сохранить какой худой мир там с кем-то, да, но тем самым мы себя теряем. И самое главное, мы теряем тех, кого Бог нам хочет вручить. Наша риторика, она должна быть честной, открытой и смелой. Если вы увидите, кто попадет в ад, там есть перечисление всяких проблем и грехов. Но первые кто? Трусы, боязливые. Боязливые не наследуют Царство Небес.
1: Главные новости дня.
4: Дорога в ад. Сухопутный коридор в Крым в кольце дронов. Трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
5: Не объехать же его. Попали за сразу. И сзади горит, и спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
4: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водители на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
6: Мелитопольская объездная. Выезд с нее. Кого-то уже у... Фуры стоят.
4: Сухопутный путь в Крым ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
7: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных групп, мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я даже, думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
4: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Обозреватель Андрей Цыганов о врагах внутри России, которые разваливают страну и сливают спецоперацию.
9: Последние недели, особенно дни, были очень тяжелыми в информационном смысле. На фоне ежедневно ухудшающейся ситуации в прифронтовых районах, где враг развернул дроновую охоту на трассах в 100 и более километров от ЛБС, пытаясь остановить нашу логистику и блокировать подвоз, в частности, горючего, в частности, в Крым и не только, наряду с продолжающимися атаками на наши объекты инфраструктуры, вплоть до Забайкалья, на Россию спустили стаю европейских шакалов. В Румынии провокация с дроном, похожим на российскую герань, в городе на границе с Одесской областью. Эстония, по данным ФСБ, готовит какие-то провокации на границе. В Германии какие-то черти анонсируют создание лагерей военнопленных для русских солдат. Кая Каллас анонсировала требования к России от ЕС на предстоящих переговорах, вроде вывода российских войск из Молдавии и Грузии, а также сокращения воинских контингентов. Но и в самой России тут же нарисовалась целая киста пораженцев, которые на разные лады заныли о необходимости срочного замирения с Украиной. Вплоть до статьи в «Московском комсомольце» о пользе поражений для России. Параллельно вражеская пропаганда внутри России работала и по другим направлениям. Главное препятствие – это, конечно же, внутренние враги, которые к беде России назначили себя и политической, и деловой элитой России. И дело не только в их виллах на Средиземноморье и полях для гольфа, за некоторыми из которых на днях пришла французская полиция, а сама идеология этих людей, которые забыли, что они русские. Хотя, впрочем, большинство из них никогда и не были русскими. и искренне считают себя гражданами мира, то есть глобалистами. Ведь если бы не глобализм и, так скажем, деловые связи, кто бы мешал России уронить злополучные мосты через Днепр? Или те же американские и британские самолеты-разведчики? Грохнуть спутниковую группировку Starlink прямо на орбите? А ведь это единственный способ заставить глобального врага бояться и договариваться. И тем самым избежать дальнейшей эскалации, которая гарантированно приведет к Третьей мировой войне. Но наши нынешние элиты даже подумать об этом не смеют. И прикрывают свою пустоту и ничтожность всякими умозрительными теориями, вроде цифрового социализма или евразийского ордынства, боясь даже самого русского имени и православной веры, запрещая крестные ходы на Троицу, но при этом поощряя многотысячные мусульманские сборища.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
10: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
4: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
11: Его у кого?
12: Его у кого?
11: У меня нету.
12: А где вы,
11: Они вылетели.
12: У меня аптека вчера взорвалась.
11: Все.
12: Ты что орешь-то?
11: Все.
12: Тихо, все. Я пошел посмотрю еще остальных, вот что кого притяну.
4: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
13: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
4: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
4: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
14: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
4: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
15: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
4: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
16: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
4: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
17: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
4: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
18: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
19: Заглушить что? Какое чувство?
18: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
4: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
20: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул. Кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
4: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
21: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
4: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
23: Привет!
22: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрируют признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
23: Ну да, звучит позитивно.
22: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
23: В смысле?
22: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
23: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
22: Почему?
23: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
22: Ага.
23: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
22: Это правда, да.
23: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
22: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
0: Так.
22: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
0: Подожди, рекорд за 7 лет?
22: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
0: За месяц?
22: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
0: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
22: Какое?
0: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
22: Да, есть такая цифра.
0: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
22: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
0: В каком смысле?
22: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
0: А, то есть где белый сектор?
22: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
0: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
22: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
0: То есть это не 19 тысяч?
22: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, смотри.
0: Давай.
22: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
0: Целый город?
22: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
0: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
22: Вот тут самое интересное.
0: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Этот частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
22: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 26-го года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
0: Да ладно. Государство?
22: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
0: Сколько? В 3000?
22: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
0: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
22: Почему?
0: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
22: Был.
0: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
22: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
0: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
22: Да.
0: А что происходит с остальными?
22: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
0: Вообще не остается.
22: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
0: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком
23: каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
22: На самом нижнем.
23: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
22: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
23: Муниципалитеты.
22: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
23: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
22: Угу.
23: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
22: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
23: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
22: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
23: Коммунальщики.
22: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
23: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
22: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
23: Логично.
22: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
23: И при этом расходы не исчезают.
22: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
23: Ремонты?
22: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
23: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
22: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
23: Понятно.
22: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
23: Какой?
22: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
23: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
22: А вот и нет.
23: Почему?
22: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
23: Жесть.
22: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
23: То есть уголовка или штраф?
22: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
23: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
22: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
23: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
22: Угу.
23: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
22: Да.
23: Что происходит с ними?
22: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
23: Ничего себе!
22: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
23: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
22: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
23: Налоги.
22: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
23: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
22: Так.
23: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
22: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
23: Из-за ставки?
22: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
23: Брал кредит.
22: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
23: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
22: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
23: То есть бизнесу дешевле не платить?
22: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
23: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
22: Карта есть, и она крайне показательна.
23: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
22: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
23: Якутия?
22: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
23: Вау.
22: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства. И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
23: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
22: Согласна.
23: А Краснодар и Нижний Новгород – вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
22: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
23: Либо?
22: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
23: Логично.
22: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
23: Что может быть хуже?
22: Возраст этих долгов.
23: В смысле, как долго не платят?
22: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 25 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 24 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
23: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
22: Это не так просто.
23: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
22: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
23: Выходит, что самые лояльные – самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности – теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
22: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
23: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
22: Как именно?
23: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
22: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
23: Абсолютно.
22: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
23: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг.
0: долг, оставляя его без копейки.
22: Да, механизм работает как часы.
0: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
22: Интересный поворот.
0: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
22: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
0: До скорого. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Дорога в ад. Сухопутный коридор в Крым в кольце дронов. Трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
3: Не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит, и спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
2: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водителей на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
5: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
2: Сухопутный путь в Крым. ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
19: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных групп, мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я даже думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
2: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
24: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
6: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненнообеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И, Максим Анатольевич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
1: Главные новости дня.
7: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
8: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
7: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
9: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
7: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
10: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень, как бы, падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
7: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ, Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
24: Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.
11: Я думаю, что лучший шаг сейчас в этом контексте было бы просто отказаться от всяких ограничений и так далее. То, что касается фитосанитарии, это обычная вещь, это всегда присутствовал и должен присутствовать, потому что, конечно же, здоровье и качество товаров, которые мы поставляем между странами и АЭС, это очень важно. Но на данный момент это политизируется. И я боюсь, что это создаст некоторые негативные сентименты в Республике Армении по направлению Евразийского экономического союза. А я, как высокопоставленное лицо, конечно же, не заинтересован. Я думаю, что неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Дмитрий Песков заявил, что вопрос топливного дефицита решается на всех уровнях. Вот как это комментирует военкор Живов.
13: По словам пресс-секретаря президента, на все вопросы ответят местные власти и Минобороны. Честно, не припомню, когда пресс-служба последнего на чьи-либо вопросы отвечала развернуто, особенно после отсылки Пескова. Наше доблестное министерство обычно с обществом говорит по-армейски сухо. Еще один вопрос. Какое отношение к обеспечению безопасности федеральной трассы Р-280 имеют местные власти? С каких пор защита дорог от военных угроз стала обязанностью губернаторов? Федеральная трасса Новороссия находится в ведении Росавтодора, который, в свою очередь, находится в ведении Минтранса. Почему это не к ним вопрос? И вообще, вместо отсылок во все ведомства, неправильнее было бы назначить одно конкретное лицо отвечать за безопасность дороги. Ясно, что все эти вопросы так и будут без ответа.
12: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
14: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении – это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
15: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
16: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
15: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
17: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляли, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
15: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
18: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте,

0: встречи были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
1: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. Это прямое следствие вот таких вербовок.
0: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
4: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G. У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета. На белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек на дуе падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN. И проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
3: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
5: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
3: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
4: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть АТАН заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму. Но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только, когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 14

0: 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
1: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
0: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
2: Его уколол?
3: Нет, его уколол.
2: У меня нету.
3: А где вы, его нет?
2: Они вылетели.
3: У меня аптека вчера взорвалась.
2: Все, все.
3: Ты что орешь-то?
2: Все.
3: Красавец,
2: привет. Тихо, тихо, все.
3: Это я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
0: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
4: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
0: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
7: Подобно Гитлеру, который в последние там, недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
6: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
8: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
6: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
9: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
5: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
10: Приветствую вас. Прогноз от цифр на 3 июня. Что же они нам пророчат в этот день? А здесь разворачивается очень роскошное цветущее полотно, потому что третий аркан – императрица. И в этот день творческий, изобильная энергия, это земное плодородие, рост, красота и материальное процветание – все это выходит на свой пик. Тем более у нас июнь, да, шестой месяц. Это у нас аркан влюбленный, то есть любовь, гармония, партнерство, выбор. И такое сочетание создает один из самых благополучных, мягких и созидательных энергетических союзов года. Здесь царственная императрица встречается с эстетикой и сердечностью влюбленных, и это идеальное время для того, чтобы, например, позволить своим планам, отношениям и финансовым проектам расцвести вот в полную силу. В этот день ваша воля должна быть направлена не на жесткую борьбу или давление, а все-таки на созидание комфорта, может быть, укрепление связи и приумножение красоты вот во всех сферах вашей жизни. Императрица всегда учит нас, что истинное богатство и успех приходят легко, когда мы действуем из состояния внутренней наполненности, любви к своему делу и искренней заботы об окружающих. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год, у нас в сумме 19. 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага, это символ первопроходца, личная воля, инициатива и мгновенной материализации желаний. И здесь возникает такой, я бы сказала, феноменальный творческий резонанс. Инструменты и импульс мага соединяются с плодородием императрицы, и все это под покровительством обаяния влюбленных, шестой месяц, да? Это означает, что 3 июня – день очень мощного материального старта. То есть любая идея, которая родится у вас в этот день в любви и облеченная в конкретное действие, обречена на стремительный рост и процветание. Ну и с астрономическим контекстом у нас все идеально, потому что Луна находится в убывающем серпе и движется по строгому, прагматичному знаку Козерога. То есть это ледяная логика, дисциплина и выносливость. И это помогает структурировать любые масштабные замыслы мага, императрицы. И все превращает в полет фантазии в четкий, пошаговый бизнес-план с таким гарантированным материальным результатом. С практической и бытовой точки зрения, этот день требует от нас активного созидания, внимания к материальному миру, миру и заботы о близких. То есть максимально приветствуется запуск каких-то новых бизнес-проектов, особенно связанных с красотой, уютом, может быть, дизайном, недвижимостью или женской аудиторией. Это также проведение презентаций, нетворкинг, то есть новые знакомства, да, расширение круга бизнес-знакомств, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние сыграет ключевую роль. Также это отличный момент для генерального обустройства дома, может быть, покупки качественных предметов декора, обновления гардероба, кстати, и любых уходовых, омолаживающих процедур. В финансах убывающая луна в Козероге в сочетании с императрицей дает зеленый свет для крупных, статусных, но глубоко продуманных инвестиций в основные средства, недвижимость, может быть, землю даже купить. Обязательно уделить внимание семье, это проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к женам, матерям, дочерям. Именно через них в этот день может прийти очень важная подсказка или ресурс, или в конце концов такая большая энергия благодарности, которая вам впоследствии откроет очень большие возможности. В то же время категорически не стоит проявлять эгоизм, эмоциональную отстраненность, капризность, не стоит устраивать сцены ревности, которые может подталкивать шестерочка. И здесь нельзя ввязываться в какую-то жесткую конкуренцию, в борьбу, пытаться давить на партнеров или подчиненных своей властью. Не используйте какие-то серые схемы заработка, так как Козерог требует честности и уважения к закону. Избегаем неряшливости в быту, хаоса на рабочем столе и халатного отношения к своему внешнему виду. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на какие-то мимолетные, бесполезные безделушки ради сиюминутной прихоти, потому что траты в этот день должны быть очень весомыми и статусными. Также не стоит уходить в пассивность и лень, упускать мощный стартовый импульс мага, то есть не стоит профукать этот день. А вечер проведите в красивой, комфортной обстановке, за изысканным ужином с любимыми людьми, наслаждайтесь плодами своих трудов, чувствуйте себя абсолютным творцом своей богатой, гармоничной реальности, даже если она еще не такова, но все обязательно станет так, как вы хотите, а может даже и лучше. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
5: Красный карлик на радио Лента.
11: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В мире есть участки земли, которые при раскопках открывают нам крайне жуткую картину. Тысячи человеческих останков, сваленных в беспорядке или уложенных в строгом, почти гипнотическом порядке. Эти зоны называют полями жертвоприношений, и их энергетика до сих пор заставляет даже самых закаленных исследователей чувствовать себя неуютно. От кровавых ритуалов майя до таинственных кельтских и друидских церемоний в европейских болотах история человечества полна примеров массовых убийств, совершенных во имя богов. Историки, такие как антрополог Марк Уиллс, изучают эти находки, чтобы понять, что именно двигало людьми в тот момент – религиозный экстаз, страх перед засухой или политической расправой над поверженными врагами. Парапсихологи же выдвигают свою теорию памяти места. Огромное количество выброшенной энергии, страдания и невысказанного ужаса буквально пропитывает землю, делая такие зоны аномальными. Люди, посещающие эти места спустя века, часто сообщают о резких приступах тошноты, немотивированной агрессии или четком ощущении, что их кто-то невидимый преследует буквально по пятам. Является ли это эхом прошлого или просто проекцией нашей собственной впечатлительности? Возможно, это напоминание о темной стороне человеческой натуры, которую мы так отчаянно пытаемся забыть. Эти поля не просто памятники жестокости. Это уроки о том, на что способен человек, когда им овладевает вера, переходящая все границы разума. И все же загадка остается. Почему в определенных местах такие массовые акты случались регулярно на протяжении столетий? Изучение состава почв на таких полях часто обнаруживает избыток фосфора и специфических солей. Это не характерно для соседних регионов, что указывает на искусственное изменение химического состава Земли. Некоторые биологи считают, что это результат накопления органических остатков на протяжении многих столетий. Это делает такие места уникальными биологическими полигонами для изучения жестоких древних культов. Археоботанические данные часто обнаруживают здесь остатки растений с сильными галлюциногенными свойствами. Последнее дает нам новую почву для размышлений о природе таких божественных откровений. Независимо от того, где кроется правда, эти места продолжают молчаливо напоминать нам об ужасах, границе между цивилизованным обществом и первобытным хаосом. В этих зонах очень хрупкая. И мы должны помнить об этих уроках истории, чтобы не повторить ошибок предков. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 3 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна Турисас, перевернутая. Такой день проходит под влиянием руны защиты, границ. Это мужская сила, которая в перевернутом положении говорит об уязвимости, об импульсивности, опасности поспешных решений. Это день, когда важно проявлять особую осознанность. Вот любые необдуманные поступки, какие-то спонтанные конфликты, гордыня могут обернуться против вас. Будьте осторожны. Турисас в перевернутом положении, как щит, который вы опустили слишком рано, думая, что опасность миновала. Но защита сейчас вам еще очень нужна. В работе высок риск эмоциональных решений, ошибок из-за поспешности, какого-то чрезмерного давления на вас. Могут возникнуть непредвиденные трудности с руководством, например, или проверяющими структурами. Но не стоит начинать важные дела, подписывать документы или ввязываться в конфликты. Особенно, если чувствуете внутреннее напряжение. Ни в коем случае. Вот сначала нужно успокоиться, потом уже принимать решение и подписывать что-то важное. День больше подходит для анализа, для корректировки, чем для действий. Понимаете? Особенно осторожно нужно обращаться с техникой, важными файлами, деньгами, возможные сбои, и утраты или какие-то недоразумения. Понимаете, вот потерялась флешка и все. В отношениях перевернутая Турисас поднимает тему внутренних блоков, каких-то обид, недосказанных слов. И может ощущаться и отчуждение, и раздражение, и ощущение, что вас не слышат. Не поддавайтесь желанию высказать все. Сейчас это лишь усугубит напряжение. Лучше возьмите паузу, дайте себе и партнеру пространство. В такой день важно не ломать, а сохранять то, что уже есть. А вот одиноким людям день может принести воспоминания о старых травмах. Могут бывшие на связь выйти, да, особенно если эти травмы связаны с предательством или нарушением личных границ. Здесь будьте осторожны с ощущениями, чувствами, не наломайте дров, не пишите бывшим, не берите от них трубку, вот все тихонечко проживите без эмоций. По здоровью перевернутая Турисас указывает на необходимость защиты иммунной системы и органов, связанных с кровообращением и надпочечниками. Возможны скачки давления или повышенная раздражительность, слабость. В такой день особенно важно соблюдать границы тела, не переутомляться, не перегружать себя ни физически, ни эмоционально. Так что подойдут любые практики заземления, медитации, водные процедуры. Водичка уже теплая, можно смело купаться. Так что подытожим, да, Турисас в перевернутом положении всегда учит. Не каждую битву нужно вести, и не каждая сила полезна. В такой день ваш ключ в осторожности, в защите и выдержке. Удержитесь от желания ломать, лучше подождите и укрепите свои позиции.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун заявила о том, что в стране все становится только хуже.
12: У меня ощущение, что становится хуже, хуже, хуже здесь ограничения, там ограничения. К чему это может привести? Я не знаю. К еще хуже, к худшим последствиям, к еще худшей ситуации. Должно быть хорошо, должны быть возможности, должно что-то меняться. Просто в лучшую сторону, как человечество, которое развивается в технологиях, как человечество, которое все больше и больше исследует психологию. И чувство каждого. Хочется ощущать эту надежду на то, что у нас есть шанс продвигаться в чем-то очень хорошем, то, что дарит надежду. И чтобы каждый день мы могли избавляться от этого мрака. Я считаю, это мрак. Насилие – это мрак. Запрет каких-либо прав – это тоже мрак. И я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о непростой ситуации в российской киноиндустрии.
13: Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт» жестко прошелся по отечественной киноиндустрии. По словам помощника президента, она зависла между социализмом и капитализмом. В отрасли много государственных денег, но мало рыночных инструментов. Далее цитата. «Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат». Если продюсер создавал с помощью государственных денег низкопробное кино, то принимать его нельзя. Снял барахло – переделывай. Конец цитаты. Возвращаться обратно в СССР – так возвращаться. Нет смысла больше играть в рыночную экономику в киноискусстве. Давайте ее ликвидируем. Хотя бы потому, что рыночная экономика предполагает свободу творчества, а судьей выступает не государство в лице худсоветов, непонятно из кого состоящих, а зритель. Если он идет на фильм, значит он хороший. Нет – плохой. Откуда такая уверенность, что с возвращением официальной цензуры барахла и откровенной халтуры будет меньше? Не заслуга цензуры в том, что в СССР было великое, конечно, по-своему кино, а сейчас ничего и близко к этому нет. Просто были люди, которые это кино снимали, а сейчас они куда-то подевались. А может быть, это как раз и следствие этой самой цензуры, что не хотят таланты в таких условиях работать? И как работать? Вроде Чебурашка, с одной стороны, безвинный персонаж, сказочный, а с другой – космополит безродный. Гена – зеленый крокодил. Ну, куда это годится? Царевна-лягушка – тоже как посмотреть. Неправильные это герои, как выясняется. А какие тогда правильные? Нет четкого ответа. Хорошо, сняли, допустим, некий фильм. Вроде бы неплохой. Цензура его официально утвердила. Зритель на него пошел. Бюджет хороший. Но вдруг некой общественности он не понравился. И отправляйся фильм на полку. Ибо общественности у нас перечить нельзя.
5: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
14: Цены растут. Бензин в Калининграде за две недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние две недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
15: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
14: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
15: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
14: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
16: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
14: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве, что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
16: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
14: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
17: Бензин в Калининграде за 2 недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло 2 недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель, не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021 перевалила за 50. В 2022 уже за 53-55. В 2023 за 58. В 2024 подбиралась к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется. Цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно.